0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Накануне прошла заключительная сессия 7-го созыва Думы Чукотки. Депутаты в первом чтении приняли законы о расширении социальных гарантий жителей и охране объектов культурного наследия. Право на бесплатные участки получили участники специальной военной операции с Георгиевским крестом или медалью за отвагу, а также их семьи. Кроме того, принят закон о рабочих местах для инвалидов. Первый заместитель губернатора Павел Каргапулов поблагодарил депутатов за сотрудничество.
2: От имени губернатора Кутского автономного округа Владислава Григорьевича Кузнецова и правительства округа благодарю каждого из вас за 5 лет совместной работы. За эти годы были приняты десятки законов, если не сотни, иных правовых актов, внесены важные законодательные инициативы. Но за каждым решением стояли не формальные процедуры и документы, а конкретные люди, их судьбы, заботы и надежды. Все, что вы делали, было посвящено одной главной цели – повышению качества жизни жителей Чукотки. Именно на этот период пришлись беспрецедентные внешние вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Многие наши земляки добровольно встали на защиту Родины и стали настоящими героями, и все это время вы были рядом с ними, с их семьями, последовательно формировали системные меры поддержки, учитывали особые условия и специфику нашего северного региона, старались сделать помощь своевременной и действенной. За 5 лет было сделано многое. Создавались новые инструменты поддержки жителей, учреждались награды, памятные даты, принимались решения по сохранению и развитию культуры, обсуждались пути решения системных проблем, реализовывались федеральные инициативы с учетом особенностей Чукотки. И самое главное, вы отстаивали интересы каждого жителя округа не только в больших и принципиальных вопросах, но и в тех повседневных ситуациях, от которых напрямую зависит жизнь людей. Своей ежедневной работой, верностью людям и родному региону вы доказывали, власть действительно работает для человека.
1: Отдельную благодарность первый вице-губернатор выразил председателю окружной думы Леониду Николаеву, его первому заместителю Марине Лагуновой и заместителю председателя думы Игнату Скобелеву. Марина Лагунова удостоена почетной грамоты правительства округа, знак признания заслуг. Лариса Обрючина – почетной грамоты губернатора, а Петр Климов – диплома лауреата премии Чукотки. Почетными грамотами окружной думы награжден ряд депутатов 7-го созыва. Особо отмечен многолетний труд Валентины Рученко и Михаила Андреева. Следственный комитет предлагает ввести водительские права для управления электросамокатами. Ведомство считает необходимым приравнять средства индивидуальной мобильности к транспортным. Это позволит установить минимальный возраст водителей на уровне 16 лет вместо текущих 7. Также появится возможность привлекать нарушителей к административной и уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. К тому же представитель Главного следственного управления России Дмитрий Осташкин выступает за запрет движения самокатов по тротуарам и пешеходным зонам. И в завершение выпуска. Жительницу Керчи оштрафовали за любовные надписи в подъезде. Как сообщает пресс-служба Крымского управления МВД, женщина нарисовала краской сердца и оставила признание на стенах и двери соседей. Пострадавшая обратилась в полицию с жалобой на порчу имущества. Нарушительницу привлекли к ответственности за мелкое хулиганство и назначили штраф. Подозреваемая полностью признала свою вину. Также она пообещала самостоятельно закрасить рисунки и привести общий подъезд в первоначальный надлежащий вид. По информации пабликов и соцсетей, женщина таким образом решила поздравить с днем рождения своего

Всем привет, друзья! В эфире Радио Пурга, у микрофона Наташа Ковалева. Сегодня 1 октября, четверг. До выходных, можно сказать, рукой подать. И только что прозвучала песня, как будто специально задает вопрос, на который у каждого есть свой ответ. Ну или, возможно, пока еще нет. Но музыка умеет превращать все эти вопросы в красоту. И далее наш эфир продолжит Доминик Джокер с песней «Если ты со мной».

0: местная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Великий, могучий русский язык для некоторых бывает слишком велик и неподъемно могуч. 1964 год. Урок русского языка.
5: Иванов.
6: Да, Мария Ивановна.
5: Поздравляю. Ты впервые хорошо написал диктант.
6: Я?
5: Молодец. Не то, что некоторые. Вот, например, слово «заяц». Mm-hmm. Ты написал правильно.
6: Как?
5: «Заяц». А все наделали ошибок. Жюри, ты правильно написал через «у». И, наконец, слово «дочь». Без мягкого знака. Правильно. Какой может быть в такой момент мягкий, понимаете ли, знак? Браво, Иванов. А все остальные получают двойки.
4: К счастью, описанная история никогда не происходила. А ведь могла.
5: Ведь 24 сентября 1964 года в «Известиях» были опубликованы предложения по усовершенствованию русской орфографии. Будь они приняты, мы бы сегодня писали «заяц», «дочь» без мягкого знака и «жюри» через «у».
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

Село Ламутское – самый дальний и труднодоступный населенный пункт на реке Анадырь. Выше по течению поднимаются только геологи, охотники и рыбаки. Сюда стоит ехать ради отдыха от цивилизации и цифрового детокса. Ну а свежие новости и хорошую музыку всегда можно послушать на радио «Пурга». В Ламутском на частоте 101,6 FM.

0: Вот есть такие песни, под которые хочется доказать всему миру, что ты прирожденный танцор. И даже если главный танцевальный прием – это энергичное покачивание головой. Но и в этом есть магия музыки. Она делает нас чуть смелее, чуть свободнее и, конечно же, счастливее. И следующий трек – как дружеский разговор про душам, но без пафоса, зато с юмором.
1: Радио «Пурга».

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Как мгновенно успокоиться? Если тревога накатывает, просто за пару минут найдите в интернете подборку смешных картинок или видео. Смех заставляет дышать глубже, расслабляет мышцы и запускает выработку гормонов радости. Всего пару минут веселья, и тревогу как рукой снимет.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

Да, друзья, лето пролетело быстро, но что хочется сказать, осень же это не конец, а начало чего-то нового. Новых историй, новых впечатлений, а возможно и новых знакомств. И кто знает, может именно осенью случится что-то особенно хорошее, и то, о чем потом можно будет вспоминать с улыбкой. И сейчас как раз прозвучит такая история, легкая, озорная, будто напоминание, что жизнь продолжается, и она по-прежнему полна, ну, абсолютно разных сюрпризов.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! В эфире Екатерина Трегуб. Вы слушаете программу «Сели, поели». Ну что, готовы куховарить? Надевайте фартуки и начнем. Сегодня приготовим шарлотку «Нежность». Что нам для нее понадобится? 600 граммов яблок, 3 яйца, 220 граммов муки, 200 граммов сахара, 200 миллилитров 20% сливок, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли, 1,5 чайных ложки разрыхлителя и цедра половины лимона. Как готовим? Разогреваем духовку до 180 градусов. Форму диаметром 20-24 сантиметра смазываем сливочным маслом или выстилаем бумагой для выпечки. Яблоки чистим, нарезаем ломтиками или кубиками, сбрызгиваем небольшим количеством лимонного сока и обваляем в муке, так они не дадут лишнюю влагу. В большой миске взбиваем яйца с сахаром и ванильным сахаром до пышной светлой массы. Вливаем сливки, добавляем щепотку соли и лимонную цедру, аккуратно перемешиваем до однородности. Муку и разрыхлитель просеиваем вместе, частями вмешаем в яичную смесь лопаткой, избегая чрезмерного взбивания. Тесто должно быть воздушным, но не густым. Выкладываем в форму яблоки, равномерно распределяем и заливаем тестом. Выпекаем 35-45 минут до золотистой корочки и сухой шпажки в центре. Если верх быстро подрумянивается, накройте форму фольгой. Остужаем шарлотку в форме 10-15 минут. Затем аккуратно перекладываем на решетку или сервировочное блюдо. Подаем теплой или комнатной температуры. Можно посыпать сахарной пудрой. Нежная сливочная шарлотка готова. Пробуйте с удовольствием. Приятного вам аппетита. Скоро вернусь с новым рецептом.
0: Сели, поели.

0: Вот и подошел к концу наш часовой полет над волнами радиоэфира, но это не посадка, это просто небольшой круг, чтобы набрать высоту для следующего часа. Так что оставайтесь на волне радио Пурга, впереди еще много музыки и разговоров. До встречи в следующем часе.
1: Радио

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттак, к палим тельхит, который пынгал, тега мэн анам гэлауэл, эм нэна пенэль гуэд. Чукот как аульта пельхитау егам гуэлэ на тэм, галал неделяк малявраў, то округа кэн гэлхалтинэд пельхитэв егэл, тэм, мэк нгроз амалхэн хлэкэн урайл, тэм, анке кэн нгроз хлэкэн мэнгит кэн нэнэн, тэм, Минкри, она нам не шаурка, нормата кашипур, она у нее не мешает, она в Анкинама шаура, кина Ольга Климентьева, на матвал, это ты в Йингену Пкирер, как пешкантет, это по Йонгтон Вепуем, сама и на Врангар, это Амандия Ситавка, Рескивка, Анкама Кутти, ты в Йингер, это Йингет Кюта, а то Йингу Кюти, Эвертауни, ты в Йингене Синет, Нурох, тысячка, Парольма, Орайсат. Округа к нарани гусяумгун на тем беспилотная авиация Дальнего Востока класс ренини авиа центра к многопрофильный колледж Джак Минка на ней гусяухинатья к ренем ювилю этот кунегета и на ней гусяк фрегна гарантом гаугнесена ОНФ венратирге по мин просвещения России Яна на тем они трескрет макеса тем гроха миллион тега парош магисин тем Форпост помощи НКВИТКИНЕТ ПЫНГЛЬТЕГА ТВАЛЕНА ТЭРМЕТА МИУСЕРТЕНМЫС АКИНА АЛЕКСАНДР СЕРИКОВ ГЕУЛЯТ МИУСЕРТЕНМЫС ННТЭН КИНА КУТТИ ЯНАНАТ ЕПЕСКЕ ЭПКИРКЕ НКАНАТ НАРАЯРКНА ТАМИН КРАСЕТАК НАРАН ИГУЛЯ ОМГУНА ТАТ АСЮКЕК ТАН ИГУЛЯ ТЭМЛ ОТЭВ ЕНГЛЯТ МНГИТКИНГР АПАРОЛ ЕВИЛЯТН КАМА НПВАЛЯТ Билибина укреплит кухин мира, каусы свои патрарамы, ка подкатай киотта, мимки илит кухин, это пашвинта камсус, это Минкри, она нам гасаур, кат район кина администрация, и поем гнун вуйвок, гетейксин, инан манангау кина пункт, инкама пашвинта камсус, это катви мимилкин, инкама гасмимилкин, гетен енсин, это сама гиситевсин, инкама гинсимкилсин, это Амал эти мюсити гэпсит кулин этин хун есэн вэте яан вэте нантин маурк нат юкэл хэта нэнтурэт вэу хэнат нира кавэлэн эта мюсити нэнсэх хэнат мюсэртэн мэс ойэр. Нананауты намэтвал эта вэнгэ ка гантин маусэна тура освэгэсэваттэн мэс нэнэнэ умка центра Ратлшин вантата в Анкина музея к Минкре на нам гусяуркате нантин маус это Анка вос ватирге пэнэрэй гусяэрк нэт намат вававаргата Анка нананавта гантин маусэна та кашэсэта тамэн гатиргат сама Рэймасхата тамэн гэтэркнинга та нарантом гаурк нат синиткинэт миусити Центра кантин маусэна тэнхэн роэр ка роэр ата Напанг унгаторг на тэм, етэпшэтку кэнан калроун в тэм. Мюсэртэн мэс нэнхэн нэнэнэт гэсэвк нэтварг нэт гаруэр амам. Нэнрэ тангэлхэтэ нэнэнэт нэпувал атэн нан мэсэнгэна гивэлэ кэм. Нэнхэна нэнвэнтэр кэна федеральны мюсэртэн мэс уэ тэнхэн аруэр атэ гананана масэ кэнэ тилиур кэнэ тэм. Насыңыр кына тымыл ом, еуірің рақс әті әңкіна музей етейм. Әңқынай бітіпшет көркін атау, әңнан мүшіңіз әтағын етейм.
0: Радио Пурга.

0: Всем добрый день, с вами по-прежнему Наташа Ковалева на волнах радио Пурга. Время 13:07, и Ислам Итляшев открыл наш час с песней «Кобра». Кстати, эта песня принесла ему всероссийскую славу, причем эта слава официальная, потому что в 2022 году ему присвоили звание «Заслуженный артист Карачаево-Черкесской республики». Вот так, друзья, представляете, получить такое звание с песнями про кобру и хулиганов – это, конечно, нужно уметь. Ну а мы едем дальше. Иракли и Лика Стар продолжат наш эфир.
1: Радио Пурга.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Свет мой зеркальце, скажи, обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга» и я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте проприоцептивной иллюзии, когда мозг искажает восприятие положения нашего тела в пространстве. Представьте, что вы стоите в темноте и опираетесь рукой о стену. Если стену внезапно убрать, то вам покажется, что вы падаете, хотя вы стоите ровно. Или вспомните простой опыт с дверным проемом. Вы упираетесь тыльной стороной ладони в косяки и сильно давите 10 секунд. Затем выходите из проема и расслабляете руки. Они сами собой начинают медленно подниматься вверх, будто их тянут невидимые нити. Мозг здесь не глючит, он просто доверяет мышечным датчикам больше, чем глазам. Когда мышцы напряжены, то мозг получает четкий сигнал о движении. Даже если вы стоите на месте, он интерпретирует это напряжение как действие и автоматически корректирует положение тела. Но вот вам совет на день. Если после долгой работы за компьютером вы чувствуете странную тяжесть в плечах, просто потянитесь и внимательно посмотрите на свои руки. Зрительный контроль мгновенно перезагружает эти настройки. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слепо доверился сигналам от напряженных мышц. А мы с вами теперь знаем. Зрительный контроль и простая растяжка мгновенно возвращают правильное восприятие положения тела.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верю.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

А ты все ждешь. Можно сказать, это настоящая классика от «Чай вдвоем». В ней вся романтика дорог этих самых вечеров, когда кто-то остается дома и ждет. И знаете, история самой группы будто перекликается с этой темой. Дуэт распался на целых 12 лет. А потом Денис Клявер и Стас Костюшкин все-таки решили, что снова выступать вместе они будут, ну, хотя бы просто на корпоративах. Получается, ожидание иногда все-таки вознаграждается. А сейчас у нас будет совсем другой настрой, где гастроли – это не повод для грусти, а самый настоящий антистресс. Анна Немченко с треком «По городам». Далее на волнах «Радио Пурга».

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Представьте себе город, где звенят самовары, пахнет медом и пряниками, а в каждом переулке хранится секрет мастерства. Добро пожаловать в Тулу, столицу оружейников, гармоний и семейных приключений.
2: Погружаемся в историю.
1: Начните с Тульского Кремля. 500 лет истории, бесплатные прогулки по стенам и детский квест «Властелин Кремля». Выйдите на Казанскую набережную. Там ровные дорожки, удобные скамейки и вид на реку Упу. Рядом музей оружия в форме богатырского шлема и интерактивные музеи пряника и самовара. Здесь не просто смотрят, а пробуют, лепят и увозят домой ароматные сувениры. А в музее «Старая тульская аптека» под микроскопом можно увидеть ту самую подкованную блоху из сказки о левше.
2: Время семейных эмоций.
1: Семьям понравится Центральный парк имени Белоусова. Там есть динопарк «Затерянный мир», веревочные трассы и мини-зоопарк. Любителям природы советую Тульский экзотариум. Один из крупнейших в стране, где живут рептилии, земноводные и экзотические птицы. А если хотите драйва, то тут есть картинг, батутные парки или квесты в реальности. Здесь скучно не будет. Для подростков и взрослых открыт парк «Патриот». Танки, пейнтбол, технопарк с роботами. А после прогулки загляните в ремесленный двор «Добродеи». Там вы столкнетесь с гончарным делом, чеканкой монет и мастер-классами для любого возраста. Зимой город превращается в сказку. Катки у Кремля, ярмарки и горячий чай с белевской пастилой. Летом фонтаны, фестивали и прогулки на катамаранах.
2: Дорога приключений.
1: Как добраться? Всего 2 часа на «Ласточке» из Москвы. Идеально для выходных. Билеты в музеи и парки бронируйте онлайн. Выходные очереди быстро растут. Лучшее время с мая по сентябрь для прогулок, зимой для посещения ярмарок и катков. Не забудьте удобную обувь и аппетит. Город любит, когда его пробуют на вкус.
2: Итоговая остановка.
1: А если останется время, заезжайте в Ясную Поляну. Усадьба Толстого всего в 15 километрах. Выбирайте жилье поближе к Кремлю или набережной. Так вы сэкономите на такси и сможете вернуться в отель, чтобы прогуляться вечером.
2: Завершаем.
1: Путешествие начинается с решения открыть что-то новое. Доверяйте своему внутреннему компасу.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Реклама на Радио Бурга.
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 2-83-46.
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Как мы все помним, славные представители советской милиции седлали преимущественно мотоциклы. И самый легендарный экземпляр — это, конечно, Урал М62, настоящий байк-тяжеловес. Выпускали его на Ирбитском мотозаводе с 61 по 65 годы. Зверь мог похвастаться мотором в 28 лошадиных сил и модернизированной коробкой передач. Даже нагруженный под завязку М62 разгонялся до 95 км в час. А бензин, надо заметить, поедал весьма экономно, всего 6 литров на 100 км. Кстати, не все знают, что простым гражданам Союза эксплуатировать Уралы без коляски не разрешалось. Все-таки эти мотоциклы были довольно тяжелыми в управлении, но милиция использовала их без колясок, и это, конечно же, вызывало восторг всех советских мальчишек. Волей-неволей захочешь тоже стать милиционером.
0: Территория мужчин.
1: Если ты упорно не замечаешь факт существования делового костюма и гордишься тем, что всю жизнь игнорируешь дресс-код, вот тебе информация для размышления. Исследователи в очередной раз доказали, что успех в карьере напрямую зависит от внешнего вида. По данным опроса делового журнала Fortune, 70% крупных начальников мужчин признались в том, что не снимали костюма с галстуком буквально с первого дня работы в компании. Таким образом, они изначально формировали имидж успешного делового человека, который у коллег откладывался буквально на подкорку. Более половины респондентов действительно заявили о том, что шефов в костюме они уважают куда больше тех, кто позволяет себе являться на совещание в джинсах. Так что если в твоей карьере явный застой и длится он неоправданно долго, учись завязывать галстук.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Друзья, время летит вперед, оно не знает, как нам хочется иногда растянуть хорошие моменты, зато мы знаем, как сделать час особенным, с правильными треками минуты будто замедляются сами собой. И сначала студию подарят свой заряд, а следом в игру вступят карнавал и солдатов. И вот уже час пролетит совсем по-другому.
1: Радио Бурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Почти 1000 юных жителей округа прошли осмотр специалистов. Бригада профильных врачей компании «Авивир» закончила прием в двух районах Чукотки – Билибинском и муниципальном округе Певек. Как сообщили в департаменте здравоохранения, врачи осмотрели 378 детей в Певеке и Рыткучи. В Билибинском районе на прием пришел 561 ребенок из административного центра и Кипервиема. Врачи проверили здоровье дошкольников, школьников, студентов техникума и детей, которые не посещают детский сад. Работа продолжается. С 18 сентября специалисты принимают пациентов в проведение и селе Новая Чаплина. С 25 сентября медики работают также в Лавренте. В ближайшее время трое врачей отправятся в муниципальный округ Эгвикенот. Помимо выездных осмотров, специалисты будут вести консультации в поликлиниках. Туда можно обратиться, если у ребенка есть жалобы на здоровье. На Чукотке День оленевода предложили отмечать в первое воскресенье марта. Профессиональный праздник для работников тундры могут закрепить окружным законом. Об этом сообщил Владислав Кузнецов. Идею учредить его поддержали в феврале на форуме оленеводов и морзверобоев. Затем глава региона обсудил дату с теми, кого праздник касается напрямую – оленеводами и старейшинами. Во встрече также участвовали представители ассоциаций, главы районов и депутаты. Было предложено выбрать день в первую неделю марта. В это время у оленеводов наступает короткая пауза между важными этапами работы, поэтому дату сочли удобной. Губернатор поддержал инициативу и поручил профильному департаменту подготовить проект закона. В документе праздник предлагают назначить на первое воскресенье марта. Окончательное решение будет принято после рассмотрения законопроекта. Владимир Путин поручил создать условия для развития отечественных моделей искусственного интеллекта. Правительству необходимо организовать сбор данных для обучения фундаментальных алгоритмов. Также предстоит обеспечить ученых доступом к российскому программному обеспечению. На федеральной территории Сириус планируют ввести экспериментальный правовой режим для апробации новых технологий. Премьер-министр Михаил Мишустин представит доклады по этим направлениям в следующем году, 1 марта и 1 мая. Документ опубликован на сайте Кремля. Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил о готовности разместить ядерное оружие на территории своей страны. Об этом сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на местные средства массовой информации. Глава государства отметил, что в национальных законах отсутствуют юридические препятствия для такого шага. Размещение возможно только при условии принятия соответствующего коллективного решения руководством Североатлантического альянса. Латышский лидер подчеркнул, что страна готова рассмотреть эту необходимость в рамках общей стратегии безопасности блока. И в завершении выпуска. Дональд Трамп объявил войну комарам в Вашингтоне. Глава США подписал указ об уничтожении 90% назойливых насекомых к 2028 году. Также вдвое сократят популяцию клещей. Чиновникам дали всего 2 месяца на разработку плана битвы с вредителями. Бороться с врагами придется без химии, используя передовые биотехнологии. Ответственность за чистый воздух возложили на министров внутренних дел и сельского хозяйства. Теперь американская столица станет комфортным местом для прогулок без зудящих укусов и раздражающего жужжания над ухом. На сегодня у меня все. Во второй половине дня освещать события в мире на Чукотке будет Елена Тамбова. До встречи в завтрашнем эфире.
0: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга.

Всем привет, друзья! В эфире Радио Пурга. С вами по-прежнему Наташа Ковалева. И сегодня у нас вкусный и сладкий день. День домашнего печенья. И это, кстати, отличный повод притвориться шеф-поваром, даже если единственное, что получается, это фирменный хруст по краям. Но ведь и в этом есть свой шарм. Иногда проще сделать вид, что так было и задумано. А теперь давайте вообще перестанем притворяться серьезными и просто поймаем волну хорошего настроения. И поможет нам в этом Владимир Кузьмин.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

бросить курить. Это просто. Нужно только захотеть. Радио Пурга за здоровый образ жизни. Курение вредит здоровью.

И только что мы нырнули в атмосферу 90-х с Михеем и Джуманджи. Там все было честно, по-уличному. Эмоции на максимум, слова в лоб. Теперь меняем кадр, будто щелкаем пультом и попадаем в другую эстетику. Валерия с песней по серпантину продолжит эфир.

0: каждый день. Пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы смотрите на яркий закат или зеленый лес, но ваш мозг рисует эту картину исключительно в оттенках серого, как в старом кино. Ваши глаза идеально здоровы, офтальмолог подтверждает 100% зрение, но мир вокруг остается монохромным. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на Радио Пурга. И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые видят мир только в черном-белом, хотя их глаза абсолютно здоровые. Речь о реальном неврологическом феномене, известном как церебральная ахроматопсия. В отличие от обычного дальтонизма, здесь проблема не в сетчатке глаза, а в зрительной коре головного мозга. Нейроклиники в Германии и Великобритании активно изучают такие случаи, когда из-за особенностей развития или микротравм мозг просто перестает активировать зоны, отвечающие за распознавание цветового спектра. И да, такое восприятие имеет свои уникальные особенности. Глаза таких людей безупречно проходят все стандартные тесты на остроту зрения и физическое цветовосприятие. Мозг компенсирует отсутствие цвета невероятной чувствительностью к контрасту, текстуре и мельчайшим перепадам яркости. Многие из них становятся превосходными фотографами или художниками, работающими с тушью и углем, интуитивно чувствуя композицию. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы согласились увидеть мир в черно-белом цвете на целый месяц, чтобы обострить чувство контраста, или боитесь потерять краски радуги?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

И это были Beautiful Boys, парни из Саратова, которые называют свой стиль экзистенциональным лоу-фай-роком, а сами при этом шутят, мол, вешайте ярлыки, мы не против. Вот такой жизненный подход, петь о вечном, но не загонять себя в рамки. И раз уж мы поговорили о вечном, давайте опустимся на грешную землю, точнее, к одной конкретной девушке.

0: Открытый космос. Представьте Землю. Теперь представьте, что ее орбита начинает медленно уменьшаться. Каждый год планета становится чуть ближе к Солнцу, и однажды поверхность звезды начнет ее поглощать. Похоже на фантастику, но астрономы, возможно, уже увидели такой процесс. В студии Борис Медведев. Астрономы наблюдали звезду, вокруг которой обнаружили горячий газовый гигант. Планета находилась настолько близко, что ее орбита постепенно разрушалась. Она медленно приближалась к звезде. Температура была огромной. Материал с планеты и ее атмосферы взаимодействовал со звездой. Постепенно планета теряла энергию орбиты, и в конце концов звезда должна была ее поглотить. Наблюдения Джеймса Уэбба показали, что событие оказалось сложнее, чем предполагали сначала. Звезда не просто внезапно выросла и проглотила планету. Планета сама постепенно, спирально приближалась к ней. Это важная разница, потому что подобные события могут происходить и в других планетных системах. А значит, когда-нибудь подобная судьба может ждать некоторые миры, оказавшиеся слишком близко к стареющей звезде. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

что, друзья, стрелки часов мне намекают, что пора закругляться. Мой эфир подходит к концу, но праздничное хорошее настроение пусть останется с вами. И не забудьте про праздники, о которых мы сегодня говорили. Или придумайте свой, например, день, когда все получится. И пусть сегодня все именно так и будет. Хорошего всем дня и до новых встреч на волнах Радио Пурга.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Клиенту не понравилась картошка. Он сказал, что она слишком толстая. Повар разозлился и решил сделать картошку настолько тонкой и хрустящей, чтобы клиент наконец перестал жаловаться. Клиенту понравилось. Очень. В студии Борис Медведев. О том, как появилась история одной из самых знаменитых закусок в мире. 1853 год. Ресторан Moon's Lake House в американском Саратога Спрингс. Повар Джордж Крам. И он готовит жареный картофель. Один из посетителей возвращает блюдо. Картофель слишком толстый. Крам делает новую порцию. Посетитель снова недоволен. Опять слишком толстый. Тогда повар решает: ладно, сейчас будет тонко. Он нарезает картофель практически прозрачными ломтиками, обжаривает их до хруста и добавляет соли побольше. И отправляет блюдо обратно. Расчет был простой. Ну, теперь это точно не понравится. Но происходит обратное. Посетитель пробует и заказывает еще. Другие гости замечают закуску и начинают просить ее специально и себе. Так в ресторане появляется Саратога Чипс. А дальше идея постепенно расходится по стране. Появляются способы производить эти чипсы в больших количествах и продавать их не только в ресторанах, но и магазинах. Правда, история о том, что Крам впервые изобрел картофельные чипсы из-за капризного клиента, не считается доказанной. Рецепты тонко обжаренного картофеля существовали и раньше. Но именно история Крама стала самой известной. И он действительно сыграл большую роль в популяризации этого блюда. Ведь сегодня картофельные чипсы продаются по всему миру. Хотя все началось с человека, который просто слишком долго возвращал картошку на кухню. Да, из небольшой пакости надоедливому клиенту находишь новую идею. Хотя я бы лишний раз ни с кем не ругался. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
1: Все пошло не по плану,
0: но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. Студент МГУ завершил одиночный маршрут по Чукотке. За месяц 22-летний Артем Бунякин преодолел около 900 километров на велосипеде и 450 километров на надувной лодке. Из угольных копий экстремал стартовал 12 августа. Путешественник рассказал нам о своем маршруте.
2: За несколько дней я построил велосипедный маршрут, который начинался в угольных копьях, ходил по дорогам в Золотогорье, там переходил на реку Тнеквием, потом должен был пасть в реку Исювием, недалеко от Увалькаля, и дальше должен был пытаться по угаличным косам ехать в сторону Гевкинот. В общем-то, план полностью реализован, это оказалось возможно. У меня был заранее скачан график приливов и отливов, иногда уже немного пропускал отлив, и там по колено в воде уже бежишь, когда волна откатывает. Единственное, что мне не удалось проверить небольшой последний участок, уже на косе напротив самого Гевкинота, я увидел небольшое судно, которое туристов возило. Они высадились рядом со мной, спросили, нужна ли мне какая-то помощь, может быть, мне забрать его в Гевкинот. Как раз начинался сильный ветер, шторм. Они предложили поехать с ними, я отказался, они предложили еще раз. Я подумал и не отказался. Вначале я с Гевкинота ехал по дороге на Певек, примерно 460 километров. Вначале за 2 дня до Волунистого, потом там перевал Солдатский. Оттуда я ушел в сторону мыса Шмидтов и заехал еще на перевал базу Пламенный. Добрался до реки Чанталь-Выгыргын, по ней впал в реку Выкитыки, по ней в реку Амгуэма, доехал до Амгуэмского моста, съездил в Ультин и обратно вернулся в Гевкинот.
1: После этого выпуска новостей Артем Бунякин расскажет все подробности в интервью Дмитрию Кувшинчикову. В аэропорту Кипервейма на Чукотке установили новый аэродромный радиолокатор S-диапазона от компании «Азимут». Оборудование точнее определяет положение воздушных судов, повышает качество передачи данных и снижает нагрузку на диспетчеров. Радар отличается надежностью, малыми габаритами и низким энергопотреблением, а его узлы быстро заменяются. Ранее в аэропорту установили высокотехнологичный радиомаяк для ориентации самолета в полете и при посадке. Оба изделия приспособлены к экстремальным условиям. Такое оборудование особенно важно для Чукотки, где авиация играет ключевую роль. И к другим новостям. Владимир Путин получил приглашение участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он пройдет в ноябре в Шэньчжэне. Об этом сегодня на брифинге сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. На полях мероприятия возможен диалог российского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Дополнительные сведения о графике и вероятных контактах глав государств позднее предоставит администрация президента. Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что подготовка возможной встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита сейчас не ведется. И в завершении выпуска. Египетский мост через Фонтанку снова украшают фигуры вечных стражей сфинксов. 4 легендарные скульптуры из чугуна вернули на исторические места после масштабной реставрации. Как пишет российская газета, причиной повреждений стал вандализм. Горожане и туристы терли лапы и стирали позолоту, а иногда пытались ее срезать. Также после новогодних праздников на постаменты без согласования устанавливали украшения, которые повредили лакокрасочный слой. Предыдущая реставрация проводилась в 2022 году по той же причине. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

0: Радио Пурга. Путеводитель.
1: Маршрут построен.
0: Все о походах и прочей активности.
1: Вы прибыли в место назначения.
2: В эфире программа «Путеводитель». И сегодня мы построим сложный маршрут по Чукотке и совершим велосипедно-водное путешествие вместе с Тёмой...
3: Бунякиным?
2: Тёмой Бунякиным. Тёма, здравствуйте. Не знаю, как мы, на «вы», на «ты».
3: А как вам удобнее?
2: А вам как удобнее?
3: А давайте на «ты». На Чукотке я привык, что люди настолько гостеприимные, добрые, и вот эта дистанция социальная, она очень быстро сокращается. Давайте, Дима, Дима, давай общаться на «ты».
2: Отлично. Мне тоже кажется, что так будет намного проще, душевнее и правдивее.
3: Хорошо, поехали.
2: Ну, отлично. Итак, Тёма Бунякин, путешественник, географ, автор туристического блога. Как он называется правильно?
3: «Вересковая полночь».
2: Вот как вы произносите?
3: Полнош?
2: Или вообще не произносится?
3: Вообще я бы не произношу.
2: Но нам тогда надо это как-то произнести. Итак, «Вересковая полнош».
3: Пусть будет так.
2: Прикольное название. Кто хочет, найдете блог, посмотрите, подпишитесь. Кстати, в нем больше 1000 подписчиков.
3: У меня внезапный прирост произошел на Чукотке благодаря, собственно говоря, Борису Денину, который фотограф для кинота, благодаря Лёше Миролюбову, которого вы здесь тоже в свое время поймали, велосипедисту. И за Чукотку у меня блог вырос на 20%. То есть у меня раньше никогда такого не было, что приходило там 40-50 человек в день.
2: Круто, круто. Вот.
3: То есть в целом я себя блогером не считаю, мне... Я никогда не пытался снимать на камеру и вот быть этой говорящей головой. На самом деле, как-то изначально, исторически, я... публиковал фотографии и текст для друзей, для родных, для людей, с которыми я познакомился в пути, а не для какого-то широкого охвата, то есть никогда не старался быть именно каким-то серьезным инфлюенсером, работать там на массовость, пытаться как-то привлекать людей там ради количества подписчиков, монетизировать, этого никогда не было. Вот. Но получается, все равно какое-то развитие так или иначе происходит.
2: Все, что не происходит, оно происходит к лучшему, надеюсь.
3: Определенно.
2: Слушай, ну расскажи тогда, пожалуйста, вообще... Когда и как у тебя появилась тяга к путешествиям?
3: Если в двух словах, я просто на самом деле болтун, и если я буду рассказывать все, мы тут разойдемся поздно вечером. Если коротко, я из обычной семьи...
2: Ты где родился?
3: В Саратове. И вырос до 10 класса включительно. Родители у меня в Саратове, и по-прежнему бываю в родном городе в гостях у семьи. Я единственный ребенок в семье, и у моих родителей абсолютно обычные профессии, юридическое образование. И они никогда не ходили в походы, не отправлялись в длинные путешествия. Но с одной стороны, благодаря чему в детстве была какая-то заложена основа моей будущей деятельности, того, что сейчас я много путешествую по России и по миру. Во-первых, я вырос на природе, это не были походы, но это была дача. То есть с раннего детства я привык там строить шалаши, ходить в лес за грибами, на рыбалку, там, у меня дед охотник. То есть в целом я вырос не в городе, а на природе все лето, любые там выходные, каникулы связывали меня вот с естественной окружающей средой. Во-вторых, в детстве с родителями немного поездил по миру, опять же, формата абсолютно пляжного отдыха в классическом наборе стран

0: Моя любимая бабушка читала, и, наверное, это заложило какие-то ранние основы тяги к познанию мира. Потом уже в школьные годы, в 2017 году, мне было 14 лет, и я попал к скаутам, буквально в мой класс, в школе пришли старшие ребята, на базе моей школы был скаутский отряд. Скаутинг, конкретно организация, в которой я состоял, это объединение, в общем-то, ребят на трех основных столпах. Это туризм, патриотизм и трезвый здоровый образ жизни. Вот, у нас были палаточные лагеря, какие-то выезды там на реки, походы и так далее. Потом там я познакомился, дружился с старшим товарищем Геб, Илюха Ефремов, привет. Он привел меня на скалодром, маленький скалодром, такой очень закрытый, при областной службе спасения, то есть это буквально гараж под спецтехнику, так он назывался, гараж, перешитый в складром, стены, потолок, фанера, зацепки, вход по пропускам, стоимость занятий 500 рублей в год, и очень классная, типа, среда, то есть, ну, там приходят на тренировку, там, 3, 5, 10 человек, нет тренера, есть просто более опытные ребята, это разговоры, это чай, ну, в общем, такая очень приятная атмосфера. И там ребята уже занимались всем, то есть что-то более очевидное, что идет в комплекте со скалолазанием, это альпинизм, горный туризм, ну и всякое другое. Ориентирование спортивное, какие-то бег, велопоездки. Потом примерно в 16 лет я купил свой первый велосипед, помню...
1: Подожди, до этого вообще не было велосипеда?
0: Ну, какой-то детский совсем, то есть период, наверное, там, условно, с начальной школы там до 16 лет я не ездил вообще. Ну, то есть, может быть, какой-то старый детский ржавый стоял на даче, но дальше, чем до магазина или до пруда, на нем я не ездил. Получается, в 16 лет купил себе первый велосипед, помню, что...
1: Хороший?
0: Относительно. Помню, что я копил, откладывал с подарков там на Новый год, на день рождения, играл на улице на гитаре, сдавал металлолом, притащил такой большой пакет с мелочью. Как раз это был ковидный год, вот, и я начал потихонечку ездить, а потом масштаб, амплитуда моих путешествий начали увеличиваться. В 11 классе я перевелся в московскую школу, решил так сделать...
1: Ты переехал туда?
0: По сути, в общежитие. Ну, там вообще тоже большая сложная история, такой достаточно тернистый путь.
1: Ну, как твои родители ко всему этому относятся?
0: На самом деле, я вот очень сильно благодарю своих родителей за понимание. То есть, несмотря на то, что они вот вложили в меня много сил, своего времени, вообще терпения, они никогда не пытались реализовывать во мне какие-то свои несбывшиеся мечты, и поэтому позволяли мне выбирать мой путь, и поэтому это на самом деле тоже очень внезапно получилось.
1: Мудрые они у тебя.
0: Да, внезапно получилось, то есть так в резко небольшой истории жизни. Есть такая система в России, Всероссийская олимпиада школьников, по всевозможным предметам, разные этапы, школьный, муниципальный, региональный и всероссийский. И мне всю жизнь было хорошо с набором естественно-научных предметов, биология, химия, география, экология, ОБЖ. А регион, в общем-то, не сильно большой, без какого-то феноменального там образования, поэтому конкуренция в регионе невысокая. Поэтому в 10 классе я писал олимпиады по множеству предметов и очень успешно. То есть в 10 классе я был в масштабах региона, а у нас 2,5 миллиона человек проживает. Первым по географии, первым по экологии, вторым по ОБЖ, там, в общем, вторым по химии. Очень успешно, в общем, писал эти олимпиады просто для себя, потому что мне нравилось. И не чтобы какие-то льготы иметь, я о них плюс-минус понятия не имел. И не для того, чтобы занятия прогуливать, просто нравилось мне. И так получилось, что в 10 классе я отобрался на заключительный этап по географии. Это уже самый последний, который дает там возможность поступать в любые вузы без России экзаменов, без экзаменов и так далее. Ну, для меня это тоже оказалось шоком, я особо не рассчитывал. Поехал достаточно спонтанно, без какой-либо серьезной подготовки. Обычно к предыдущим этапам я готовился, пока ехал на автобусе там 2 часа до места проведения. Вот, там, читал что-то там. А, ну, на заключительном этапе это уже так не работает. А, ну, будучи таким экстравертом, я там познакомился со всеми ребятами, мы там гуляли ночами, с тренерами разных сборных, с кучей педагогов. А, олимпиаду тогда не получилось занять призовое место, не хватило там немного баллов. Ну, расстроился, долго расстраиваться я не умею, там, расстроился 2 часа, вернулся обратно в свой родной город. Это было в середине весны. И решил, ну, на следующий год, может быть, лучше подготовлюсь, как-то попробую заново, и уже где-то во второй половине мая увидел буквально рекламу ВКонтакте о наборе в школу, школу Центра педагогического мастерства, на предмет географии в том числе. Реклама была февральская, я открыл сайт, набор уже был закрыт, я решил им позвонить, а там уже были мои знакомые там педагоги и тренера, они такие: «А, вы были на заключительном этапе? Берем». И вот так буквально за неделю сорвался, сходил в свою школу, забрал документы, переехал в Москву.

0: Москву. И там уже туризм начал развиваться дальше. Еще будучи в Саратове, я успел поработать помощником гида в турфирме. Мы водили водные походы, ну, классические, там, на выходные. Что-то более интересное, какие-нибудь микстовые, пешеходные, велосипедные, водные. Все это совмещено там в рамках 2-3-4 дней.
1: А в Москве вот ты продолжил это в рамках школы или уже с друзьями как-то? Или вы тоже участие в школе деле, ходили какие-то походы?
0: В школе нет. У нас школа была вот очень... концентрировано на образовании, конкретно на Всероссийской олимпиаде школьников. Вот у меня класс был географов 16 человек, нас взяли, кажется, 11 человек из 16 дипломы Всероссийской олимпиады, поступили буквально в МГИМО, МГУ и Высшую школу экономики.
1: И тебя в МГУ тоже без экзаменов взяли, да?
0: Да, то есть, будучи 121-м из 250 в 10 классе, я стал 8-м из 250 в 11 классе. То есть, ну, переезд в Москву действительно дал очень такой мощный образовательный буст. И тогда я уже, еще будучи в 11 классе, начал ездить с клубом велотуристов МГУ походы, ну и сам ходить с друзьями один. Тогда еще, будучи в 11 классе, я съездил на велосипеде из Москвы в Саратов. Один раз неудачно в Тамбове сошел, очень как-то лихо начал. Второй раз успешно, 900 километров. Вот. Но с тех пор у меня в целом очень изменились и вкусы на то, что я люблю ездить или ходить. И практически во всю ширину туризма расширились увлечения, то есть сейчас... Я почти полностью переквалифицировался, на самом деле, водного туризма, водного туриста.
1: Как раз хотел узнать, то есть, что у тебя все-таки превалирует, велосипед, пеший или вот водный, или вообще микс какой-то?
0: Всю жизнь был велосипед, и он занимал чуть больше половины, наверное, процентов 55-60 моей активности. Но в последние два года я больше водник, пеший водник. И за последние два года это у меня первое серьезное велопутешествие.
1: Ну, причем оно все-таки тоже не вело, оно же
0: да. Микс такой. Вело-земноводное, да? Можно сказать. Вот. Получается так. И получается, я путешествовал на велосипеде, пешком ходил в горы, поднимался на вершины, сплавлялся по рекам бурным и каким-то затерянным в малонаселенных территориях. Путешествовал автостопом. Вот в апреле месяце я вернулся домой из Саратов, из Камбоджи, из Лаоса, из Юго-Восточной Азии, там около 10 тысяч километров. Начал заниматься спелеологией, спускаться в пещеры. Зимой хожу регулярно с друзьями в подмосковные каменоломни, там на несколько дней.
1: То есть вы прям там в каменоломнях
0: да.
1: и ночуете,
0: там
1: да?
0: Очень, это очень удобно, потому что в разных там регионах, тепло, да? Там температура круглый год одинаковая. Да, в Подмосковье это плюс 8. Когда на улице минус 20, там можно ходить в водолазочки, там нет ветра и достаточно сухо, и, в общем-то, очень комфортно. Замечательная акустика, чтобы играть на гитаре, пить чай. Там проходят соревнования подземные по ориентированию, по тренировочным, спасательным работам. И в целом там, ну, своеобразный, но очень интересный люд.
1: Тём, тебе 22?
0: Да, все верно.
1: А за это время где ты побывал?
0: В России около 60 регионов, но при этом у меня нет цели закрывать их, галочки ставить. То есть, например, перед Чукоткой у меня было как-то снаряжение месячное на Кольском полуострове, Мурманскую область. Это было уже мое четвертое, по сути, долгое посещение региона. При этом у меня есть абсурдные такие пробелы. Вот я из Саратова, при этом я не был в Самаре.
1: Которая рядышком, который
0: 400 километров, там 5 часов на поезде, совсем близко. В России, то есть, получается, около 60 регионов. По сути, большая часть центральной России с акцентом на север, Карелия, Кольский, Архангельская область и юг. Кавказ, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачай-Черкесия, Адыгея. У меня еще по специальности глицеолог, то есть я занимаюсь ледниками вечной мерзлотой, поэтому меня тянет, собственно говоря, или в горы, или на крайний север.
1: Тебе, кстати, эти путешествия помогают в обучении?
0: Нет. Вот, очень хочется.
1: Да ладно.
0: Я любитель зацепить, даже вот сейчас я в академическом отпуске, то есть у меня свободный год,
1: вот.
0: Которого мне 4 месяца осталось до февраля, когда я восстанавливаюсь и продолжаю обучение. Так я любитель даже в обычное время зацепить от сентября учебного кусочек толстенький, так недельки в 2-3. И обычно мое отсутствие обнаруживают где-нибудь на второй неделе сентября, начинают мне звонить, обещать отчислить, вот.
1: А зачем ты взял академ?
0: Чтобы путешествовать.
1: Ну, а как-то вот совмещать не получается? Ну, чуть-чуть умерить пыл, там все-таки поучился чуть-чуть, попутешествовал, поучился.
0: Я так 3 года, в общем-то, совмещал. У меня такой...
1: У тебя что, специалитет или...
0: Это бакалавриат. Мне осталось несколько месяцев доучиться. Поэтому мне такой, можно сказать, бесплатный способ иметь много свободного времени.
1: Продлить студенческую жизнь.
0: Продлить студенческую жизнь, да. Почему бы нет? Вот. Получается, около 60 регионов России, европейская часть в разных форматах, там все Подмосковье изъезжено, исплавано в выходные буквально. Урал, Южный, Белорец-Златоуст, словно там Башкирия, Челябинская область, Свердловская, север Урала, Полярный, Приполярный, там Ямало-Ненецкий, Республика Коми. Алтай, Монголия. До Чукотки Монголия была моим любимым регионом, на котором я был так помешан.
1: Мы сейчас поговорим еще об этом.
0: Вот. Получается, пару лет назад я в Монголии был на велосипеде, там около 3500-4000 километров. Заехал с Алтая, выехал в район Байкала по Кунгинской долине. Годом позднее, прошлым летом, я был в Монголии, совмещая автостоп и сплавал по бурным рекам, тоже несколько тысяч километров. Вот, планирую еще возвращаться. Плюс мне география активно приросла как раз с началом академа. Я уехал зимой в Юго-Восточную Азию, Вьетнам, Камбоджа. Тоже там был диким путешественником с лодочкой, плавал тропическим рекам в джунглях, спускался в пещеры, поднимался в горы. И оттуда вернулся, соответственно, по суше на попутках через Китай, Кыргызстан, Казахстан. Ну и, соответственно, из-за того, что до этого я старался выхватывать какие-то свободные от учебы время, проблематично еще в том, что я полевой факультет. То есть у меня в среднем 2 месяца лета — это практики. Угу. Остается август, а, ну, месяц для большой экспедиции, чтобы еще видеться с родными, все это планировать, успевать отдыхать, что тоже нужно. Это очень мало времени.
1: Ну а нельзя практику совмещать с путешествиями?
0: Не очень просто. То есть... Ну вот, в прошлом году у меня получилось так частично совместить. Я успел недельку походить по Алтаю до практики, потом провести практику на Алтае 3 недели. Ну, все равно, это как бы научная практика, там должны быть какие-то серьезные исследования, приборы, которые я не могу возить с собой, они весят там десятки, сотни килограмм, коллектив, то есть я не могу просто сам себе придумать маршрут. В науке не то время, когда... Это была наука, скажем, описательная, как она была там в 18-19 веке. Я не могу быть просто натуралистом. Мне нужно проводить там измерения, геофизику, не знаю, там, геодезию, чтобы смотреть там даже вот ледник на Чукотке. Я походил по ледникам в окрестностях Агвигенота. Ну, все равно, мне нужно хотя бы багажник автомобиля, не велосипедный, какой-то простых приборов, и находиться в одном месте хотя бы пару недель, чтобы получить какие-то результаты, которые могут быть полезны для современной науки. Поэтому вот я старался ездить в майские праздники, в зимние каникулы. Ну вот в зимние каникулы я в один год Абхазию изъездил вдоль и поперек там, на велосипеде, в другой год прошелся по тропам Турции в феврале, тоже замечательно. Пока вот у меня география, в общем-то, не очень широкий спектр, но над этим работаю.
1: Ну это хорошо, поняли, откуда ты берешь время, я понял, где деньги, Зин? Откуда ты берешь средства на такие путешествия?
0: На самом деле, я стараюсь путешествовать очень низкобюджетно, то есть я люблю хорошее снаряжение, у меня там классная лодка, замечательная палатка, великолепный велосипед.
1: В целом, это же тоже стоит денег.
0: Да, но сами путешествия, они почти бесплатные. Я не живу в гостиницах, я практически не пользуюсь транспортом, я не ем в кафе. Ну вот, я могу сказать, сколько у меня бюджет Чукотки на настоящий момент.
1: Давай.
0: Сейчас я прикину, на Чукотке я с 12 августа, это...
1: Полтора месяца
0: почти. 50 дней, да. Угу. На настоящий момент вместе... От момента вылета из Москвы, вместе с билетом из Москвы, у меня бюджет Чукотки меньше 20 тысяч рублей. То есть я добрался до Чукотки субсидированным билетом Аэрофлота.
1: А, до 23 лет,
0: да? Да, мне последний год капает, поэтому я в том числе и здесь.
1: Здорово, здесь повезло.
0: Вот, нужно прописку еще дальневосточный получить. Вот, получается, ну, в Агвигенот я добрался своим ходом, обратно Сотников, сколько сейчас стоит? 6 900. И, по сути, еще чуть-чуть...
1: Сотников тебя бесплатно не взял.
0: А я не просился, все-таки это общественный транспорт, кто я такой. Ну, то же самое, что вот авиакомпания Чукотавия, это все-таки серьезная как бы организация. Я маленький путешественник, за что им меня возить бесплатно.
1: Вот. А за спрос-то денег не берут, может быть, надо было?
0: А не знаю. Опять же, я в целом не бедствую совсем. Вот, то есть я стараюсь... Я не бедный, я жадный.
1: Но откуда ты деньги-то берешь?
0: Сейчас расскажу. Вот, ну, соответственно, на Чукотке такие... добрые гостеприимные люди и такая хорошая рыбалка, что здесь я практически ни на что не тратился. То есть все говорят, что здесь огромные там страшные ценники. А я, во-первых, питаюсь рыбой, заезжаю, меня зовут в гости, какие-нибудь там дорожники, золотари, ну просто кормят, поят, а я, в общем-то, особо не отказываюсь. Вот, плюс я замечательный рыбач, он на Чукотке отличная рыбалка.
1: Чего удавалось поймать здесь?
0: На самом деле, исключительно хариус. Вот, то есть я вот плыл по Амгуэме, по ее притокам. И из-за того, что, как понимаю, устье было забито льдом, красная рыба, малема, голец практически не зашли, поэтому хариус, но зато безлимитно. Ловишь там 5 минут, это на ужин, там, а потом уже просто ловишь и пускаешь ради удовольствия.
1: Так, ну давай теперь перейдем поближе к нам, к Чукотке. Когда и как появилась идея приехать на Чукотку?
0: В общем-то, я люблю субсидированные билеты Аэрофлота и уже летал по ним по Сибири, на Дальний Восток. И поэтому мне последний год капает. Мне в марте месяце стукнет 23 года, и самолет превратится в тыкву. Вот. Поэтому я подумал, нужно использовать эти билеты. Их можно 4 билета в год, то есть 2 направления туда-обратно. какие регионы мне будет труднее всего добраться альтернативно, когда как бы по суше или еще как-нибудь. Mm-hmm. И таких мест на самом деле три. Это Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Анадырь. Поэтому еще там год назад я...
1: Звучит очень логично.
0: Да, я в этом плане такой...
1: Прагматичный,
0: да,
1: товарищ.
0: Нет такой какой-нибудь поэтичной истории. Да. В общем, да, то есть действительно так с практической точки зрения рассуждал. Изначально был план стартовать в Анадырь в конце мая и еще по замерзшей тундре на лыжах идти в Агвитинот, там эти лыжи оставлять, сжигать, и уже идти большое пешеходное путешествие без велосипеда. Соответственно, ну, месяца на два. Ну, так. Uh-huh. Это и Провиденский район, и Чукотский, и Ультинский. Потом планы менялись, случился Кольский полуостров на весь июнь, потом все большие дела на июль, потом я планировал в начале августа выезжать, билетов не оказалось. Я уже к моменту пару лет на велосипеде ничего масштабного не совершал, и Чукотка в целом не велосипедный регион. То есть здесь,
1: ну, в последнее время как-то становится очень велосипедным, вот. Как не посмотришь, народ
0: ну, и, в общем,
1: приезжает.
0: Получается, потом какие-то билеты были, потом не закончились, я к Сотникову никак не стыковался, ну и в целом не хотел связываться с внутричукотской логистикой. И я вспомнил о том, что я, в общем-то, профильный велосипедист, и, может быть, я рассмотрю варианты, как добраться из Анадыря в Агвитинот своим ходом. И буквально там за несколько дней я построил велосипедный маршрут, который начинался вот в угольных копях, уходил по дорогам в Золотогорье, там переходил на реку Тнеквием, потом должен был впасть в реку Исювием.
1: Впасть на велосипеде?
0: Уже на лодке. Вот, недалеко от Уэлькаля, и дальше должен был пытаться по галечным косам ехать в сторону Агвитинота. В общем-то, план полностью реализован, это оказалось возможно.
1: То есть то, что ты простроил на карте,
0: да,
1: так и получилось в реальности.
0: Да. Вот, на самом деле, причем иногда очень, как называется, на тоненького, то есть у меня был заранее скачан график приливов-отливов, mm-hmm. иногда были скалы, уходящие в море, которые удавалось прям метровая полоска гальки. Слушай, да? Иногда уже немного пропускал отлив, и там по колено в воде уже бежишь, когда волна откатывает. Единственное, что мне не удалось проверить небольшой последний участок, уже на косе напротив самого Агвитинота, я увидел небольшое судно, которое туристов возило. Они высадились рядом со мной, спросили, нужна ли мне какая-то помощь, может быть, мне забрать в Агвитинот. Как раз начинался сильный ветер, шторм. Они предложили поехать с ними, я отказался, они предложили еще раз. Я подумал и не отказался. Поэтому вот сама бухта, которая лежит...
1: Кстати, молодец. Что не отказался, мне кажется.
0: На самом деле там произошла судьбоносная встреча с Димой Басовым. Мы с Димой оказались очень похожи, я сейчас у него остановился здесь. Он выиграл ту же олимпиаду фотографии, что я, только там 6 годами раньше. Mm-hmm. И от него я столько узнал о Чукотке, именно о культуре, об истории, что у меня совершенно кардинально изменилось отношение к региону. Вот, поэтому я ничего не жалею. Да. Еще вернусь, еще смогу вот оставшиеся там 20-30 километров непройденного пути закрыть.
1: Слушай, а почему ты один путешествуешь? Так легче? Или мне кажется, вот на Чукотке да, так страшнее? Нет?
0: Во-первых, так исторически сложилось. То есть, во-первых, это очень высокий ценз к физической подготовке, к свободному времени, к снаряжению. Должна быть своеобразная психология.
1: Это ты ценз кому? К твоему потенциальному напарнику, да?
0: Да, у меня, правда, замечательная физическая форма, хорошее снаряжение. Поэтому у людей, которые, в общем-то, могут проходить такие же маршруты, в России их немного. Угу. Чаще всего это взрослые серьезные дядечки лет 35-40, у которых есть только отпуск, им нужно заранее все спланировать. Да и зачем вот... Я какой-то студентик, им, в общем-то, нужен. У них есть уже чаще всего свои какие-то устоявшиеся напарники. Поэтому я не против, я очень люблю людей, я люблю путешествовать не один. Но так получается, что в сложные поездки найти напарника, с которым будет комфортно и удастся реализовать тот же маршрут, что я смогу преодолеть один, это, в общем, мало возможно. Тем более в велоформате. То есть еще там найти напарника на воду проще, но из-за того, что я профильный велосипедист, в общем, трудно найти себе вот подходящего напарника.
1: А Диму Басова ты взял бы с собой?
0: Ну, он же, как ни крути, все-таки не турист, не пешеходник, то есть с ним очень интересно разговаривать. Если бы я поехал, не знаю, там, автостопом или занялся каким-нибудь краеведением, то обязательно. Но у нас просто разница физической формы, там, снаряжение, которое стоит там многие сотни тысяч рублей, там, mm-hmm. велосипед, палатка, лодка и так далее. Все невозможно там купить там в одночасье и научиться это все использовать.
1: Боря Зенин, привет, кстати, Боря.
0: Боря, привет. Я сейчас буду просто всех своих знакомых, которых нежно люблю, разносить на записи. Мне, наверное, не хочется. С Борей мы вместе прогулялись по сопочкам в один из дней, пока я ждал транспортную оказию в Говикино.
1: То есть у вас был короткий, да, такой совместный
0: да, путь? Да, то есть, ну вот, трое ребят, они приехали, собственно говоря, Лёша и Коля с Борей из Певека. Мы с Борей пару дней просто общались, пересекаясь в городе, и вот, словно там день походили по окрестностям. Вот, кстати, тоже с Борей продолжаем общаться, и есть какие-то возможные идеи на будущее. Вот, маршрутов по Чукотке.
1: Но у него физическая форма и подготовка, мне кажется, сопоставима с твоей.
0: Честно, тоже сильно-сильно не хватит.
1: Не хватит?
0: И по снаряжению, и по всему остальному.
1: Да ладно.
0: У меня просто есть спортивное велосипедное прошлое. Я в свое время ездил какие-то там гоночки длиной, ну, из того, что звучит хорошо. 2800 километров по пересеченной местности за 11 дней. Это по 260-270 километров в день по грунтовым дорогам.
1: Обалдеть.
0: Вот, поэтому, ну, все-таки, я думаю, ценз очень-очень высокий. Поэтому... Я часто...
1: Поэтому один.
0: Поэтому один, так исторически сложилось. Ну, то есть, может быть, в других форматах, в водном походе, в автостопном, я буду с напарником. В частности, вот на Кольском полуострове у нас был пеший водный поход. Я был с напарником, я, правда, его соединил через две недели похода. Даня, привет. Вот. Тоже, скажем, у напарника хватало физической формы, но не хватало опыта. То есть это долгие сборы лагеря, это медленное передвижение по сложным покрытиям, то есть там идти по дороге или плыть по широкой реке без проблем, одинаковый темп. Как только там начинается там качка какая-нибудь, там тундра по пояс глубиной, или...
1: Ну и как это происходит? То есть ты что, велосипед
0: на себе? А, это был пеший вот. На рюкзак там 35-38 килограмм, это не сильно проще, чем велосипед на спине. А так я с велосипедом, когда в Монголию ехал, обходил вокруг Белухи, я там 8 дней велосипед со спины не снимал, то есть я как-то его к поясной сумке привязал. Поэтому, ну, из-за того, что велосипед легкий и проходимый, и из-за того, что еще есть легкая лодка, в общем-то, можно почти любые маршруты преодолевать. В общем-то, какие в голову придут.
1: А сколько у тебя, вот, включая велосипед, лодку и остальные вещи в килограммах?
0: Сам велосипед весит десятку.
1: Действительно, вот. Очень легкий.
0: То есть это карбоновое примерно все. И широкие покрышки футовые, почти 5 дюймов. Лодка весит килограмма 3,5, добавляем всякое водное, спас-жилет, весло, ну, 5 килограмм водное. Палатка, спальник, там, ночлег еще килограмма 3 набегает. Ну, на Чукотке сильно перестраховался. У меня была очень серьезная аптечка, очень серьезный ремнабор для велосипеда, для лодки, запас одежды. То есть я успел отхватить зиму, и даже там в минус 12 ночью, в минус 15 чувствовал себя замечательно.
1: Не холодно было?
0: Ну, спать не холодно, двигаться холодно, потому что, ну, бесконечные броды, холодный ветер. Забродники с собой возить нереально, вот, поэтому всегда мокрые там ноги, там, до середины бедра, с этим ничего не поделаешь.
1: Не заболел?
0: Нет, вот сейчас, сейчас чуть смыгу, мне кажется, мне продуло. Я пробежал кросс нации на второе место в Говикиноте, соответственно, в шортах и футболке, и потом еще торчал на палубе сотника, мне кажется, я чуть подпростыл, уже вот глупо выбрасываясь. А когда целыми днями торчал мокрый по дороге вот от Фолунистого в сторону там Пламенного, в сторону Шмидта, нет, все замечательно, организм закалился за много лет таких, в общем, серьезных путешествий.
1: Так, понятно, ну хорошо, вот дошел ты до Говикинота. Дальше.
0: Вот, как... я неожиданно долго там остановился, то есть я планировал переночевать и ехать дальше, у меня всю жизнь было так. Я в путешествиях просто до Чукотки не умел задержаться в одном месте. То есть, например, у меня была Монголия 42 дня. Я ни разу не находился в одном месте больше, чем ночь. То есть каждый день, полтора месяца, переезд там 50-100-200 километров, в общем, в новую точку.
1: Ты прям практически всю страну объездил, что ли?
0: А, нет, Монголия просто тоже бесконечная, на самом деле. Вот, то есть еще там можно вернуться раз 5 по месяцу.
1: Пустыня?
0: Это самое стереотип, что Монголия — это сплошная пустыня. Там есть пустыни на юге, собственно говоря, Гоби, и она каменистая, в основном, не песчаная. А север страны, северо-запад, он очень разнообразный. То есть там есть и ледники, у меня, собственно говоря, дипломная работа по двум горным массивам в Монголии, по их оледенению. И разноцветные красивые озера, и шикарные реки, и пустыни классические, песчаные с барханами, с оазисами. И классная культура, кухня, какие-то, в общем, степи в основном. То есть регион очень-очень разнообразный. И, собственно говоря, я уже был в Монголии дважды, в сумме, ну, тысяч, наверное, 6 километров, 6,5. Я до сих пор даже до столицы не доехал, я в Улан-Баторе не был. И это кусочек такой, может быть, четвертинка страны, и там даже близко, пока я сетки не накатал. То есть в Монголию еще можно вернуться раз в 8 по месяцу каждый, и только тогда можно будет сказать, что какую-то часть страны заметно я посмотрел.
1: Знаешь, вот то, что я воспринимаю сейчас спокойно так твои рассказы про Монголию, они говорят, ужас, ужас, ужас, как это интересно, как все. Наверное, я уже подготовленный. Почему? Потому что в прошлом году мой барбер московский, Денис Гнатов, ему, кстати, тоже привет передаем. Вот, он ведет блог «Отшельник под можжевельником».
0: Я найду.
1: Посмотреть, да. Я ему про тебя рассказал, и, соответственно, тебе про него рассказываю. Так вот, то есть он работает барбером в крутом барбершопе в Москве, а где-то с мая он берет отпуск, и до конца лета он куда-то уезжает на велосипеде. И в прошлом году он сделал путешествие из Москвы по Монголии, Ну, нет, совсем не из Москвы, он, наверное, до Новосибирска. Он отправил туда велосипед, долетел до Новосибирска, из Новосибирска поехал где-то тоже в районе Бурятии, закончил его. Поэтому я уже как бы здесь подготовлен. В этом году он из Москвы на велосипеде доехал до Владивостока.
0: Такой классический.
1: При этом он не по прямой ехал, а заезжая в разные города. Там останавливался и параллельно стриг кого-то.
0: Ух ты.
1: Так как эта сеть такая большая.
0: Ну, классно.
1: Да, ему. В общем, это было очень прикольно. Ты можешь почитать.
0: Я обязательно читаю.
1: Да, и вот я ему все время говорю, тебе надо ехать к нам сюда, потому что до тебя у нас здесь были ребята, которые на велосипедах с Бори, кстати же, они возвращались, да, из Певека в Эквинот на велосипедах. Я говорю, тебе тоже надо туда приехать. Он говорит, вот буду планировать. Это я к чему? К тому, что я говорю про Монголию, воспринял более-менее нормально. Так, конечно, это, ну, звучит очень фантастически, вот правда.
0: Ну вот...
1: Как ты там общался с ними? Чем ты там питался?
0: Общался нормально, питался я плохо. Вот. Из-за того, что, вот представляете, в этом плане Монголия чем-то похожа на Чукотку. Здесь все печально собственной пищевой промышленности. Вот в Анадыре-то еще куда ни шло, но в магазинах все равно все привозное. Там, не знаю, килька сайра там с Калининграда вообще абсурд. Там по 400 рублей за банку. То же самое в Монголии. То есть у них есть какой-то, скажем, натуральный обмен. То есть у них там есть молоко, потому что там у каждого второго есть стадо. Есть мясо, но в магазине ты не купишь там ни тушенку, ни...
1: Ну, молоко-то там какое? Кобылье, да, в основном?
0: Нет, там и корова есть.
1: Корове тоже,
0: и, да? Корова есть в каком-то количестве, немало. При этом ты не купишь ни тушенку, ни копченую колбасу, ни какой-нибудь твердый сыр. Этого всего нет. И так получалось, что я в Монголии питался грустно, а еще я газ экономил, но питался там грустный, просто заваренный в холодной воде гречкой, пустой месяц. И с тех пор
1: мыши плакали, кололись, но продолжали жрать картошку.
0: Я почти год гречку не ел, когда мне соседи в общаге начинали готовить, мне прямо от одного запаха не ударял в голову, я бежал из комнаты, вот уже прошло. Общался нормально, на самом деле, и с помощью переводчика, и с помощью русского жестового, и... Это просто. Ну и вот до Чукотки у меня, на самом деле, была не очень большая потребность именно в общении. Ну, я еду в свой маршрут и еду. Мне интересно смотреть горы, дороги, не знаю, там, реки, пустыни. А вот города, там, музеи, особо никогда не интересовалось. Не интересовался этим. Поэтому вопрос общения не сильно стоял.
1: Почему сказал «от до Чукотки»?
0: А здесь мне принципиально изменилось отношение. Здесь начало задерживаться и оставаться в одном месте по собственному желанию на какое-то время, то есть...
1: Не потому, что не было погоды там...
0: Да, потому что было классно и интересно. Вот я остановился новолунистом на 2 дня, жил у оленей воды в 1-й Рекапевской бригады тоже пару ночей.
1: Вот прям... ты счастливый. Вот я, например, живу на Чукотке 6 лет, а оленей здесь еще не видел.
0: Вот именно самих оленей мне тоже почти не повезло. То есть я большое стадо не видел, видел какие-то небольшие отколы, так, не сильно близко. Потом останавливался там у дорожников, на Рекапевской перевал базе пламенный. В Эквиноте я первый раз добровольно, получается, на 4 ночи остался, второй раз уже так,
1: вынужденно
0: еще почти на 2
1: недели. А где ты там останавливался?
0: И мне помог друг, в общем, уже, с которым я познакомился там, я у него остановился.
1: Хорошо. После Эквикинота, ведь у тебя не закончилось на этом путешествие, куда ты дальше отправился?
0: Собственно говоря, у меня была большая петля, она... не супер уникальная.
1: Это было тоже заранее запланировано?
0: Да, то есть мне потом могут показать карту, то есть у меня есть такая густая сеть треков на Чукотку, и я в зависимости от, скажем, погоды, собственного самочувствия, каких-то новых водных, я решал, куда мне как бы поехать. У меня были разные варианты. В итоге...
1: Это заранее было просчитано?
0: Да, то есть я 5 дней перед Чукоткой там яростно рассматривал спутниковые снимки, что-то там рисовал себе, ставил точки, разглядывал какие-то балки там по берегам рек и так далее. Собственно говоря, маршрут, он, ну, в общем-то, если с Анадыря в Эквикинот, это для велосипеда достаточно уникальная нитка. Угу. Как я понимаю, давно, не помню год, Тимур Ахметов до Уэлькаля добирался с напарником, тоже так же по реке, вот, но дальше не ездили. Вот с Уэлькаля до Эквикинота, как я понимаю, никто плюс-минус никогда не добирался, ни в пешем порядке, ни в велосипедном. Но дальше все, в общем-то, у меня было достаточно, в общем, уже по проторенному пути.
1: А почему из Уэлькаля выдвинуть там, ну, просто трудно, да, это?
0: Там просто галечные косы, там непонятно, как передвигаться, угу. Пешком грустно и медленно на велосипеде, ну, тоже не очень просто, там еще часто устье широких лагун нужно на лодке форсировать. В одном месте я примерно 5-километровый пролив переплывал, то есть там скалы уходят в море, и большая бухта по берегу там 50 километров, большой крюк, а на косу переплыть там дождался погоды и, в общем-то, без проблем 5 километров перешел.
1: Где можно на велосипеде? Ты едешь на велосипеде,
0: да.
1: Где нет, соответственно, на лодку,
0: да.
1: Где-то пешком.
0: Да, все так. Угу. Получается, собственно говоря, вначале я с Эквикинота ехал по дороге на Певек, примерно 460 километров. То есть вначале за 2 дня до Волунистого, потом там перевал Солдатский, и не доехал примерно 70 километров, тоже до такой ключевой точки на этой дороге, это база Водомута, большая перевал база на реке Голубая. Оттуда я ушел, ну, по сути, уже зимник, в сторону мыса Шмидта, в сторону Ленинградского, угу. Перебродил реку Поливам и заехал еще на перевал базу Пламенный, рядом с бывшим очень живописным ртутным рудником. Собственно говоря, если дорога привек к Бикинота, нам, в общем-то, понятная, ее проехали, в частности, вот Боря Зенин, угу. Леша Миролюбов и Коля Перекати-Поле, то дальше я, собственно говоря, тоже все это не сам придумал. В 2019 году Паша Тарасов с напарником проехали маршрут, собственно говоря, из Певека, по сути, навстречу тому, как двигался я, и в том же месте ушли с трассы в сторону Ленинградского. Там есть небольшие расхождения.
1: А ты до Певека не планировал,
0: не
1: да?
0: Планировал, не планировал, не планировал. Вот, из него сложная выброска, опять же, только по воздуху, которую мне хотелось избежать.
1: Либо обратно.
0: Либо обратно, что...
1: Но уже не успел бы, не, наверное.
0: Ну, можно было какой-нибудь грузовик поймать, ну... Как будто я точно не последний раз на Чукотке, потом тоже про свои планы расскажу. Прям уже вот руки чешутся добраться до компьютера и отрисовать все будущие планы на Чукотку. Дальше там с Пламенного вдоль рек Пиктемели, Киатап и добрался до реки Чанталь-Выгоргын, которая начинается с высшей точки Чукотки, горы Чанталь. 1871, кажется, метр. Соответственно, сами восхождения я не совершил, потому что пытался успеть на сотников, во-первых, 14 числа. Mm-hmm. Вот, во-вторых, меня сильно прижало погодой. С момента, как я выехал на Валунистый, у меня была и день пурги, вообще страшные температуры ночные упали, там до минус 12, до минус 15 градусов, я успел уже небольшие тундровые озера по льду ездить. И снег местами на перевалах выше колена, собственно, реки еще не замерзли, поэтому ты почти перманентно мокрый. И вершины припорошило снегом серьезно, поэтому вот я один не полез на какие-то...
1: Вот теплые вещи-то были с тобой?
0: В каком-то количестве, ну просто когда ты мокрый, это в целом не сильно помогает. То есть, когда у тебя кроссовки и штаны, то наоборот лучше они будут...
1: Отморозить там никакие части тела.
0: Наверное. Я старался не бродить по пояс, мне вот словно все реки удавалось перейти там, ну, посередине бедра. Вот. А ступни и ноги, да, там в этих дырявых кроссовках и мокрых носках ноги леденеют, но если холодно, просто слез с велосипеда, ведешь его рядом пешком, прошел минут 5-7, ну, от движения ноги согрелись, да, снова там полчаса 40 минут едешь. То есть, наоборот, нужно минимум одежды, то есть, которая быстро высыхает, то есть, у меня там... И много элементов, то есть, например, не
1: капуста такая, да,
0: вместо теплых штанов у меня тонкие штаны, теплые шорты и ногава. То есть у меня вот на ногах такие, в общем...
1: Как гетры какие-то,
0: да? Какие-то, да, гетры, но они типа открытые снизу, чтобы я мог разные элементы там комбинировать по-разному, что-то быстро сушить, там что-то ночью в спальнике, что-то на костре.
1: Тебе надо книжки писать с советами для путешествий.
0: Да, вообще мне нужно много времени, да, желательно даже не 25, а часов... 40 в сутках, чтобы я успевал не только путешествовать, но еще и книжки писать. Или я надеюсь, что там доживу до старости без Альцгеймера и буду потом писать мемуары. Вот, потому что память вроде позволяет запоминать детали. Плюс я фотоголик, у меня вот Чукотки...
1: Конечно, у тебя фотографии есть, у тебя блог есть, да. Ты же там основные-то рэперные точки ты
0: описываешь. Ну, честно, плохо. Бывает какое-то время не творческое, когда я могу там... Не, какой-то момент вначале не успевать писать в реальном времени, а потом хлюнуть, потому что столько всего произошло, и уже непонятно, как это все описать. Вот, в общем, добрался до реки Чанталь-Выгоргын, тоже по ней, буквально за 3 недели передо мной прошли ребята с Сахалина, группа, с которыми я тоже пересекся в Игрекиноте, дали мне какие-то подсказки, которые я, на самом деле, плохо понял. Там есть, в целом, река достаточно быстрая, бурная, и там есть Чантальский каньон, в котором, ну, есть 4 порога. Их еще Марина Галкина в свое время ходила, тоже легендарная путешественница по Чукотке. Вот, Марина, привет. Марина тоже лично знакома. В общем, и вот по словам сахалинцев, они там выделили 4 порога. И, как я понял, они первые обнесли, остальные 3 прошли. А сами ребята классные, но они не водники, то есть у них небольшой водный опыт. Я думаю, ну раз они прошли, то значит и я пройду. Как я уже с ним потом, когда вернулся, поговорил по телефону, оказалось, что их неправильно понял. Они 4 порогов прошли только 1. А остальные обнесли. А я, будучи уверен, что, в общем-то, там ничего сверхъестественного, я, в общем, первый порог просмотрел. И на самом деле пошел его только потому, что его плохо просмотрел, его издалека смотрел, и валы казались метра по полтора высотой. На деле казались там 2.5-3 метра.
1: Ну, благо. Это реально было пройти?
0: Да, ну то есть оно по структуре очень простое, то есть там нет каких-то держащих, в общем, элементов водных, то есть там нет бочек. Там просто, скажем, такие вот. Американские горки, но оно ровное, то есть там, на самом деле, трудно погибнуть, то есть в худшем случае ты там, ну, типа,
1: да?
0: крепко скупаешься, но там нет чего-то, что тебя конкретно топит, то есть там просто большие прямые валы, а из-за того, что у меня лодка, в общем-то, подходит для бурной воды, и велосипед хорошо закреплен, в общем, все получилось, то есть лодка, у меня там есть коленные упоры, у меня там есть пяточный упор, то есть я в ней достаточно жестко сижу, у нее формируется такая из пластиковой трубы окружность, на которую мне натягивается на эластичном шнуре непромокаемая юбка, mm-hmm. поэтому все это вместе, ну, относительно герметичное. Mm-hmm. Понятно, что заливает, но немного, и лодка как бы не теряет управляемость. Лодка как бы длинная, узкая.
1: А велосипед где?
0: На лодке. Без переднего колеса лежит, да? На носу, она длинная, больше 3 метров. Задняя за спиной. Mm-hmm. Вот, большинство вещей, естественно, где-то внутри. Грубо говоря, по этим валам, это очень страшно, но не очень сложно. То есть ты по этим валам так вниз-вверх, просто держишь равновесие, там корпусом, движением бедер. В общем-то, все. Вот, то есть, ну, оно страшно, но как будто не очень сложно. Но все равно, я-то ожидал чего-то более простого. Это была самая сложная река в моей жизни, именно потому что я один и стараюсь не рисковать на самом деле. Еще в совокупности с тем, что температуры были очень низкие, и полное отсутствие дров, в случае переворота я бы, в общем, ну, не погиб бы, но грустно бы залез в палатку бы во всем мокром, переоделся бы как бы что-то немного оставшееся сухое, залез бы в спальник и сидел бы там, может, неделю ждал солнечной погоды. Поэтому не хотелось переворачиваться, ну и, в общем-то, получилось. В общем, река потрясающая, очень красивая, очень бурная, безумно прозрачная вода, просто в глубоких местах смотришь, там, 5-7 метров глубины, можно там трещинки на камнях разглядывать. И потом уже по ней впал в реку Вакитаки, по ней в реку Амгуэма, доехал до Амгуэмского моста разрушенного, угу. Там уже работают дорожники, которые прокладывают.
1: Восстанавливают, да?
0: Нет, пробивают дорогу на месторождение Светлое, что к северу от Ультину. Собственно, дорогу восстанавливают, а вместо моста будет и уже есть переправа, то есть, по сути, паром. То есть понтон, угу. На который разъезжает техника, и катер его с берега на берег перевозит. Съездил в Ультин, в общем-то, великая заброшка.
1: Понравился?
0: Да, я прям сильно впечатлился. Вот, и обратно вернулся в Игокинот. И изначально у меня был...
1: И Ультин это, получается, твоя конечная, как бы, да, точка, вот...
0: Ну, у меня вот такая большая петля получилась, mm-hmm. вот, где, скажем, вот в районе Гвикинота, и Ультин в этот момент самая северная точка была. Mm-hmm. Вот, дальше изначально у меня был план своим ходом добраться в Гвикинот, когда я еще только строил маршрут. У меня были разные варианты. По вездеходке через Бублик, фотография висит в студии, по вездеходке через Волнистый, по рекам по Кончалану или по одному из притоков, по Танюреру, по большой осиновой белой, дальше по Надзорю там, или поймать какой-нибудь катер-баржу там от Кончаланы, или белая, снежная, от Краснина.
1: Причем это уже получалось вниз, да, по течению,
0: да,
1: все,
0: да,
1: время.
0: То есть в этом плане, скажем, добраться из Игвикинота в Анадырь своим ходом намного проще, чем в обратную сторону. Я уже тогда как бы узнал, что сотников не случился. Ну, я был впечатлен погодой, мне реально 8 дней капитальных морозов было. Я подумал, что дальше будет только хуже, ветра. И что у меня случится какая-нибудь транспортная катя, мне получится как-то альтернативно выбраться из Игвикинота с каким-нибудь там судном или с каким-то еще рейсом. И поэтому решил ждать. В целом, наверное, не сильно жалею об этом решении, потому что я хорошо время провел в Игвикиноте, новые знакомые, по окрестностям погулял. Вариант поехать своим ходом тоже был рационален. То есть я бы дней за 7, за 8 добрался бы до Анадыря. В общем-то, было бы больше времени, и маршрут был бы такой более целостный, более логичный. То есть я мог бы гордо говорить, что я прилетел на Чукотку, прошел большой маршрут, и при этом не связывался с внутричукотской логистикой. Вот так я об этом сказать не могу. Ну и, собственно говоря, получается так. То есть весь маршрут это примерно 450 километров по воде и примерно 800 километров на велосипеде. Но он получился такой не спортивный, из-за того, что, в общем-то, вечером было темно, а утром долго холодно. Я часов по 11-12 спал в палатке сладко. Я общался с людьми, то есть там, ну, задерживался там по несколько дней. В режиме спорт тот же маршрут можно пройти там дней за 20 небольшим. Но я не жалею, мне
1: даже, вот, даже у нас на Чукотке.
0: Да, да? Вот тут прям повторить тот же маршрут можно вместо там, сколько мне вышло, 32 дня в Игвикинот, ну, то 20 дней можно повторить, если, ну, условно, гнать, быть более собранным и так далее. Вот, но я, в общем, для меня это был настоящий отдых, я физически не перенапрягся. Очень много узнал о Чукотке просто, и как я до этого был 2 года одержим Монголией, всем про нее рассказывал.
1: Что тебя больше всего поразило вот из того, что ты узнал или увидел?
0: Поразила доброта и гостеприимство чукотских в целом людей. Причем это не обязательно должны быть местные, не обязательно коренные, не обязательно русские старожилы. Просто именно концентрат. То есть даже кто здесь работает на вахте, дорожные рабочие, не знаю, какие-нибудь строители, абсолютно все относились ко мне потрясающе гостеприимно, то есть до этого у меня многолетним лидером по гостеприимству в таком негласном списке был Дагестан, там тоже трудно пройти, ну, по поселку, чтобы, да, не накормили. Чукотка, мне кажется, даже Дагестан переплюнула. То есть буквально я там съезжаю в Мгуэму в обед на велосипеде, останавливается машина через 30 секунд после того, как я заехал в поселок, и спрашивают: кто ты, чего ты, откуда ты, ночевать есть где? Так я оказался, на самом деле, жил с бурятскими рабочими, гастарбайтерами. Когда я узнал уже в МГУМе, что сотников не придет, мне предлагали на вахту устроиться, пока я корабль жду. Вот, я крепко думал, но в итоге отказался.
1: Подработать, да?
0: Да.
1: Вот. Говорят, Чукотка не отпускает. Вот кто побывает на ней, он обычно влюбляется и потом как преступник на место преступления его тянет, так и людей обратно на Чукотку тянет. У тебя ощущение такое появилось?
0: И что Чукотка не отпускает, я понял, когда в Агвикинусе на 2 недели застрял. Вот. А вообще, на самом деле, да. У меня даже появляется мысль, что мне хочется сюда возвращаться не только в режиме туристических маршрутов, я бы с удовольствием пожил бы в бригаде огневодческой пару месяцев, прям, ну, чтобы понять полностью, ну, не полностью, хотя бы в какой-то ощутимой мере быт, культуру, хотя бы там поработать с оленями, походить по тундре, поработать пастухом под паском.
1: В Яранге удалось побывать?
0: Да, я прям жил две ночи, спал под пологом.
1: Понравилось?
0: Да, очень. Это очень естественный для человека уклад жизни, когда мало там света, экрана, телевизора или смартфона. Когда очень естественный режим сна, потому что ты рано ложишься, потому что темнеет, и рано встаешь, потому что нужно просыпаться и делать дела, только расцвело. Mm-hmm. Все очень естественно, просто мне жизнь Яранги показалась такой спокойной, вот именно очищающей голову, захотелось ее подольше повторить. Мне хочется, на самом деле, приехать в какое-нибудь село, например, там, в Лаврентии, в Лорино, поработать школьным учителем годик-другой. Если был бы я, условно, там, криолитологом, я мог бы работать где-нибудь на вечной мерзлоте, любое там строительство, проектировка инженерных сооружений, дорога до проводов. Это понятно для чего. Понятно, дает как бы быстрый результат. Вот. А моя узкая специальность — это о классической науке. Вот. Это писать научные статьи, искать какие-то научные закономерности и так далее. Вот. Это интересно, классно, но этим трудно семью кормить. Вот, если уж быть честным.
1: А что, кстати, с семьей-то? Есть планы?
0: У меня есть девушка, Даша, привет. Вот мы после Чукотки планировали сразу ехать на Камчатку. Буквально я приезжаю в Москву, вставляю велосипед, крепко сплю, собираю вещи, и мы едем на Камчатку.
1: Вместе,
0: да,
1: с ней.
0: Камчатка у нас, кажется, подвисла. Скорее всего, мы ее на что-то поменяем, потому что, ну, уже там начинается конкретная зима. Там, словно, с середины октября там уже будет, в общем, особенно в горах, снег глубокий, метели и так далее, там, низкие температуры.
1: Ну, слушай, вот, ну, все равно, смотри, я тебя сейчас послушал, ты говоришь, я бы поехал бы на какое-то время там, в Лаврентий или в Лорино, mm-hmm, куда-нибудь поработал бы учителем. А представляешь, в магистратуре поменяешь себе направление и будешь как раз учать, например, вечную мерзлоту. У нас же здесь вечной мерзлоты полно. Будешь параллельно детей учить, еще наукой заниматься.
0: Просто, мне кажется, я все-таки не ученый по складу ума. Мне ближе что-то, что можно делать руками. То есть я с удовольствием буду работать условно в поле, там, отбирать образцы, не знаю, раскопки производить. Но мне не нравится, например, если честно, работать там списком там в 100 пунктов перечня литературы, писать научные статьи и так далее. Ну, просто не мое. Вот. Мне, на самом деле, близка наука писательная, там, времен какого-нибудь там Обручева, Атласова. Мне было бы, наверное, очень интересно работать на Чукотке геологом где-нибудь там в 30-х годах прошлого века. А насчет образования, из-за того, что это получается, скажем, для удовольствия, мне просто интересно знать о мире больше, чем, скажем, именно вот об окружающей среде естественной, больше, чем люди, которые это не изучают. Мне хочется получить разнообразное, естественно, научное образование, поэтому если бы я не был никак ограничен, то я бы сейчас после бакалавриата на географическом факультете пошел бы на бакалавриат на геологическом факультете, а после этого также на бакалавриат на биологическом факультете. Вот. А из-за того, что, ну, это по-хорошему мало возможно, ну, человек имеет право на одно законченное высшее образование, ну, бакалавриат.
1: Ну, платно ты имеешь
0: можно,
1: право.
0: Ну, это странно. Можно и самому изучать. Вот поэтому, скорее всего, я пойду на геологические магистратуры, возможно, вернусь на Чукотку как геолог. Вполне возможно. Кто знает, в общем, это пока трудно предсказать и спланировать. Но Чукотка прям зовет, мне хочется сюда приехать и своим ходом зимой по зимникам где-нибудь там через Анюйск, походить уже без велосипеда в Чукотско-Провиденском районе. Возможно, как Иван вернуться с яком, с морским каяком. Возможно, вот тоже это было еще даже до того маршрута, который я сейчас построил, были эти наброски проехать от Певека до Дежнева, также по косам, то есть так же, как из Анадыря в Агвикино, там есть нюансы в виде белых медведей. То есть да. Вы удивительно, в основном простые люди из СМИ мне первый же вопрос про медведей, как меня не съели. В общем, к бурым медведям я привык, я их видел в жизни немало, на Чукотке особенно немало.
1: Серьезно, много было, да?
0: Ну, десятка, по крайней мере, там, причем очень концентрировано, там, до 4 штук в день. То с белыми, они более дурные. Вот, они часто...
1: Мягко сказано.
0: Вот, если все-таки у бурых, как правило, нет, не заложено в природе питаться людьми, кто белый, но он абсолютный хищник. Ему в целом все равно, кто-то нерпа там или человек. Поэтому с белыми уже пересекаться совсем не хочется, поэтому мне лежат наброски великолепного, просто гениального маршрута. Он очень логичный, он очень красивый, там столько этих кос галечных. Ну, в общем, такое близко никто не видел. То есть там будет на 100% уникальная нитка. Но вот наличие белых мишек меня пока останавливает. Я думаю в перспективе, как этот вопрос решить. Наличием ружья, как у Ивана, электрозаборчик вокруг палатки, напарника или еще как-то. Вот. Пока очень лежит в копилке.
1: Вот. Напарник это для того, чтобы...
0: Да, причем тут... Чтобы выжить. Тут сенс будет в обратную сторону физически работать, чтобы напарник обязательно ездил на велосипеде медленнее, чем я.
1: Это точно. Вот. А кого еще видел за это путешествие?
0: Собственно говоря, бурых мишек много. Первый вот недалеко от Анадыря, второй день пути, и он был самый такой неприятный, он мной активно интересовался. Я из-за того, что на тот момент уже за годок не видел медведя, я в целом волновался, кричал на него матом очень громко. Он не реагировал, свистел на него свисток, он не реагировал, ну, вернее, продолжал интересоваться. Вот. Но он какой-то был на соседней стороне какого-то ручейка, там небольшой такой овражек. Вот. И пока он спустился в распадок, заросший кустами, я его потерял из виду и свалил. Пульс нормально фигачил. Вот. А потом, пока ехал с Валькаля в Игюкинот, еще были медведи, причем в такой очень неприятной ситуации, когда слева волнуется, справа волнуется море, слева отвесные скалы, там метров 10, 15, 20, между ними галечный пляж, там 10-15-метровый. На галечном пляже лежит туша моржа. И самый крутой медведь, который смог отогнать всех остальных, он ей, в общем, с удовольствием ужинает. Да. И я, который, в общем, ну, нам не разойтись на 15 метрах, на скалы залезть не могу, по морю плыть, как бы, что мне, в 100 метрах от медведя надувать лодку, оплывать его, ну, как-то, ну, очень странно. И приходилось их отгонять буквально от этой туши и гнать по берегу, пока он не находил места, где мог забираться на скалы и как-то меня, в общем, большой дугой обходить. И, если честно, в такой ситуации первый медведь я вообще прошляпил. То есть я что-то еду, смотрю там на небо, на скалы, на море, и уже опускаю взгляд, а я на него чуть не наехал, чуть не сбил, в общем, бедного косолапа, уже метров 10 от меня, он убегает вовсю. Может быть, он там рычал, может быть, он вставал на задние лапы, но увидел, что я на него не обращаю внимания, а я просто его не вижу. Удивился, что это я такое, и, в общем, пустился на утек. В общем, свою добычу бросив. А следующего медведя в такой же ситуации он вначале подходил, а потом я его, в общем, отпугнул большим белым целлофановым пакетом. Ну и в целом потом медведи продолжали встречаться, но... В общем,
1: а кроме медведей?
0: Зайцев много, лис. Когда вот был в Златогорье, одна лиса, видать, никогда людей не видела, очень, ну, интересовалась, так ходила в 3 метрах кругами, там что-то красиво, склон горы, морожка растет, вот эта лисичка вокруг меня бродит. А зайцев много, олени, ну вот, если Каткола видел. Вот, горностаи, наверное, все. Росомаху не видел, рысь тоже, волков тоже не видел.
1: Слушай, ну что, будем тебя ждать на Чукотке снова?
0: Обязательно.
1: Мне кажется, у тебя все получится.
0: Я думаю, прямо через несколько лет мне хочется вернуться на Чукотку, пока не уверен, в каком именно формате. Почти наверняка не велосипедном или, скажем, автостопом зимой, ну как зимой, в апреле месяце на Чукотке вполне еще зима. Зимники в таком хорошем состоянии. Либо, соответственно, это будет район там Билибинский, Чаунский, Певекский. Либо в пешеводном походе это будет район Проведения Лаврентия. Вот. На Чукотку надо возвращаться. Вот я сейчас в Анадыре, к сожалению, всего на 2 дня. Меня уже очень заждались родные и близкие в Центральной России. Но я буквально не успею там ходить на какие-то культурные мероприятия, не успею нормально изучить Краеведческий музей. То есть вот в сумме-то я провел 17 дней в Игвокиноте, и нет ощущения, что я полностью исчерпал его потенциал. То есть там и по окрестностям можно поездить, и самому городу еще несколько дней посвятить, а надо это, в общем-то, ощутимо больше. Есть больше каких-то интересных мест. Вот, поэтому, в общем-то, буду стараться при каждом своем следующем посещении там тоже через 3-4 дня проводить в Анадыре.
1: Здорово. Ну что ж, спасибо. Я напомню, что сегодня у нас в гостях в программе «Путеводитель» был Тём Бунякин, путешественник. И подписывайтесь на его блог «Вересковая полночь». Я думаю, что после нашего эфира у тебя еще появится
0: на самом деле
1: некоторое количество подписчиков.
0: У меня удобное сочетание имени и фамилии. И, в общем-то, я легко гуглюсь там в Яндексе, где угодно. Да. То есть фамилия удобная, поэтому, если что, всем рад, я всегда готов подсказать что-то по маршрутам, по путешествиям, по снаряжению, вот.
2: Путеводитель.
3: Маршрут построен.
2: Все о походах и прочие активности.
3: Вы прибыли в место назначения.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Студия Елена Тамбова. Здравствуйте. На реках Чукотки закрывается навигация. С сегодняшнего дня для обеспечения безопасности людей на водных объектах запрещается эксплуатация маломерных судов. Как отметил государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС Окружного управления МЧС Сергей Басов, навигация длилась с 20 июня и прошла хорошо.
2: С сегодняшнего дня, 1 октября, закрывается навигация для маломерных судов на реках Чукотского автономного округа. Это означает, что в связи с погодными условиями эксплуатировать судно запрещено. Ну, навигация у нас длилась в этом году также стандартно с 20 июня. Навигация прошла хорошо. Касаемо административной практики, были люди в основном не имели при себе удостоверения либо судового билета. Редко были люди, которые не имели права управления, то есть у них закончится срок удостоверения. Профилактическая работа у нас проводится постоянно среди населения. Инспекторский состав ходит по берегу, отслеживает ситуацию. Любой человек, обращаясь, получает информацию о безопасности. В этом году, согласно распоряжению правительства, вступил приказ о регистрации. Ранее суда, которые стали на регистрации в морских речных портах, они перешли к нам или переходят постепенно с момента окончания сроков освидетельствования. Это суда переходят те, которые 20 метров длиной включительно.
1: По данным МЧС, с начала года зарегистрировано 6 происшествий, в которых погибли 2 человека. Троих спасли. На территории Чукотки зарегистрировано более 2000 маломерных судов. Для юных жителей Анадыря создали игровое пространство. В эти минуты детский УМКО-центр открыл свои двери в музейном центре «Наследие Чукотки». Здесь историю, культуру и краеведение будут изучать через игру. Для ребят старше 6 лет подготовили интерактивные зоны и мастер-классы. Можно будет рисовать, лепить и делать собственные работы. В центре также обустроили место для семейного отдыха после посещения выставок. По замыслу организаторов, новое пространство поможет детям почувствовать себя в музее свободнее, а родителям провести время вместе с ними. Его открывают в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». И к другим новостям. С 1 октября в России действует новый лимит на дорогие микрозаймы. Как пишет ТАСС, теперь у человека может быть не более 2 таких кредитов со ставкой выше 200% годовых. Микрофинансовые организации обязаны проверять кредитные истории заемщиков через бюро. Учитываются все займы, а не только выданные в МФО. Ограничение распространяется на новые договоры, заключенные после этой даты. Ранее оформленные займы продолжают действовать. Центробанк надеется снизить долговую нагрузку граждан. И в завершении выпуска. Рыболовный туризм в России вырос на 15% в этом году. Как пишет РИА Новости, спрос на коммерческую рыбалку опережает дикую. Туристам предлагают базы с гарантированным уловом, глэмпинги и рестораны. В Сибири лидирует Иркутская область с ловлей омуля и тайменя. Рыбалкой увлекаются около 20 миллионов россиян, а туры покупают 1,5-2 миллиона человек ежегодно. Государство поддержало аквакультурный туризм грантами на 2 миллиарда рублей. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

отличное место. Там, где мы будем чилить, там нам будет радостно. А мне радостно в студии. Ощущение, что мы с вами не расставались, а просто тихо подпевали этой песни от Филатов и Карас. Самое время немножко собраться и снова плыть по волнам музыки. Арина Перепелкина в студии. Радио Пурга с вами. У нас четверг. 16.07 на часах. 1 октября, между прочим, настало. В Анадыре почему-то не празднично от этого. Пасмурная температура странная. Плюс один, но ощущается как минус три. Погода будто шепчет. Накинь капюшон и включи что-нибудь теплое. Заодно шепчет и про праздник. Сегодня международный день, между прочим, музыки. Поэтому обязательно, друзья, сегодня давайте позволим музыке говорить за нас. Пусть она расскажет, что на душе, даже если мы сами пока не готовы это произнести. Поэтому пусть в вашем плейлисте всегда найдется трек, который попадет прямо в сердце. Ну а самое главное, чтобы он был в эфире.

0: нетная.
1: Как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».
4: Увы, прогресс не всегда несет радость людям. Иногда все происходит наоборот. 1932 год. Приемная директора Ленинградского телефонного узла.
5: Я хочу пожаловаться на ваших работников, вах!
4: Что случилось, дорогой?
5: Раньше в телефоне душевный девушка был. Наберешь ее, а она тебе ответит. Ты скажешь: «Раису Ивановну хочу». И она понимает, что мне нужно соединить с Игорем Анатольевичем. А теперь?
4: А что теперь?
5: А теперь я ей и так, и сяк, и вежливо, и не очень, и ничего не говорит. Она только пикает на меня, а?
4: Гость Кавказа не понял торжественности момента, при котором ему довелось присутствовать.
6: Просто 1 октября 1932 года была введена в строй первая в Ленинграде автоматическая телефонная станция.
4: Разговаривать с девушкой-телефонисткой стало, увы, невозможно, зато повысилась скорость и надежность работы городского телефона.
2: Ежедневная,
1: как бы историческая программа
2: «Календурь».
3: «Календурь».

0: Radio Purga.
1: Радио Пурга.
2: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь, ты узнаешь ее.

Знаете, в этой песне столько уверенности. Среди тысячи лиц ты ее точно узнаешь по взгляду, по смеху над твоими не самыми смешными шутками. Вообще, настоящая связь не прячется за фильтрами, просто чувствуется. Поэтому, друзья, ищем любовь не как выигрыш в лотерею, а как человека, с которым можно молча смотреть на дождь и неловко при этом. Иногда он уже рядом, где-нибудь в автобусе, в очереди за кофе или подпевает той же песни от группы «Корни», что и вы. Только глаза держите открытыми, а сердце не на полном замке. И главное, не перепутайте влюбленность с эффектом двух чашек кофе. А любовь иногда разгоняется быстро и лихо, прям как с горки. Поэтому дальше будем слушать на радио «Пурга», а вас «Ослон».

0: Женские темы каждый день в программе «Территория женщин».
1: Даже если ваша фигура не обладает идеальными параметрами, тело можно всегда сделать более привлекательным. И главный наш помощник в этом деле – контрастный душ. Прохладная вода стимулирует микроциркуляцию кожи и тренирует сосуды. И в итоге она сохраняет упругость и тонус. Главное – не забывать про отшелушивающий скраб и увлажняющее молочко. И, конечно, стоит ввести в привычку с особым вниманием относиться к зоне декольте. Чтобы бюст оставался упругим и красивым долгие годы, делайте ежедневный массаж сильной струей прохладной воды. И, конечно, защищайте декольте от солнца. В креме с SPF-фактором нуждается не только лицо. И напоследок напомню простую истину. Поддерживать тонус тела нужно не только снаружи, но и изнутри. Поэтому стоит убрать из своего рациона конфеты, хлеб, макароны, чипсы, кетчуп и прочие вредности. Говорят, что самая главная ошибка замужних женщин – экономить на себе. Дети, дом, собака – деньги постоянно куда-то уходят. Да и для близких вам не жалко ничего. Однако, что мы получаем в остатке? Недовольную собой даму, у которой вечно нет подходящего платья для похода на день рождения или в театр. Дорогие девушки, жить только ради других нельзя. Непременно радуйте себя. Хотя бы раз в месяц дарите себе маленький подарок. Будь то туфли, блузка, парфюм или поход в салон красоты. Даже маленьким детям приятно видеть красивую и стильную маму. Так что не забывайте листать время от времени глянцевые журналы, чтобы быть в курсе модных трендов. Не обращать на себя внимания означает перестать быть молодой и интересной. Думаю, мало кто захочет под таким подписаться.
0: Территория женщин.
2: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

оживить, когда весь мир и правда будто в ладошке. Только путешествовать одно удовольствие, а возвращаться это уже совсем другое. Вот я в этом году исследовала Балтийский берег и поняла, что Чукотский все-таки лучше. Даже без этой самой цивилизации. Тут хотя бы ветер честный, а чайки нормального размера. Они как воробьи, которые пытаются стащить все, что плохо лежит. Осталось только в космос махнуть и сравнить на практике, где уютнее. На Малой Медведице или у нас в Игликиноте. Ну а пока выбираем тут на земле и слушаем музыку на радио «Пурга», «Медведица» от группы «Мумитроли». И не пропустите, чуть позже будет коллектив «Дюран Дюран».

0: Вы получили сообщение от неизвестного абонента. Вам предлагают кликнуть на интернет-адрес и выполнить ряд действий. Один неверный шаг, и ваши деньги пополнят счета мошенников.
1: Полиция всегда на связи. Звоните 02 с мобильного 102.

Зайчик. Прям появилось желание схватить что-нибудь интересное в виде лотереи и попробовать свои силы. Вообще, счастье часто прячется в мелочах, но не в лотерее, а, например, в теплом шарфе, в случайной улыбке незнакомца и, например, в том, что день просто идет ровно без сюрпризов. Надеюсь, так оно и есть. 16:53 уже на часах в студии. Предлагаю двигаться вперед и узнать, что вас ждет впереди. Вы останетесь наедине с Нюшей, обязательно полежите с хейтерс, ну а я вернусь в новом часе.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Анадыре простятся с участником специальной военной операции Денисом Илирутиным, погибшим при исполнении воинского долга. Об этом сообщили в администрации городского округа. Денис родился в угольных копях, в школу пошел в окружной столице. До 12-13 лет воспитывался в реабилитационном центре, после чего обрел семью в приемных родителях. Он был творческим человеком, играл на аккордеоне и фортепиано, выступал в оркестре и стал лауреатом третьей степени конкурса «Юные дарования Чукотки». В июне 2022 года Денис добровольно ушел в армию, а осенью 2026-го заключил контракт. Службу проходил от танкиста до штурмовика, а с апреля этого года был переведен в подразделение БПЛА. Боец получил позывной «Тайсон». Церемония прощания состоится завтра, 2 октября, в 11 часов в окружном доме народного творчества. Накануне прошла заключительная сессия 7-го созыва Думы Чукотки. Депутаты приняли законы о расширении социальных гарантий жителей и охране объектов культурного наследия. Право на бесплатные участки получили участники специальной военной операции с Георгиевским крестом или медалью за отвагу, а также их семьи. Кроме того, принят закон о рабочих местах для инвалидов. Первый заместитель губернатора Павел Каргополов поблагодарил депутатов за сотрудничество.
2: От имени губернатора Владислава Григорьевича Кузнецова и правительства округа благодарю каждого из вас за 5 лет совместной работы. За эти годы были приняты десятки законов, если не сотни, иных правовых актов, внесены важные законодательные инициативы. Но за каждым решением стояли не формальные процедуры и документы, а конкретные люди, их судьбы, заботы и надежды. Все, что вы делали, было посвящено одной главной цели – повышению качества жизни жителей Чукотки. Именно на этот период пришлись беспрецедентные внешние вызовы, с которыми столкнулась наша страна. Многие наши земляки добровольно встали на защиту Родины и стали настоящими героями, и все это время вы были рядом с ними, с их семьями, последовательно формировали системные меры поддержки, учитывали особые условия и специфику нашего северного региона, старались сделать помощь своевременной и действенной. За 5 лет было сделано многое. Создавались новые инструменты поддержки жителей, учреждались награды, памятные даты, принимались решения по сохранению и развитию культуры, обсуждались пути решения системных проблем, реализовывались федеральные инициативы с учетом особенностей Чукотки. И самое главное, вы отстаивали интересы каждого жителя округа не только в больших и принципиальных вопросах, но и в тех повседневных ситуациях, от которых напрямую зависит жизнь людей. Своей ежедневной работой, верностью людям и родному региону вы доказывали, власть действительно работает для человека.
1: Отдельную благодарность первый вице-губернатор выразил председателю окружной думы Леониду Николаеву, его первому заместителю Марине Лагуновой и заместителю председателя думы Игнату Скобелеву. Марина Лагунова удостоена почетной награды правительства округа «Знак признания заслуг». Лариса Абрютина – почетной грамоты губернатора, а Петр Климов – диплома лауреата премии «Чукотки». Почетными грамотами окружной думы награжден ряд депутатов 7-го созыва. Особо отмечен многолетний труд Валентины Рудченко и Михаила Андреева. И к другим новостям. С 1 октября в России вырастут тарифы на коммунальные услуги. Индексация зависит от региона и составляет от 8 до 22%. Минимальный рост установлен в Хакасии и на Чукотке. Максимальный в отдельных регионах. В Москве предел 15%, в Санкт-Петербурге 14,5%, в Подмосковье около 13%. Как пишет РИА Новости, правительство задает лишь максимальную планку. Регионы вправе установить меньший рост. Для муниципалитетов действует диапазон отклонений. Исключение – Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, где отклонений нет. И в завершении выпуска. Криштиану Роналду решил завершить карьеру в сборной Португалии. Как пишет ТАСС, причиной послужила ссора с главным тренером Жорже Жезусом. Матч против Уэльса 24 сентября стал последним для 41-летнего нападающего. Источник утверждает, что решение окончательное и бесповоротное. Напомню, ранее 16 августа Роналду намекал, что этот сезон может стать последним в его профессиональной карьере. Официального подтверждения от федерации пока нет. На этом у меня пока все. В следующем части вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. До встречи в эфире в 19 часов.
0: Радио «Пурга». Отрывайся.

Продолжаем радоваться и быть счастливыми вместе с радио «Пурга», несмотря на то, что за окном в Анадыре пасмурно, термометр показывает вполне оптимистичные +2, которые, впрочем, бодряще ощущаются как -1. На календаре четверг, 1 октября, и на часах стремительно время мчится вперед, 17:08. И раз уж сегодня отмечается Международный день пожилых людей, мне кажется, нужно отправить лучи добра и уважения нашим старшим. Здоровья вам, крепкого, улыбок, и чтобы внуки радовали каждый день. Ну и, конечно же, официально добро пожаловать в новый час на радио «Пурга». У микрофона Арина Перепелкина, и мы продолжаем наполнять этот вечер правильными звуками. Оставайтесь с нами, впереди еще целый час отличной музыки. Будем слушать только лучшие.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
1: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы 2 80 11.

Надрывались ребята из группы «Премьер-министр», и ведь не поспоришь, сидели бы дома, пили чай, нет же, встретились, влюбились, а теперь драма вселенского масштаба. Кстати, психологи тут на досуге провели исследование. Знаете, почему мы упорно продолжаем встречаться с человеком, с которым нам объективно не всегда хорошо? А потому что драма – это тоже эмоции, плюс адреналин, привычка и вечная надежда, мол, в этот раз он точно исправится. Спойлер – нет, не исправится. Но мы все равно наступаем на те же грабли с улыбкой, потому что так хотим. А где лучше всего скрываться от последствий бурных романов и запечатывать сердечные раны? Ну, конечно, в огромных мегаполисах, где можно раствориться в толпе и начать все с чистого листа. Так что выдыхаем, романтики, ловите свежий вайб на волнах пурги. Для вас Венера и ее большие города.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Джили откажется от машин с ДВС. Шелби Кобра Дайтона стала самым дорогим американским автомобилем, а новый кроссовер Бентли Торкал получит шерстяной салон. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Двигатель прогресса.
1: Компания Geely больше не планирует разрабатывать новые автомобили только с бензиновыми двигателями. Об этом заявил Ган Цзяюэ, генеральный директор Geely Automobile, которая входит в холдинг Geely Holding Group. Об этом сообщает IT-Home. По словам топ-менеджера, Geely рассчитывает полностью перейти на гибридную технологию iHEV в моделях, которые раньше оснащались только двигателем внутреннего сгорания. Он также заявил, что китайская разработка по своим характеристикам превосходит решения японских автопроизводителей. Добиться этого удалось в том числе благодаря использованию искусственного интеллекта.
0: Это рекорд!
1: Купе Shelby Cobra Daytona 1964 года продали за 42 миллиона 905 тысяч долларов, что стало рекордом среди американских машин, сообщила пресс-служба аукциона Goodwin Christie's. Предварительная оценка модели составляла более 25 миллионов долларов. Итоговая же цена почти вдвое превысила первоначальный прогноз. Предыдущий рекорд принадлежал Duesenberg SSJ 1935 года, который в 2018 продали за 22 миллиона долларов. Shelby Cobra Daytona разработали для участия в гонках и конкуренции с Ferrari 250 GTO. За основу модели взяли британский родстер AC Ace. Также она получила V-образный 8-цилиндровый двигатель и новый аэродинамический кузов. Всего было построено 6 автомобилей Daytona Coupe. Конкретный экземпляр участвовал в гонках 24 часа Лимана и на Нюрбургринге.
0: Высшая проба.
1: Компания Bentley рассказала о новых материалах для интерьера электрического кроссовера Torkal. В отделке модели впервые в истории автопрома будет использоваться ткань из 100% шерсти мериноса. Это такая порода овец. Отмечается, что марка создала специальную ткань для отделки совместно с британской компанией Fox Brothers, специализирующейся на производстве тканей. Как пояснили в Bentley, этот роскошный материал ценится за свою мягкость, тепло и естественную элегантность. Однако прежде производители не использовали его из-за недостаточной прочности. Однако совместными усилиями компаниям удалось создать новое плетение, которое подходит для машин. Покупателям предложат 6 вариантов расцветки. Кроме того, Bentley предложит покупателям новый вариант отделки Ombre Veneer из древесины грецкого ореха и переработанной бумаги. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

певица Дора ее бескомпромиссно втюрилась. Ну все, бабочки в животе окончательно победили здравый смысл, и спасать нас уже поздно. Кстати, те самые британские ученые тут подвезли занятную статистику. Оказывается, быстрее и безрассуднее всех влюбляются люди с именами Александр и Анастасия. Хотя, мне кажется, какая разница, как тебя зовут в паспорте, если в голове розовые пони, а в груди пожар. И когда ты уже дошел до этой кондиции, все эти современные переписки резко теряют смысл. Хочется, чтобы все было по классике, чтобы ты, тот самый человек подошел, посмотрел в глаза и просто назвал тебя по имени. Так что, друзья, предлагаю послушать «Тяжелую артиллерию» отечественной романтики для вас на волнах радио «Пурга». Группа со своим бессмертным «Позови меня тихо по имени». Я думаю, все уже поняли, что это группа «Любэ».

0: Открытый космос. Представьте Землю. Теперь представьте, что ее орбита начинает медленно уменьшаться. Каждый год планета становится чуть ближе к Солнцу, и однажды поверхность звезды начнет ее поглощать. Похоже на фантастику, но астрономы, возможно, уже увидели такой процесс. В студии Борис Медведев. Астрономы наблюдали звезду, вокруг которой обнаружили горячий газовый гигант. Планета находилась настолько близко, что ее орбита постепенно разрушалась. Она медленно приближалась к звезде. Температура была огромной. Материал с планеты и ее атмосферы взаимодействовал со звездой. Постепенно планета теряла энергию орбиты, и в конце концов звезда должна была ее поглотить. Наблюдения Джеймса Уэбба показали, что событие оказалось сложнее, чем предполагали сначала. Звезда не просто внезапно выросла и проглотила планету. Планета сама постепенно, спирально приближалась к ней. Это важная разница, потому что подобные события могут происходить и в других планетных системах. А значит, когда-нибудь подобная судьба может ждать некоторые миры, оказавшиеся слишком близко к стареющей звезде. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

что, пока что по-другому не будет. На часах 17.50 вечер вовсю уступает свои права, а мы тут все пытаемся разобраться в дебрях чужих запутанных романов. Отгремел трек по-другому от Лолиты и Коста Лакоста, и после таких эмоциональных качелей срочно нужно заземлиться. Спасать нашу расшатанную нервную систему будут мастера утонченной меланхолии, музыкальный проект 3002. Эти ребята определенно знают толк красивой рефлексии под хорошее звучание. Наслаждайтесь на радио Пурга. We'll be right back.

0: «Ох уж эти ночные посиделки на кухне» под песни Анны Асти. Святое дело, так сказать. Но до пятницы есть еще время, сегодня этого делать не стоит. С началом нового часа вас, дорогие мои, на волнах радио «Пурга», у микрофона Арина Перепелкина, и мы продолжаем вечер. На часах уже 18.08, четверг, 1 октября, за окном в Анадыре стемнело. На термометре по-прежнему плюс 2, но бодрящий ветерок подсказывает, что ощущается как минус 1, ну хотя бы не минус 3, уже хорошо. Сегодня отличный повод согреться изнутри, потому что на календаре Международный день кофе и Всемирный день какао и шоколада. Для крепкого кофе уже, пожалуй, поздновато, если, конечно, вы не планируете считать овец до самого рассвета. Поэтому дуем на кухню и готовим домашний шоколад. Пусть ваш вечер будет сладким, уютным и согревающим, несмотря на надырскую погоду. Ну, а мы открываем новый час отличной музыки. Для вас группа «Звери», «Бессмертный хит». Радиоприемники тоже должны прогреться, поэтому делайте погромче и наслаждайтесь.
1: Радио «Пурга». И золото добывает.

0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит. Привет! Это рубрика «Мозг шалит» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко. Сегодня поговорим об эффекте проприоцептивной иллюзии, когда мозг искажает восприятие положения нашего тела в пространстве. Представьте, что вы стоите в темноте и опираетесь рукой о стену. Если стену внезапно убрать, то вам покажется, что вы падаете, хотя вы стоите ровно. Или вспомните простой опыт с дверным проемом. Вы упираетесь тыльной стороной ладони в косяки и сильно давите 10 секунд. Затем выходите из проема и расслабляете руки. Они сами собой начинают медленно подниматься вверх, будто их тянут невидимые нити. Мозг здесь не глючит, он просто доверяет мышечным датчикам больше, чем глазам. Когда мышцы напряжены, то мозг получает четкий сигнал о движении. Даже если вы стоите на месте, он интерпретирует это напряжение как действие и автоматически корректирует положение тела. Но вот вам совет на день. Если после долгой работы за компьютером вы чувствуете странную тяжесть в плечах, просто потянитесь и внимательно посмотрите на свои руки. Зрительный контроль мгновенно перезагружает эти настройки. Мозг сегодня попался, но без злого умысла. Он просто слепо доверился сигналам от напряженных мышц. А мы с вами теперь знаем. Зрительный контроль и простая растяжка мгновенно возвращают правильное восприятие положения тела.
0: Я точно помню, что... А это точно было здесь? Как-то не так. Да что? Как-то не верится.
1: Почему?
0: Я ведь точно оставлял.
1: А может быть, нет?
2: Мозг шалит.

0: Столичная романтика от Александра Скляра и группы «Ва-банк». И, мне кажется, гранитные набережные фонари и блуждания по дворам — это точно не про эту песню. Скорее, более романтическое положение, когда ты сел в электричку и поехал, куда глаза глядят. Поверьте, так можно добраться, например, в Гусь Хрустальный и насладиться там самой прекрасной прогулкой. Вообще, мне кажется, иногда бывает анархия в голове. Как вообще выбрать правильный маршрут в большом городе, если тебе безумно хочется заглянуть в каждый закоулок? Но мегаполис размером с целую вселенную, а твои бедные ноги, к сожалению, не железные. Ответ прост — никак. Сначала героически исходить все мыслимые и немыслимые дороги, устать до состояния «выключите меня», а потом уже искать спасение. Вообще, где лучше всего прятаться после долгих скитаний по бетонным джунглям? Ну, конечно же, на кухне. Мы уже это выяснили в начале часа. Поэтому сворачиваем с больших московских дорог в самое уютное пространство в квартире. Для вас на волнах радио «Пурга» группа «Бонс Кнопка» и их атмосферный трек под названием «Кухни».
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо, плачь.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Оконные рамы часто собирают толстый слой въевшейся пыли и грязи, с которым сложно справиться обычной тряпкой. Попробуйте мощный дуэт для очистки. Возьмите сильно загрязненные рамы и обильно засыпьте их пищевой содой. Сода послужит мягким абразивом. Затем сверху полейте или сбрызните поверхность перекисью водорода. Начнется реакция, которая поможет размягчить застарелые отложения. Оставьте эту смесь на некоторое время, а затем просто смойте все влажной губкой. Ваши рамы будут выглядеть так, словно вы их только что установили.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Радио Пурга.
1: Там, позади, белый снег в пустыне синий. Там, за кормой, дом остался мой. В океане пенных далей растворю печаль твою.

0: Эти нить в наших сердцах соедини.
1: Группа Ума Турман очень трогательно просила подождать, но, к сожалению, в наше время умеют ждать далеко не все, особенно когда технологии развиваются с космической скоростью. Ну и, кстати, о них. Увидела тут, что нейросети окончательно и бесповоротно добрались до школьных контрольных. Представляете, в России выпустили калькулятор со скрытым доступом к чат-GPT. Внешне скучнейший инженерный прибор для синусов и косинусов, ну, то есть просто обычный калькулятор. Но стоит ввести пароль, как включается искусственный интеллект. Можно выбрать модель, сфотографировать задание на скрытую камеру, и вуаля, готовый ответ в кармане. А в свое время, мне кажется, потели над задачками и прятали шпоры, я помню точно, в обуви. Ну, а нынешние школьники чертят на уровне агента 007. Глядя на такие девайсы, традиционные учителя, мне кажется, только хватаются за голову и говорят одну фразу: «Так не бывает!» Ну, собственно, так будет петь Иракли, убеждая, что все-таки так бывает. Хотя иногда и не бывает. Главное — ловите музыкальное подтверждение на волнах радиопурга.

0: Реклама на Радио Бурга. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

что за мощь, что за королевский вайб. Мне кажется, когда играет такое, чувствуешь себя абсолютным победителем, готовым снести любые преграды на своем пути. Эйва Макс, и мы движемся к финишу. На часах у нас 18:51. Вечер движется к закату, точнее, уже к ночи. Сбавлять обороты на волнах Пурги мы, конечно же, не собираемся. Переходим от дерзкого зарубежного поп-экшена к тяжелой артиллерии отечественных чувств. Встречайте Сергея Лазаря. Не прям.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В Угольных Копьях завершается ремонт дороги между 10-м причалом и федеральной трассой. Как сообщил Владислав Кузнецов, рабочие заменили грунтовое покрытие на бетонное. Кроме того, подняли дорогу на 2 метра выше прежнего уровня. Это должно защитить ее от затопления. У берега построили подпорную стенку, чтобы вода не размывала насыпь. Протяженность участка составляет 3 километра 800 метров. Дорожники установили вдоль трассы 115 фонарей, обустроили 4 съезда, в том числе к местам лова. Также у причала появилась теплая остановка. Осталось поставить дорожное ограждение. Полностью сдать участок планируют до 15 октября. Напомню, что работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На Чукотке нашли новые петроглифы. В долине реки Пыктымель обнаружили более 30 наскальных рисунков. Как сообщает информагентство «Чукотка», накануне состоялась пресс-конференция «Наскальное искусство Чукотки. Цифровая эпоха археологических исследований». Ученые рассказали об итогах экспедиции к памятнику наскального искусства на реке Пыктымель.
2: Мы на сегодня говорим, что мы нашли много наскальных рисунков, но еще не все. Мы уже понимаем какие-то закономерности, где они расположены. Поэтому мы можем на следующие сезоны полевых работ заложить какую-то программу разведок, которая позволит найти новые рисунки. Понятное дело, что мы вряд ли найдем такой же роскошный памятник, как основное скопление Кен и Куль, но, тем не менее, некоторые шансы у нас есть. Вот в этом году в ходе вот этих плановых разведок в конечном итоге вот удалось найти и документировать, и картографировать в том числе еще одно новое местонахождение наскального искусства. Мы фактически не ожидали, что появится много новых рисунков. Наша задача сформулировалась как найти и оцифровать то, что уже известно. Но в процессе этой работы начали появляться новые неизвестные ранее изображения. И в конечном итоге уже вот за вот эти вот 4 сезона мы нашли 99 поверхностей с ранее неизвестными, нигде не фигурировавшими наскальными рисунками.
1: Петроглифы долины реки Пыктымель в переводе с чукотского «Сломанные полозья» – самый северный в Азии памятник наскального искусства, расположенный за полярным кругом. И к другим новостям. Сегодня вступил в силу закон об индексации выплат силовикам. Как пишет ТАСС, оклады по должности и званию повысят минимум на 4%. Контрактникам, призывникам и сотрудникам Минобороны, МВД, Росгвардии, ФСБ, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, таможней и пожарной службы. Военные пенсии вырастут на те же 4%. Итоговый процент может оказаться выше. И в завершении выпуска Министерство образования и науки утвердило перечень олимпиад для школьников на этот учебный год. Как пишет российская газета, в список вошли 60 состязаний по разным профилям. Это экономика, беспилотные авиационные системы, машинное обучение, геномное редактирование, ядерные технологии, филология, финансовая грамотность. Каждой олимпиаде присвоен уровень первый, второй или третий. В первый уровень попали, например, олимпиада имени Вернадского, инженерная олимпиада международная по финансовой грамотности. Перечень согласован с Минпросвещения. На этом у меня пока все. До встречи в эфире в следующем часе.

пободрее, на самом деле, минус один, и сегодня отмечается Всемирный день вегетарианства. Шлем лучи поддержки всем, кто променял котлету на брокколи. Легкого вам пищеварения, железобетонного здоровья, и чтобы жизнь была исключительно сочной и зеленой, без всяких там серых будней. Ну, а мы официально встречаем новый час на волнах радио «Пурга» снова Арина Перепелкина. И мне кажется, после Колунова, у которого врут часы, мы точно знаем, что у нас они не врут. Раскрашиваем этот вечер в правильные анадырские оттенки. Специально для вас Амирчик и его розовый вечер.

Анюйск расположен на самом западе Чукотки, в ее континентальной части. Здесь растет лес, в основном лиственницы да карликовые березы, и очень далеко до берега океана. Основано село в 1930 году. В нем проживают русские, вены и чукчи. В начале 70-х годов 20 века в Анюйске появилась молочная ферма. Жители села и школа стали обеспечены собственным молоком. В Анюйске слушать радио «Пурга» можно на частоте 101,6 FM.

золотые были времена, когда нашими главными игрушками были фарфоровые куклы для плюшевые мишки. Конечно же, все выросли, а вот любовь к классным игрушкам никуда не делась, друзья. Просто они стали немного другими и гораздо дороже для нервной системы. Смотрите, до чего дошел прогресс. Китайцы придумали рюкзак, который сам делает массаж спины. Умный девайс мониторит состояние мышц с помощью специальных электродов. И как только чувствует, что вы сгорбились от усталости, бац, автоматически запускает разминку. По результатам тестов, эта штука в 2,5 раза эффективнее любого популярного массажа и аж в 4 раза круче обычного отдыха на диване. Вот это я понимаю. Апгрейд взрослой жизни. И когда твою уставшую спину наконец-то отпустила благодаря космическим технологиям, на душе становится так легко и беззаботно, что хочется буквально оторваться от земли. Ловим это состояние невесомости на волнах радио «Пурга».

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Те, кто хочет сэкономить на покупке автомобиля, выбирают его на вторичном рынке. Но вот содержать машину порой приходится в ущерб семейному бюджету. Если много колесишь по городу, одно только топливо выливается в отдельную статью расходов. Как известно, самые прожорливые авто – те, в которых есть какие-то неполадки. Так что, по идее, если поддерживать железного коня в хорошем состоянии и не забывать о профилактических процедурах, не потратишь лишнего. Второй момент. Приучи себя закрывать при быстрой езде все окна в салоне. Щели создают дополнительное сопротивление при движении, и топливо уходит больше. Да и злоупотреблять климат-контролем нет смысла. Опять же, лишний расход бензина. Охладил салон, устрой кондиционеру передышку. Ну и, наконец, разбери на досуге завалы в багажнике. Если до сих пор катаешь в нем пару сезонных колес и кучу ненужных канистр, то это дополнительная трата топлива. Так что весь лишний груз долой.
0: Территория мужчин.
1: Взрывные тренировки в качалке, как известно, не приведут к росту мышц, если не заложишь для них основы в виде правильного питания. Правильное, кстати, вовсе не означает обильное, как многие считают. Дескать, увеличь общее число калорий, масса попрет, как на дрожжах. Есть что попало, это путь в никуда. Диетологам отлично известно, какие продукты приведут к успеху, так что грех их игнорировать. Обязательно введи в рацион лосось, даже если не слишком любишь рыбу. В этом продукте содержится жирное кислоты омега-3 и огромное количество белка, строительного материала для мышц. Второй важный продукт – творог. В 150 граммах творога содержится примерно 22 грамма белка, и они тебе определенно нужны. И еще чаще вари гречневую кашу. Эта крупа богата медленными углеводами и белками. Если верить таблицам диетологов, в 100 граммах сухой гречки содержится 12 граммов протеина. Так что полюби эту кашу всей душой.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

попрощались с Америкой, знаете, хоть до нее здесь недалеко, но нам и тут неплохо. Зачем нам эта Америка, когда есть своя неповторимая романтика и суровый северный вайб? Хотя тема расстояния и личных границ – вещь тонкая. Иногда, чтобы обрести гармонию, вовсе не обязательно штурмовать океаны. Достаточно просто сбросить лишний груз чужих ожиданий и остаться, ну, вы понимаете. Идеальный саундтрек для такого независимого настроения. Ложимся на курс гордого одиночества для вас на волнах радио «Пурга», «Клин Бандит».

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы смотрите на яркий закат или зеленый лес, но ваш мозг рисует эту картину исключительно в оттенках серого, как в старом кино. Ваши глаза идеально здоровы, офтальмолог подтверждает 100% зрение, но мир вокруг остается монохромным. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про людей, которые видят мир только в черном-белом, хотя их глаза абсолютно здоровые. Речь о реальном неврологическом феномене, известном как церебральная ахроматопсия. В отличие от обычного дальтонизма, здесь проблема не в сетчатке глаза, а в зрительной коре головного мозга. Нейроклиники в Германии и Великобритании активно изучают такие случаи, когда из-за особенностей развития или микротравм мозг просто перестает активировать зоны, отвечающие за распознавание цветового спектра. И да, такое восприятие имеет свои уникальные особенности. Глаза таких людей безупречно проходят все стандартные тесты на остроту зрения и физическое цветовосприятие. Мозг компенсирует отсутствие цвета невероятной чувствительностью к контрасту, текстуре и мельчайшим перепадам яркости. Многие из них становятся превосходными фотографами или художниками, работающими с тушью и углем, интуитивно чувствуя композицию. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы согласились увидеть мир в черно-белом цвете на целый месяц, чтобы обострить чувство контраста, или боитесь потерять краски радуги?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира. Мир наизнанку. О ком же мы узнаем в следующий раз?

главное, чтобы все было действительно так. А могли бы мы... Отрывался Митя Фомин в легендарном хите «Не дано» от группы Hi-Fi. И мне кажется, да, философская дилемма. Если вселенная прямо намекает, что нам что-то там не дано, почему мы все равно упорно лезем на пролом? Видимо, характер такой. Но знаете ли, для настоящих людей возможно абсолютно все, особенно в такой вечер. На часах 19:49 моя смена подходит к концу, но перед тем, как сказать вам до завтра, у меня есть потрясающий повод для праздника. К нам в студию прилетела невероятно теплая весточка, нам написали. Зачитываю. Здравствуй, Радио Пурга. Всем привет. У меня день рождения. Поставьте, пожалуйста, Темникову и пиццу. С уважением. С уважением подписался Алик Литвинов. Нет, подписался Альберт и Рультен. И что самое интересное, он написал: очень обожаю наше радио, спасибо, что на протяжении 25 лет вещание не перестает. Всем ведущим огромный привет. Ну и Альберт, дорогой наш слушатель, я всей души поздравляем вам с днем рождения, крепкого здоровья, несгибаемой силы духа, благополучия. Ну и пусть все задуманное обязательно сбывается. Огромное спасибо за теплые слова. 25 лет в эфире именно благодаря вам, наши любимые слушатели. Ну а мне пора прощаться. Говорю вам до завтра, до новых встреч на волнах нашей любимой радиостанции. Ну и традиционный подарок для именинника и всех, кто остается с нами. Шикарный, очень атмосферный дуэт Елены Темниковой, группы «Пицца», трек «По краям». Балансируем, что называется, на грани и наслаждаемся вечером. Пока-пока.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Елена Тамбова. Здравствуйте. В этом выпуске коротко о главных новостях Чукотки за последние сутки. В Анадыре простятся с участником специальной военной операции Денисом Ильрультиным, погибшим при исполнении воинского долга. Защитник родился в Угольных Копьях, а в школу пошел в окружную столицу. С 12-13 лет воспитывался в реабилитационном центре, после чего обрел семью в приемных родителях. Церемония прощания состоится завтра, 2 октября в 11 часов в окружном доме народного творчества. Накануне прошла заключительная сессия 7-го созыва Думы Чукотки. Депутаты приняли законы о расширении социальных гарантий жителей и охране объектов культурного наследия. Право на бесплатные участки получили участники специальной военной операции с Георгиевским крестом или медалью за отвагу, а также их семьи. Кроме того, принят закон о рабочих местах для инвалидов. Профильные врачи компании «Авиви» рассмотрели почти 1000 детей на Чукотке. Специалисты приняли 378 ребят в Певеке и Рыткуче, 561 жителя Пилибинского района, еще 226 детей врачи осмотрели в Провиденском муниципальном округе. С 25 сентября медики работают в Лаврентия, а вскоре трое врачей отправятся в Эгвикинот. Помимо выездных осмотров, специалисты будут вести консультации в поликлиниках. Туда можно обратиться, если у ребенка есть жалобы на здоровье. С сегодняшнего дня на реках Чукотки запрещена эксплуатация маломерных судов. Навигация длилась с 20 июня и прошла без серьезных нарушений. По данным МЧС, с начала года зарегистрировано 6 происшествий. 2 человека погибли, троих спасли. На территории Чукотки зарегистрировано более 2000 маломерных судов. Студент МГУ 22-летний Артем Бунякин из Саратова совершил одиночное путешествие по Чукотке. Экстремал преодолел более 1200 километров от Угольных Копий до Эгвикинота, а затем добрался до Анадыря на теплоходе. В будущем Артем планирует вернуться в регион. И в завершении выпуска в музейном центре «Наследие Чукотки» в Анадыре открылся детский умка-центр. Для детей старше 6 лет подготовили интерактивные зоны и мастер-классы. Также обустроено место для семейного отдыха. Проект реализован в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». На сегодня у меня все. В следующем часе вас ждет выпуск новостей на чукотском языке. А я с вами прощаюсь. До встречи в эфире завтра.

0: Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. Клиенту не понравилась картошка. Он сказал, что она слишком толстая. Повар разозлился и решил сделать картошку настолько тонкой и хрустящей, чтобы клиент наконец перестал жаловаться. Клиенту понравилось. Очень. В студии Борис Медведев. О том, как появилась история одной из самых знаменитых закусок в мире. 1853 год. Ресторан Moon's Lake House в американском Саратога Спрингс. Повар Джордж Крам. И он готовит жареный картофель. Один из посетителей возвращает блюдо. Картофель слишком толстый. Крам делает новую порцию. Посетитель снова недоволен. Опять слишком толстый. Тогда повар решает: ладно, сейчас будет тонко. Он нарезает картофель практически прозрачными ломтиками, обжаривает их до хруста и добавляет соли побольше. И отправляет блюдо обратно. Расчет был простой. Ну, теперь-то точно не понравится. Но происходит обратное. Посетитель пробует и заказывает еще. Другие гости замечают закуску и начинают просить ее специально и себе. Так в ресторане появляется Саратога Чипс. А дальше идея постепенно расходится по стране. Появляются способы производить эти чипсы в больших количествах и продавать их не только в ресторанах, но и магазинах. Правда, история о том, что Крам впервые изобрел картофельные чипсы из-за капризного клиента, не считается доказанной. Рецепты тонко обжаренного картофеля существовали и раньше. Но именно история Крама стала самой известной. И он действительно сыграл большую роль в популяризации этого блюда. Ведь сегодня картофельные чипсы продаются по всему миру. Хотя все началось с человека, который просто слишком долго возвращал картошку на кухню. Да, из небольшой пакости надоедливому клиенту находишь новую идею. Хотя я бы лишний раз ни с кем не ругался. С вами был Борис Медведев. Это была программа «Не все потеряно». До встречи в эфире.
1: Все пошло не по плану,
0: но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем добрый день. Есть места, которые меняют тебя навсегда. Места, где молчат слова и говорит только камень и ветер. Сегодня мы отправляемся в сердце Республики Коми, к одному из семи чудес России, к загадочному плато Мань-Пупунёр.
0: Отправляемся в путь.
1: Представьте, что после долгого изнурительного пути вы выходите на плато, и перед вами, на фоне бескрайнего тундрового неба, молчаливыми стражами стоят семь гигантских каменных столбов, каждый высотой с девятиэтажный дом. Они не похожи один на другой. Один похож на огромную фигуру человека, другой на голову гиганта, третий на причудливое животное.
0: Перелетим в другое измерение.
1: Миллионы лет назад здесь были высокие горы, но дождь, мороз и ветер были неумолимыми скульпторами. Век за веком они вытачивали из твердого камня эти невероятные фигуры, настоящее произведение искусства природы. Местный народ Манси считает это место священным. В их языке оно называется «Малая гора идолов». Они верят, что эти скалы – это окаменевшие гиганты, ослушавшиеся своих богов и превращенные в камень. Каждая фигура – это жилище духа, и подходить к ним нужно с чистым сердцем и глубоким уважением.
0: Экспедиция продолжается.
1: И я хочу быть честной с вами. Путешествие на Мань-Пупунёр – это не прогулка по парку. Это настоящий экспедиционный вызов для сильных духом. Добраться сюда можно только с опытным гидом, пройдя многокилометровые маршруты пешком или на лыжах. Мобильной связи здесь нет, и вы остаетесь один на один с первозданной природой. Именно в этом и заключается его магия. Это место, которое нужно заслужить. Так что, друзья, если вы ищете не просто отдых, а настоящее приключение, которое останется в вашем сердце навсегда, ваш путь лежит к камням-идолам. Это место силы, где время замирает, и ты понимаешь, как мал человек перед лицом вечности. До новых встреч на дорогах России!
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

Есть такая профессия – Родину защищать. Сегодня нашей стране нужны отважные люди, герои нашего времени. Защитник Родины – почетная и благородная профессия. Когда мы исполняем свой долг перед Отечеством, мы делаем это ради следующих поколений. Мы стремимся сохранить нашу землю, нашу культуру и наши традиции. В этом заключается ценность и важность нашего дела. Сегодня каждый житель Чукотки может последовать примеру отважных воинов и пойти на службу по контракту. В свою очередь, государство и правительство региона обеспечивает оказание социальных гарантий военнослужащим и их семьям. Единовременная выплата при заключении контракта на срок от года и более – 3 миллиона рублей. Дополнительно выплачивается единовременная выплата при заключении контракта в войска беспилотных систем – 400 тысяч рублей. Отпуск до 75 дней с бесплатным проездом. Ежемесячная заработная плата от 220 тысяч, которая зависит от звания и должности. Особые социальные гарантии и жилищное обеспечение. Все это при заключении контракта на срок от года и более. На период оформления документов и прохождения медкомиссии предоставляется проживание и питание. Восстановление военного билета при утрате в кратчайшие сроки. Подробности можно уточнить в военкоматах по месту жительства или по телефону горячей линии в Анадыре 6 90 95.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Еттік. Пәлім тейшіркін еткі пыңылте, инанам ғышауыш әуім анна ғырғолшырыңы. Нам кугольный копий гепсит кушинет тенькеунгр эт мангит хау от панвепы федеральный кенр эт тлянветы. Минкрига кешишин Владислав Кузнецов, тер энгель эгетей кешин тлян вон бетона та сит нотас касгайт кен кенр эт екве гешей вышинет. Анкана кренр эт гангир гошаушен кмек нирак метрауты. Инхуне эвнен пышкеуке натвал ан хаманма. Амаш эт тур эт уреш у мрок километрат 800 метрат. Тлян выекве гантен маушенат, мышлян клеккен, кышхан кен, экет кенет, унпыт. Анкана крен от вампан ваке тейкшин номкен от сатфаян. Амаш это участок, рейшнат я его гнон айнай эльхатагнеты. Мурыгнута ганна машлен отвышай выырган вам екве. Эл тауне пэм нын отау кэнат шейвэк отфатканык. Мутин хивэк мээт фэтте гамгошин от шейвэк кликкэу таутын кэшхэпэ нгам рэшэг и нэмэш эу отвышай выырган. Ангин гамгэштэшлен государственны кэн инспектор центра ипы ГИМС Сергей Басов. Округ кэн управление ипы ГИМС пэнгэштэшэркэт мутин хивэк рэгэнан гэкэшэшэнат нан мэшэнэн ақа тварыгат эмшет кэнкэн. Минкэ гэпэш кэшэнат нира курайл атын гам нгроргаре гэньэг тэлэвшэнат. Мургэ нутэк нэна яақэнат кэлэгэд мэкэн нирак тэсэч кэнак мээ атфатты. Кмек тысячте намытваль от нэгитэнэ дэнэн мэлэвэш эм. Миксель эт компания по Авивир на миксерле и вакинат, гатвален от Билибинский районок, Ангампейкикин округок, а рой вагенбеткин департамента и попангальтелеркат. Инен мешеветыш эм, негитенет 378, ненет пейкик ангамарат кусэк, ангам 561 Билибинок, ангам капервеемок. Ракалты гэшлинат, кандюраж от ненет, келит куш от студентат, техникумакенат, ангам ненет еп, антен маукл энат кандюралты. Хаякан намиксир шейва кинет. Гнон кан мать эльхатауне по атти. Ямиксир эльхинет гувре шекан кам нам намак новая чаплина. Кликкин машанкау сентябр тауне по хаттек. Песли гнроргаре инен мешеуш от репкирнгат эквакан нотагты. Гите плит кук ненет сама. Намиксир тваканат нам намкин поликлиникак. Мургин нутек крысман кораундетыш энгайманген рентленгат от айошкау панг аунгато ашок орга каек. Анкан крысман янур рать элкашен омраут инен шешэ. Ангин гамгэштэшен Владислав Кузнецов. Сит анкан пынгэш гатвэшенат майнгомакат хирга кораундетыш эн анкаман каунингатыш энс асан ш оргак. Анкан манкан ветька оэрам гэшэшин ш овэшхэма кораундетыш акрэн минкэ гумэкэшлин атама анпэш ат аваннаматва ассоциация по инентлеш от района конкам депутаты. Нк геюндешин крысманчакен ашонет. Тита корандетл от местнунт мэл намиксиреткинат. Департамент сельского хозяйства ир накелликин миксиртенмас антиукелликин. Ренут нарегитенгенат политкома думак. Муткетэнакат эс атау эргаттаунетым.

0: Открытый космос. Представьте Землю. Теперь представьте, что ее орбита начинает медленно уменьшаться. Каждый год планета становится чуть ближе к Солнцу, и однажды поверхность звезды начнет ее поглощать. Похоже на фантастику, но астрономы, возможно, уже увидели такой процесс. В студии Борис Медведев. Астрономы наблюдали звезду, вокруг которой обнаружили горячий газовый гигант. Планета находилась настолько близко, что ее орбита постепенно разрушалась. Она медленно приближалась к звезде. Температура была огромной. Материал с планеты и ее атмосферы взаимодействовал со звездой. Постепенно планета теряла энергию орбиты, и в конце концов звезда должна была ее поглотить. Наблюдения Джеймса Уэбба показали, что событие оказалось сложнее, чем предполагали сначала. Звезда не просто внезапно выросла и проглотила планету. Планета сама постепенно, спирально приближалась к ней. Это важная разница, потому что подобные события могут происходить и в других планетных системах. А значит, когда-нибудь подобная судьба может ждать некоторые миры, оказавшиеся слишком близко к стареющей звезде. В студии был Борис Медведев. Услышимся на орбите.
1: Открытый космос.

0: Как сохранить деньги.
1: Минкри Рутас Аукэ Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Темиут кутулятл анангин тэвэткэнэт пенсия лэта цифрау ятвал акилит улэм. Темиут кутулятл атнавэнит кухэнэт намтвал эта чукот как килит улэм нивэта игут нэнтэкэнэт лэмгиора атнрэнэ юаунгэкэнэт тэнгэ улэм ютэ маньяурга кэнтэн мэсэтэм. Инхун намтвал атратимаунгэн нэлмалауна темиут кулэм нэтвэкэнат амал вангвал аттэн мэсэт. Хоол нэтвэхэн инхуна эн мэн пенсия трэн альнэт цифра уетэм. Тэмиуткул этэм гили ул унитхэнэ Центробанка ка коммерческий банк ка лмнёра социальный фонда но Россия кэнэ. Ниукэнэ тэнхуна пенсия тэмэл о цифра уетрэн альнэтэм. Рыгнана анхулэн игут нэнтэхэнэ тэвкэлэ уетэм. Эвр орэл анвалом кэнэ ту игут нэнтэхэн кота смсх по пакир. Анканай пэтэм юнгут кул анан вэнтэт кэнэт мания орга кэнтэн мэсэр. Эвор вэнит кул анат вэхэната цифрау етрэцэн вэта пенсия тэнэ орган паур кэнэт кэрвэтя ватэкэм. Авнантия ватка гилиул эт банка кэн лэмгэ ор кулэ организация кэн ванэн вэнит кунэт нэмэтвал этэм. Туэн вэта цифравые кэлит ультэм. Арвантатэн вэта манином кавьёхэр лэмгэ ор ан кулэнэн вэтэм. Цифровой рубль кольша тенмасен маньякенем. Нканнатейка хэна Центробанка кэм. Нкама нетвахэна тэпенинэнэ валятэм. Мэниуэт нкама цифрау ет валятэм. Ямга урэль ата вэткусини траянка цифрау ет нацэхэнэ тэ пенсия тлмнюрэм. Мэндиквэтэм. Нкама ваны арако аналхинат янвэтэм. Цифровые рубли нетвахэна тэ платформа Центробанка кэм. Манином кавьёхэта цифровые рубль кенвана синит анэнвэнтэтэнэтэ. Вэтку синит урэлята раянка нэнвэнтэткэнэт приложения айпы синит кинобанк айпы. Авнатвэка томэкаэта кодат смсхэпа пакирэлэтэнкама. Инэнвэнтэтисхэт вэтчавьёхэкэн лэмнёр маньяурга кэнэтэнмэсэт. Кэнэмгэлаурэкнэтка синит кинэтэнкама тумгэтэм. Авнан витяват кагивета валь от ураэль атэм. Асароки вэта катвар кнетэк тэм юмут кутуль атэль ам. Гэта мог лир кнет катургин от келит ульти толь атэль эпэ.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Рутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья, с вами Екатерина Трегуб. В эфире программа «Сели, поели». Готовы куховарить? Мойте руки, мы начинаем. Сегодня приготовим куриные котлетки с кабачком. Что нам для них понадобится? 1 килограмм куриного фарша, 1 средний или 2 маленьких кабачка, 1 яйцо, зубчик чеснока, соль, перец и специи по вкусу. Что с этим делать? Кабачок натрем на крупной терке и отожмем лишнюю жидкость. Объединим с фаршем, добавим яйцо, соль, перец и любимые специи для курицы. Если хотите, чтобы ваши котлеты были еще нежнее, добавьте в них 100 граммов творога. Хорошо все вымешиваем до однородности, формируем небольшие котлетки и обжариваем на растительном масле на среднем огне с двух сторон до готовности. Это классический способ приготовления. Я же делаю котлеты немного иначе. Сначала обжариваю на сильном огне до золотистой корочки, далее выкладываю форму для запекания, наливаю на дно немного воды, накрываю форму фольгой и в разогретой до 200 градусов духовке довожу до готовности в течение получаса. Так котлеты получаются мягче и нежнее. Вот и все! Скорее садитесь за стол, будем пробовать! Гарнир подойдет любой на ваш выбор. И не забудьте добавить овощной салат для идеального обеда или ужина. Приятного вам аппетита, а я вернусь к вам с новыми рецептами.
0: Сели, поели!

Вот почему у нее такое классное настроение. А потому что она радуется тому, что не курит и вам не советует. Радио Пурга предупреждает: курение вредит здоровью.

ветер по тундре гуляет. Это дыхание предков, что сегодня и каждый день нас вдохновляет. Холод Арктики он закаляет.

Больше семья – больше возможностей. 1 000 000 рублей могут получить семьи, в которых с 2024 до конца 2026 года родился третий или последующий ребенок. Выплату можно направить на погашение ипотеки, взятой на покупку или строительство жилья, в том числе на землях программы «Гектар». Подайте заявку через госуслуги или банк, выдавший ипотеку. Социальная реклама. Минвосток развития России.

0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.
1: Всем привет, Габс у микрофона. Джили откажется от машин с ДВС. Shelby Cobra Daytona стала самым дорогим американским автомобилем, а новый кроссовер Bentley Torqal получит шерстяной салон. Об этом сегодня в программе «Полный привод».
0: Двигатель прогресса.
1: Компания Geely больше не планирует разрабатывать новые автомобили только с бензиновыми двигателями. Об этом заявил Ган Цзяюэ, генеральный директор Geely Automobile, которая входит в холдинг Geely Holding Group. Об этом сообщает IT Home. По словам топ-менеджера, Geely рассчитывает полностью перейти на гибридную технологию iHEV в моделях, которые раньше оснащались только двигателем внутреннего сгорания. Он также заявил, что китайская разработка по своим характеристикам превосходит решения японских автопроизводителей. Добиться этого удалось в том числе благодаря использованию искусственного интеллекта.
0: Это рекорд!
1: Купе Shelby Cobra Daytona 1964 года продали за 42 миллиона 905 тысяч долларов, что стало рекордом среди американских машин, сообщила пресс-служба аукциона Goodwin Christie's. Предварительная оценка модели составляла более 25 миллионов долларов. Итоговая же цена почти вдвое превысила первоначальный прогноз. Предыдущий рекорд принадлежал Duesenberg SSJ 1935 года, который в 2018 продали за 22 миллиона долларов. Shelby Cobra Daytona разработали для участия в гонках и конкуренции с Ferrari 250 GTO. За основу модели взяли британский родстер AC Ace. Также она получила V-образный 8-цилиндровый двигатель и новый аэродинамический кузов. Всего было построено 6 автомобилей Daytona Coupe. Конкретный экземпляр участвовал в гонках 24 часа Лимана и на Нюрбургринге.
0: Высшая проба.
1: Компания Bentley рассказала о новых материалах для интерьера электрического кроссовера Torqal. В отделке модели впервые в истории автопрома будет использоваться ткань из 100% шерсти мериноса. Это такая порода овец. Отмечается, что марка создала специальную ткань для отделки совместно с британской компанией Fox Brothers, специализирующейся на производстве тканей. Как пояснили в Bentley, этот роскошный материал ценится за свою мягкость, тепло и естественную элегантность. Однако прежде производители не использовали его из-за недостаточной прочности. Однако совместными усилиями компаниям удалось создать новое плетение, которое подходит для машин. Покупателям предложат 6 вариантов расцветки. Кроме того, Bentley предложит покупателям новый вариант отделки Ombre Venir из древесины грецкого ореха и переработанной бумаги. На этом пока все. Программа подготовлена по материалам автопортала AutoNews.ru. Будьте внимательны за рулем и уважайте пешеходов.
0: Полный привод. Об автомобилях и автолюбителях.

0: Факты, факты, факты. Программа об интересных фактах. Территория фактов. Фактов.
1: В мире существуют две силы – разум и воля. Разум анализирует, взвешивает, просчитывает последствия, а вот воля движет вперед, несмотря ни на что. Но что происходит, когда воля берет верх над здравым смыслом? А происходит волюнтаризм. Это вера в то, что человеческая воля способна преодолеть любые препятствия, даже если они объективно непреодолимы. Эта идея может вдохновить и вести к великим свершениям, но может и разрушить, если игнорировать законы природы, общества или, например, экономики. В философии волюнтаризм рассматривает волю как первичную силу, определяющую существование всего. Шопенгауэр называл ее «иррациональный движущий мир без цели и смысла», а Ницше утверждал, что именно воля к власти лежит в основе человеческого развития.

них. Медичок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел выпускной ты в красивом платьице. И теперь вот-вот 17 лет, я хотел тебе просто понравиться.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Лет до 25 мы имеем право носить самые экстравагантные вещи. Вспомните, во что вы одевались в годы студенчества. Чего только не примеряли в поисках своего стиля и в погоне за модой. А вот к 30 годам пора бы остепениться. У вас в шкафу должны прочно обосноваться не только красивые, но и удобные вещи, которые выручат в любой ситуации. К примеру, без идеально сидящих классических джинсов точно не обойтись. А студенческие скинни с низкой талией пора отправить в утиль. Мини-юбку меняем на облегающую юбку-карандаш средней длины. Да, она прикрывает ноги выше колен, но от этого не становится менее соблазнительной. К ней не помешает приобрести и классический черный блейзер. Вкладывайте деньги в вещи, которые прослужат не один год и долго будут выглядеть актуально. Ну и, конечно, потратьте время на то, чтобы подобрать универсальное вечернее платье. Пусть это будет сдержанная модель, которая подойдет и для ресторана, и для свадьбы друзей. Полки магазинов завалены косметикой, и каждая баночка, если верить рекламе, обещает сделать вас в разы краше. И вот вы покупаете очередное чудо, полностью доверившись продавцу, и лишь дома понимаете то, что даже не удосужились взглянуть на состав и проверить его на натуральность. А между тем, куда умнее порой сделать выбор не в пользу промышленных консервантов, а в пользу обычных масел. Это кладезь веществ для увлажнения, питания и поддержания молодости. Вот, к примеру, кожу лица отлично взбодрит капелька масла апельсина или розы, а морщины разгладит масло авокадо. Усталые после работы ноги освежит ванночка с добавлением нескольких капель мятного масла, а от слоящихся ногтей избавит масло лимона. Главное, не ленитесь, эффект и правда заметный. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

И олени пасутся под музыку. Радио Бурка. Радио Бурка.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: Алло.
1: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
2: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.

0: знаете ли вы? Эффект хамелеона – это неосознанная имитация жестов, звуков и манер собеседника. Он может проявляться в изменении позы, интонации голоса или даже в выражениях лица. Исследования показывают, что такая имитация помогает установить эмоциональную связь и способствует созданию доверительной атмосферы в общении. Это поведение может быть связано с желанием быть принятым.
1: Теперь буду знать.

0: Гениально! Гениально! Гениально! Гениально! Гениально просто!
1: Знаете ли вы, что вместо дорогих средств на вашей кухне уже есть универсальная палочка-выручалочка? Это сода. Обычная питьевая. Забыли купить разрыхлитель? Погасите соду в тесто, оно поднимется так же пышно. Закончилось средство для мытья посуды? Сода за считанные минуты срежет любой жирный налет. А еще она прочистит канализацию эффективнее многих магазинных химикатов. Ставим соде большой палец.
0: Гениально просто! Пробуйте и делитесь!

0: Radio Purga.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: все, что меня вдохновляет, все, что делает меня сильнее, все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Даже если твой босс уверен в том, что твои нервы крепче каната, сам-то ты в курсе, что это не так. С честью выдерживаешь аврал на работе, зато потом бессонница, раздражительность, тревожные мысли, а порой и алкоголь идет в ход. Одним словом, стресс во всей красе. Гони его прочь, точнее, выдыхай из себя. Как говорят медики, правильное дыхание действительно помогает быстро взять себя в руки. При стрессе мы дышим учащенно, а в спокойном состоянии медленно. Так вот, переходя на размеренное дыхание, можно немного обмануть психику. Сам не заметишь, как придет ощущение расслабленности мыслей. Ну вот, можно снова в бой с обновленными силами. Ну и не забывай о том, что на голодный желудок проблемы не решить. Так что еще один важный шаг – плотный перекус. Причем продукты должны быть богаты витаминами группы В и аминокислотой глицин. Они поддерживают нервную систему, а их много в мясе и рыбе.
0: Территория мужчин.
1: Чтобы похудеть быстро и эффективно, вовсе не обязательно ежедневно изнурять себя тренировками, как обычно советуют фанаты спорта. Ведь именно такая трудовая повинность в спортзале чаще всего отпугивает новичков. Расслабься, парень. Непрерывные нагрузки приведут только к эмоциональному и нервному истощению. Так что после тренировок обязательно надо восстанавливаться. Если профессионалам достаточно для этого 12 часов, то начинающим день-два. Это не значит, что день отдыха нужно проводить лежа на диване. Прогулки на свежем воздухе никто не отменял. И еще один момент. Между прочим, эффективно заниматься спортом можно и самостоятельно. Более того, тренировки на улице позволяют сжечь на 30% калорий больше, чем в зале при тех же нагрузках. Так что не обходи стороной брусья и турник во дворе.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
2: Радиоканал «Радиопурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер 2-49-3061 от 8 октября 2014 года.
2: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Радио номер один на Чукотке. Радио.
1: На расстроенной гитаре получаются аккорды просто так. Это знак. Мы пришли, а нас не ждали. Наши лица на билбордах не узнать.

В окрестностях села Мейныпыльгино гнездится знаменитый на весь мир крохотный куличок Лопатень. Ученые здесь делают все возможное, чтобы спасти этот вымирающий вид. А радио «Пурга» создает хорошее настроение жителям Мейныпыльгино на частоте 101,6 FM.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Всем привет! С вами программа «Вместе далеко пойдем». А что нужно для идеального семейного отпуска? Ласковое солнце, теплое море и настоящий детский восторг, который заряжает счастьем и взрослых. Сегодня мы отправляемся в столицу российского юга, в солнечный Сочи.
0: Приключение начинается.
1: Сочи – это целая вселенная развлечений, где каждый, от мала до велика, найдет свое приключение. Для старта грандиозный Сочи парк, где вас ждут головокружительные аттракционы и встреча с любимыми сказочными героями. Это место, где волшебство чувствуется в воздухе.
0: Начинаем исследовать.
1: А какой же восторг вызывают умнейшие артисты большого сочинского дельфинария. Их грациозные прыжки и дружелюбие растопят любое сердце. Для любителей экстрима и высоты уникальный скай-парк. Представьте, вы идете по самому длинному подвесному мосту в мире, а внизу живописная пропасть. Адреналин и невероятные виды гарантированы. И чтобы добавить отдыху познавательной нотки, загляните в механический музей Леонардо да Винчи. Здесь оживают гениальные чертежи великого изобретателя. Можно трогать, крутить и поражаться смелости его идей.
0: Время погрузиться в новое.
1: А добраться в это королевство праздника проще простого, всего около 4 часов лета из Москвы. Цены на перелет бывают очень приятными, а впечатления, которые вы привезете обратно, точно окажутся бесценными.
0: Подведем итоги.
1: Так что пакуйте чемоданы, захватите купальники, солнечные очки и отличное настроение. Сочи ждет, чтобы подарить вашей семье море удовольствий и самые яркие воспоминания. Помните, самые радостные открытия – те, что мы делаем вместе с близкими.
0: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Приветствую вас на эфирной кухне. У микрофона Екатерина Трегуб, в эфире программа «Сели, поели». «Фаршируй и запекай» – так гласит заголовок книги рецептов для занятых мам. И ведь правда, когда у нас мало времени на приготовление обеда или ужина, на выручку приходят рецепты, где что-то чем-то начиняется и запекается в духовке. Сегодня будем готовить баклажаны с сыром фета. Что нам понадобится? 4 баклажана, 200 граммов моркови, 6 зубчиков чеснока, 2 луковицы, 400 граммов помидоров в собственном соку, 50 граммов оливок без косточек, 5 столовых ложек растительного масла, 400 граммов сыра фета, 100 миллилитров овощного бульона или воды, пучок петрушки или кинзы и соль и перец по вкусу. Приступим к приготовлению. Духовку разогреем до 200 градусов. Баклажаны режем пополам вдоль, мякоть надрезаем по диагонали в обе стороны, как бы делая ромбовидную сетку. Заворачиваем в фольгу и выпекаем около часа. Морковь нарезаем кубиком, чеснок мелко рубим. Лук шинкуем, оливки режем колечками. Разогреем сковороду с 2 столовыми ложками растительного масла и обжарим овощи в течение 5 минут. Добавляем помидоры и тушим еще 5 минут. Петрушку измельчаем, смешиваем с половиной сыра и добавляем к овощам. Баклажаны остужаем, вынимаем мякоть, нарезаем ее и тоже добавляем к овощам. Солим и перчим по вкусу. Половинки баклажанов заполняем получившейся смесью, посыпаем оставшимся сыром, сбрызгиваем маслом, выкладываем на противень, наливаем на дно бульон или воду и запекаем еще полчаса. Да, блюдо время затратное, но оно вознаградит вас за старание своим потрясающим вкусом. Приятного аппетита вам и до новых встреч на эфирной кухне.
0: Сели, поели!

увеличиваем свои шансы жить долго и счастливо. Как? Да просто не курим. Радио Пурга предупреждает. Курение вредит здоровью.

и олени пасутся под музыку. Радио. И олени пасутся под музыку.

0: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
1: Вий – один из самых загадочных персонажей литературы, возникший на стыке фольклора, мистики и авторской фантазии. В повести Гоголя, напомню, он появляется словно из ниоткуда. Страшный, всевидящий и неотвратимый. Так кто же такой Вий? Сам писатель утверждал, что лишь пересказывает народное предание. Однако ни в одном из известных фольклорных источников подобного персонажа не встречается. Большинство исследователей считают, что Гоголь не просто обработал народное сказание, а создал Вия сам, вдохновляясь разными мифологическими фигурами. Один из возможных прототипов – святой Кассиан из народных поверий. Согласно легенде, он был падшим ангелом, наказанным за предательство. 3 года подряд ангел бил его молотком, на 4-й выпускал на волю, и тогда все, на что он смотрел, погибало. В некоторых вариантах сказаний Кассиан изображается существом с несколько длинными веками, что они достигают колен, и лишь раз в 4 года он поднимает их, обрекая мир на болезни и несчастья. Территория

0: Друзья, у нас отличная новость. Теперь наслаждаться любимым радио «Пурга» стало еще проще. Если у вас есть Яндекс.Станция или браузер с Алисой, просто скажите «Алиса, включи радио «Пурга».
1: Хорошо, включаю.
0: И погрузитесь в мир прекрасной музыки, свежих новостей и увлекательных программ, не покидая уютного дома. И даже в отпуске, на материке и в любой точке мира. Отныне «Пурга» всегда рядом.

Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. До спичек, чтобы разжечь огонь, требовались специальные приспособления. А потом один аптекарь случайно провел палочкой по поверхности, и она загорелась. Он посмотрел на это и понял, что только что получил очень полезную вещь. В студии Борис Медведев о первых спичках, которые не были безопасными. 1820-е годы. Английский аптекарь Джон Уокер работает с химическими веществами. Однажды после эксперимента на конце палочки остается засохшая смесь. Уокер пытается ее снять. Проводит палочкой по поверхности, и вдруг вспышка. Палочка загорается, а Уокер понимает, если повторить эффект специально, можно получить источник огня, который не нужно долго разжигать. Он начинает делать такие палочки на продажу. И в 1827 году в его аптеке появляются первые коммерческие фрикционные спички. Чтобы зажечь такую спичку, ее, естественно, нужно было провести по спецповерхности. Уокер мог запатентовать изобретение, но не стал. Он считал, что вещь слишком простая и должна быть доступна людям. Другие производители быстро начали делать уже собственные версии, а сама конструкция со временем менялась. Появились более безопасные составы, а принцип знаком до сих пор. Провел по коробку и получил огонь. Да, одна из самых привычных вещей в мире началась из-за лабораторной случайности. Человек просто хотел убрать засохшую смесь с палочки. С вами был Борис Медведев. До встречи в эфире. Все пошло не по плану, но не все потеряно. История о том, как провал обернулся успехом. You got me strung up like a puppet.

0: Женские темы каждый день. В программе «Территория женщин». Поскольку в моде здоровый образ жизни, то лучшей его демонстрацией становится свежее лицо без косметики. Ухоженная кожа без покраснений и прыщиков – основа основ. Но для многих из нас идея появиться на людях без макияжа равносильна катастрофе. Однако, если соблюдать несколько нехитрых правил ухода за лицом, то скоро вы начнете радоваться естественному отражению в зеркале. Во-первых, умывайтесь два раза в день. И не водой, а специальным средством. Так вы предотвратите высыпание и образование черных точек. Во-вторых, не пренебрегайте тоником. Он поможет удалить оставшиеся загрязнения и стянуть поры. Кроме того, тоник помогает удерживать в коже влагу после умывания. Один раз в неделю используйте пилинг. Скраб избавляет кожу от омертвевших клеток, и она лучше усваивает питательные вещества из крема. Но если вас постоянно беспокоят проблемы с высыпаниями, обязательно обратитесь к дерматологу. Очень часто проблемы связаны с кишечником, а вовсе не с кожей. Насчет ухода мы все выяснили. Переходим к питанию и полезным привычкам. Ведь, как известно, красота кожи начинается изнутри. Старайтесь не употреблять много жирной, острой, сладкой, соленой и прочей вредной пищи. Ешьте больше фруктов и овощей, богатых витаминами. Налегайте на злаки и орехи. И не забывайте пить больше жидкости. Возьмите за правило выпивать не менее литра чистой воды каждый день. Кожа будет хорошо увлажнена, да и темные круги под глазами исчезнут. А лучший способ достичь румян на щеках и здорового цвета лица – это прогулки на свежем воздухе. Не забывайте о них, даже если вы постоянно торопитесь. Находите время ходить пешком. Территория женщин.
1: Радиоканал «Радио Пурга» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 49-3061 от 8 октября 2014 года.
1: Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Уважаемые граждане, полиция предупреждает. Вам позвонили и представились сотрудником банка, сообщили о подозрительных операциях по вашим счетам. Для сохранения сбережений вам всего лишь необходимо назвать персональные данные, реквизиты банковских карт и одноразовые пароли, которые поступают с помощью СМС-сообщений. Не верьте, это мошенники. Настоящие сотрудники никогда не запрашивают подобную информацию.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Мам, а мам? Мам!
2: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
3: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: тайна.
1: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших бойцов.
2: В Чукотском автономном округе на базе филиала фонда «Защитники Отечества» участникам специальной военной операции и членам семей погибших героев оказывается бесплатная юридическая помощь. Фонд помогает разобраться в сложных жизненных и правовых ситуациях, получить положенные меры социальной поддержки и защитить свои права. Юридическая помощь предоставляется бесплатно и включает не только консультации, но и полное сопровождение от первого обращения до решения вопроса. Специалисты фонда помогают подготовить обращения, заявления и запросы в различные ведомства, а также сопровождают при решении наиболее сложных вопросов. В рамках заключенных соглашений юридическая помощь оказывается во взаимодействии с партнерами фонда. К работе привлекаются Государственное юридическое бюро, органы прокуратуры, адвокатская и нотариальная палата региона. В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи подопечные фонда обеспечиваются в сопровождении, в том числе при рассмотрении дел в судах, подготовке процессуальных документов и защите прав граждан. На площадке филиала фонда регулярно проходят приемы с участием представителей гражданской и военной прокуратуры, военного комиссариата, уполномоченного по правам человека в Чукотском автономном округе и других специалистов органов исполнительной власти. Дополнительную информацию можно получить у социальных координаторов филиала или в социальных сетях фонда «Защитники Отечества». Также вы можете обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу по адресу город Анадырь, улица Отки, дом 39, в понедельник-пятницу с 9 до 18 часов или по телефону 210-51-210-60.
1: Радио «Пурга» и филиал фонда «Защитники Отечества» по Чукотскому автономному округу представляют программу «Поможем своим». Все о

0: Как сохранить деньги?
1: Нинкри Раутас Аукай Мани.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.
2: Темигут кутулята лананген теветкнет пенсия лята цифра уетвал акелит улем. Темигут кутулята лятнвенит кухнет наматвал это чукотка кам. Келит улем не в этой год нантакнет лмиора тнрену его умакнет тня улем йотте мания орга кентен масатем. Инку наматвал атратима унен натмаша унат темигут кулям натвакна тамаш вангвал аттен масат. Холт нетвахнен куна энмен пенсия трен ашнет цифра уетем. Темиут кулетем гили ул унитхене центробанка ка коммерческий банка ка лмиора социальный фонда но Россия кене. Ниукене тен куна пенсия тмаш о цифра уетрен ашнетем. Рыгнана ан кулни гуд нентхене тюкеси уетем. Эор орайл ан валом кена ту гуд нентхен кота смс по покирал Анканай пэтэм юнгут кулж анан вэнтэд кэнэд мания орга кэнтэн мэсэд. Эвар вэнит кулж анат вэхэн ата цифрау етр цэнвэта пенсия тэнэ оркан паур кэнэд кэрвэтча ватэкэм. Авнан тэя ватка гилэ улэд банка кэн лэмгэ ор кулэ организация кэн ванэн вэнит кунэд нэмэтвал этэм. Туэн вэтэ цифравы кэлэд ультэм. Арван татэн вэтэ манином кавьюхэр лэмгэ ор ан кулэнгэн вэтэм. Цифровой рубль кольше тенмасен маниякенем, нканнатейкахене центробанкакам, нкама нетвахене тепенинене валятем, меню тенкама цифровьет валятем, ямга урайлята ваткусини троянка цифровьет нацикинете пенсия тлемнюрем, мандиквитем, нкама ване арако аншинет янветем. Цифровые рубли на твахенате платформах Центробанка кам. Манином кавьёшете цифровые рубль кенване синит ананвентетенете. Вытку синит ураэльата раянка нанвентеткенет приложение и пусинит кинабанкайпы. А в натвыка томка это кода от смс-ха по покирать этен камам. И нанвентетисхит витявьёши кенжмёр маньярга кенетен масат. Кнамгшавр кнетка синитки нетен каматум гэтэм. Авнан витяватка гивета вас от ураэльатэм. А сароки это катвар кнеток темюнгутку тулятэлям. Гэта мог зеркнитка тургинет кэлит ульти тулятэлэпэ.
0: Как сохранить деньги?
1: Минкри Раутас Аукэ Манит.
0: Программа о финансовой грамотности на чукотском языке.

0: Каждый день, пока вы живете своей жизнью, они делают свою работу. Необычную. Странную. Незаметную. Это «Мир наизнанку». Профессии, о которых вы не подозревали.
1: Представьте, вы берете в руки рюкзак, но он не тянет руку вниз. Он парит в ладони, как пойманное облако. Вы застегиваете молнию, и кажется, что внутри ничего нет, хотя там лежит ноутбук, книга и термос. Это не магия и не антигравитация. Это материалы, которые весят настолько мало, что кажутся легче самого воздуха. Вы в рубрике «Мир наизнанку» на радио «Пурга». И я, Алексей Тесленко, сегодня про сумки, которые весят меньше воздуха. Ну, почти. Речь о реальных разработках в области ультралегких материалов. От аэрокосмических лабораторий в Массачусетсе до стартапов по производству туристического снаряжения в Колорадо. От дизайн-студий в Милане до инженерных бюро в Токио. Инженеры используют аэрогель и сверхвысокомолекулярный полиэтилен, чтобы создавать рюкзаки и сумки, вес которых изменяется в десятках граммов. В Массачусетсе ученые создали прототип сумки с прослойкой из аэрогеля, самого легкого твердого материала в мире, состоящего на 99% из воздуха. Она весит меньше 100 граммов, но при этом отлично держит форму и выдерживает килограммы груза. В Колорадо альпинисты и ультрамарафонцы используют рюкзаки из ткани, которая в 15 раз прочнее стали, но при этом тоньше и легче обычной бумаги. А в Токио дизайнеры экспериментируют с герметичными отсеками, которые можно наполнять гелием, чтобы сумка буквально парила за спиной, компенсируя вес вещей. И да, такие сумки требуют совершенно иного подхода к производству. Ткань на ощупь напоминает шуршание сухого листа и скользит сквозь пальцы. Швы проклеиваются ультразвуком или микроскопическим клеем, чтобы не утяжелять конструкцию даже нитками. А фурнитура печатается на 3D-принтере из пористого титана, чтобы каждая пряжка весила меньше грамма. А это была рубрика «Мир наизнанку» и я, Алексей Тесленко. А вы бы взяли в поход такой рюкзак? Или боитесь, что он улетит от первого же порыва ветра?
0: Вот и еще одна обратная сторона нашего мира – «Мир наизнанку». О ком же мы узнаем в следующий раз? –

0: местная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.
4: Король Англии Эдуард II, правивший Туманным Альбионом в 14 веке нашей эры, обожал свою супругу Изабеллу и часто прощал ей различные выходки.
5: А вот близким родственникам короля это не нравилось.
6: Эдик, брат мой, я, конечно, все понимаю. Ты король, глава государства, все такое, но твоя Белка...
7: Не сметь называть Изабеллу Белкой!
6: Ну да, прости, Изабелла, но зачем меня при всех на балу идиотом называть?
7: А ничего страшного, вот это юмор, это тонкий английский, понимаете ли, юмор.
6: Юмор?
7: Да.
6: Полномочия какие-то себе требовала опять же.
7: И это юмор.
6: Эх, братишка, братишка, гнал бы ты ее подальше, а то она как-нибудь так пошутит.
7: Сидеть, молчать!
4: Не верил ветреный король советам родичей суровым. И совершенно напрасно, кстати.
5: 2 октября 1326 года любимая супруга короля учинила государственный переворот. И Эдуард II в спешном порядке был вынужден бежать из Лондона.
2: Ежедневная.
1: Как бы историческая программа.
2: Календурь.
3: Календурь.

0: Новости на радио «Пурга».
1: Сегодня пятница, 2 октября. В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Правительство России предлагает увеличить штрафы за нарушение пожарной безопасности. Максимальная сумма для компании может достичь 4 миллионов рублей. Большинство санкций вырастут в 2 раза из-за инфляции. Штрафы за повторные нарушения и неисправность систем пожаротушения также удвоятся. Если инцидент приведет к гибели людей, юрлица заплатят до 4 миллионов. Дополнительно повысят санкции за курение в неположенных местах и продажу алкоголя. Ожидаемый доход бюджетной системы составит более 5 миллиардов рублей ежегодно. Закон вступит в силу через 3 месяца после публикации. В Государственную Думу внесут законопроект о взаимодействии искусственного и естественного интеллекта. Депутат Павел Крашенников сообщил, что документ подготовит до конца года. Проект закона устранит пробелы между Гражданским кодексом и нормами об нейросетях. Главная цель – защита прав авторов произведений, которые используют языковые модели. Также в документе пропишут ответственность за вред, причиненный алгоритмами. Авторы текстов, картин и музыки сохранят свои права даже при машинной обработке контента. Вооруженные силы Ирана готовят план по прорыву морской и воздушной блокады. Об этом сообщил депутат парламента Ахмат Растенех. Тегеран продолжает развитие ядерной программы и планирует ответные меры против США. Власти рассматривают закон о новых правилах судоходства в Ормузском проливе. Ситуация до событий 28 февраля не будет восстановлена. Заявление прозвучало на фоне операции Израиля и Соединенных Штатов против объектов на территории Исламской Республики. Европейские страны договорились выступить единым фронтом против давления США. Вашингтон требует высвободить резервы дизельного топлива под угрозой запрета экспорта. Франция, Германия, Великобритания и другие государства согласовали скоординированный ответ на ультиматум администрации Трампа. Любые решения о расходе запасов будут приниматься только через Международное энергетическое агентство. Цель европейцев – снизить напряженность в диалоге, но твердо отстаивать свои интересы. Очередное совещание с участием большого числа стран пройдет сегодня для выработки окончательной стратегии защиты энергетической безопасности континента. И в завершении выпуска. Профессор геологии Филипп Рупрехт назвал супервулкан Йеллоустоун главной угрозой для планеты. Извержение этого гиганта в США вызовет глобальный продовольственный кризис. Калибра хватит на весь земной шар, а не только на западное полушарие. Последнее крупное событие произошло здесь более 1 миллион лет назад. Но ученые успокаивают, вероятность катастрофы в ближайшее время крайне мала. Жителям не стоит терять сон из-за гипотетического сценария. Однако потенциальные сбои в цепочках поставок еды затронут абсолютно всех без исключения. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

Только что мы с вами послушали Лолиту, ее трек «На Титанике». Ну, а мы с вами... Нет, не на Титанике, здесь на волнах Радио Пурга. Всем говорю доброе утро. У микрофона Иван Семиклетов. Напоминаю, что сегодня 2 октября и... Пятница, она наступила. Вот на завершение рабочей недели. Главное не откладывать ничего на субботу, на воскресенье. Лучше закончить всю работу сегодня и со спокойной душой отправиться в выходные, если они у вас, конечно же, планируются. Но и также, если работы тоже немного осталось, то классное время запланировать свой досуг на предстоящую субботу и воскресенье, а может быть даже и вечер пятницы. Ну а что мы запланировали на этот час, то, конечно же, прогноз погоды совсем скоро. Гороскоп, послушаем программу, послушаем музыку. Например, город 312, невероятный день.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 2 октября в Вилибине минус 1, минус 4, малооблачно, без осадков. В Анюйске минус 1, минус 3, значительная облачность, без осадков. В Певеке 0, минус 3, небольшая облачность, осадков не будет. На Айоне минус 1, минус 3, малооблачно, осадков не ожидается. В Игвикиноте плюс 1, плюс 3, облачно, местами слабый снег. В Биллингсе 0, минус 2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Марково плюс 1, плюс 4, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском плюс 4, плюс 6, облачно, с прояснениями, без осадков. В Проведение плюс 2, плюс 4, значительная облачность, осадков не будет. В Лаврентия плюс 1, плюс 3, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре облачно, с прояснениями, осадков не будет. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: Гениально. Гениально. Гениально. Гениально. Гениально просто.
1: Еще один гениальный совет против жирных пятен. Чтобы отстирать их за один раз, добавьте в стиральный порошок растительное масло и отбеливатель. И пятна исчезнут. Проблемы как рукой сняло.
0: Гениально просто. Пробуйте и делитесь. Радио Пурга. Can't stop thinking, can't slow down. I'm chasing something.

0: Все у вас. Гороскоп.
1: Овны, ваша задача взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится. Тельцы. Новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Близнецы. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Раки. Сегодня от момента зарождения вашей голове идеи до момента окончания реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Львы. Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуйте зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Девы. Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся. Весы. Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то хорошо разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется. Скорпионы. Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности. Стрельцы. Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей. Козероги. Побалуйте себя сегодня, постарайтесь сладить собственную особу, насколько возможно, более разнообразно и полно. Так, чтобы на завтра трудно было вспомнить о происшедшем. Водолей. Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет, если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний. Рыбы. Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не получится.
0: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
2: Гороскоп.

0: Тема дня.
1: Друзья, сегодня улыбаемся максимально широко и максимально искренне, потому что в этот день, 2 октября, отмечается Всемирный день улыбки. Ну, а как мы знаем, от улыбки сразу день светлей. Поэтому с самого утра, как проснулись, улыбнулись, ну и, конечно же, вспомнили, а может быть, придумали что-нибудь интересное, связанное с улыбкой. Потому что совсем скоро, буквально через несколько минут, в нашем телеграм-канале Пурга Радио и канале Макс Радио Пурга появится пост с темой дня, где мы призываем вас написать комментарий по поводу улыбки. Что заставляет вас улыбаться? Это могут быть абсолютно разные вещи. Утренний ритуал со свежесваренным кофе. Вот увидели и все, улыбнулись. Может быть, это какой-то тыгадык ваших домашних животных, кошек и собак, и вы тоже не можете без улыбки на это все смотреть. А может быть, солнечный зайчик, который залетел к вам в окно. Я не знаю и узнать хочу, поэтому обязательно заходите и подписывайтесь в первую очередь, а потом пишите комментарии. Ну а вдруг у вас есть еще и история интересная, связанная с улыбкой? Вам кто-то улыбнулся, и все, и настроение ваше улучшилось. Или вы кому-то улыбнулись, и это привело к каким-то любопытным последствиям. Обязательно всем этим делитесь. Заходите, подписывайтесь пока что на наш телеграм-канал Пурга Радио и канал Макс Радио Пурга.

Только что «Ночью на кухне» от Анны Асти на волнах радиопрограммы с вами послушали. Ну, а я напомню, что появилась тема дня в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» и канале «Макс Радио Пурга». Поэтому заходите, обязательно улыбнитесь сначала, ну, потому что день сегодня такой, Всемирный день улыбки. А потом напишите комментарий, что заставляет вас улыбаться. Может быть, вы сами бы не хотели, настроение у вас, ну, так. Такое плохое, отвратительное просто. Но вот вы это видите, и все, улыбка не ходит с вашего лица. Хочется узнать рецепт вот этого вот маленького счастья. Может быть, истории какие-то любопытные есть. Все это заходите, пишите. Ну, а я думаю, многих заставляет улыбаться осознание того, что выходные уже совсем скоро. Сегодня пятница, 2 октября. Вы слушаете Радио Пурга. Впереди много интересного. Не переключайтесь ни в коем случае.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Птицефабрика в Певеке получила еще 2400 кур. Поголовье несушек на самом северном птицеводческом предприятии Дальнего Востока достигло 6000. Как сообщили в окружном правительстве, новую партию молодых птиц привезли из Иркутской области. Их разместят во втором цехе, который предприниматель Алексей Карепов начал строить в прошлом году. Помещение рассчитано на 2400 кур. Оборудование для него уже установили. После выхода на полную мощность фабрика сможет производить более 1,5 миллиона яиц ежегодно. В окружном департаменте сельского хозяйства отметили, что такого объема достаточно, чтобы обеспечить яйцами весь муниципальный округ. Часть затрат птицеводов возмещается из регионального бюджета. Это расходы на птицу, корма, оборудование и расширение производства. В этом году на поддержку птицеводства выделили более 96 миллионов 600 тысяч рублей. Работа ведется в соответствии с госпрограммой развития агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа. В Угольных Копьях завершается ремонт дороги между 10-м причалом и федеральной трассой. Как сообщил Владислав Кузнецов, рабочие заменили грунтовое покрытие на бетонное. Кроме того, подняли дорогу на 2 метра выше прежнего уровня. Это должно защитить ее от затопления. У берега построили подпорную стенку, чтобы вода не размывала насыпь. Протяженность участка составляет 3 километра 800 метров. Дорожники установили вдоль трассы 115 фонарей, обустроили 4 съезда, в том числе к местам лова. Также причала появилась теплая остановка. Осталось поставить дорожное ограждение. Полностью сдать участок планируют до 15 октября. Напомню, что работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Мошенники выманивают коды из СМС под видом записи в военкомат. Злоумышленники звонят гражданам и просят продиктовать цифры для получения электронной повестки. В МВД сообщили, что схема активна во время осеннего призыва. Настоящие сотрудники военкоматов никогда не запрашивают такие данные по телефону. Проверить наличие повестки можно только в официальном реестре. Специальных приложений или разделов на портале госуслуги для этой цели не существует. Об этом предупредило Управление по борьбе с киберпреступностью. Азербайджанский военнослужащий пересек границу Армении и ранил местного жителя. Инцидент произошел вчера в селе Шаки. Пострадавший получил огнестрельное ранение ноги. Задержанного солдата уже передали азербайджанской стороне. Военная прокуратура Баку возбудила уголовное дело за самовольное оставление части. Следственный комитет Армении также начал расследование факта незаконного проникновения и причинения вреда здоровью. Ведомства двух стран проводят консультации для выяснения всех обстоятельств этого пограничного инцидента. И в завершении выпуска. Китайские палеонтологи нашли нового пернатого динозавра. Ему было 120 миллионов лет, а ростом он всего 57 сантиметров. Ученые изучили отпечатки перьев и поняли интересную вещь. Оказывается, динозавры и птицы учились летать совершенно по-разному. Никакого общего секретного механизма не существовало. Каждый вид осваивал небо своим уникальным путем. Подробности этого древнего открытия уже опубликованы в научном журнале Nature Communications для всех желающих. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

0: Группа «Градусы» и их трек «Градус 100». Ну, а какую температуру будет показывать сегодня природа за окном, чуть позже обязательно вам расскажу. Прогноз погоды на всей территории Чукотки. Также в этом часе мы послушаем много классной музыки. Какой градус ожидает вас вечером сегодня, я тоже не знаю. Здесь градус классного такого настроения. Мощный, хороший, теплый и позитивный, несмотря на то, что, возможно, за окном может быть прохладно. Территория мужчин в этом часе обязательно послушаем эту программу. Ну и, конечно же, будем дальше заряжаться хорошим настроением и настраиваться на предстоящие выходные. А как? Как настраиваться? Во-первых, нужно с позитивом, с улыбкой, в первую очередь, переделать всю работу сегодня, поэтому не скучаем, не грустим, не делаем, что пятница, последний рабочий день, ничего не хочется. Нет, наоборот, так, оп, собрались, все переделали и с хорошим настроением врываемся вечером в выходные. Ну и напоминаю, с улыбкой обязательно, потому что сегодня всемирный день улыбки, и по этому поводу есть у нас пост «Тема дня» в нашем телеграм-канале «Пурга Радио» и канале «Макс Радио Пурга». Заходите, подписывайтесь, комментируйте.
1: Радио «Пурга». На радость всей Чукотки.

0: Погода на радио Пурга.
1: В Билибино сегодня минус 1, минус 4, малооблачно, без осадков. В Анюйске минус 1, минус 3, значительная облачность, осадков не будет. В Певеке 0, минус 3, небольшая облачность, без осадков. На Айоне минус 1, минус 3, малооблачно, осадков не будет. В Игликиноте плюс 1, плюс 3, облачно, местами слабый снег. В Биллингсе 0, минус 2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Марково плюс 1, плюс 4, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском плюс 4, плюс 6, облачно, с прояснениями, без осадков. В Проведение плюс 2, плюс 4, значительная облачность, осадков не ожидается. В Лаврентия плюс 1, плюс 3, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: Реклама на радио «Бурга».
1: Лаборатория экологического контроля и анализа, служба охраны животного мира, природопользования и экологического мониторинга приглашает всех желающих провести анализ химического состава питьевой, поверхностной, в том числе морской, озерной, речной воды, а также подземной и сточной воды. Лаборатория укомплектована современным оборудованием. Исследования проводят высококвалифицированные специалисты. Имеется аттестат аккредитации. Лаборатория экологического контроля и анализа располагается по адресу: город Анадырь, улица Полярная, дом 11. Телефон 283-46.
0: Телефон рекламной службы 283-46.

0: Тема дня.
1: А я не просто так вас призываю сегодня улыбаться как можно чаще. Потому что, во-первых, напомню, Всемирный день улыбки отмечается 2 октября, а это сегодняшний день. А во-вторых, улыбаться полезно. Чтобы искренне улыбнуться, задействуется около 17 мышц лица, а чтобы нахмуриться, примерно 43. Получается, улыбаться физически легче. И при этом улыбка заразительна. В мозге есть так называемые зеркальные нейроны. Когда мы видим улыбку, мозг автоматически побуждает нас улыбнуться в ответ. И исследования показывают, что такую реакцию почти невозможно подавить. Это как с зевотой. Вот тот зевнул и запустил цепную реакцию с улыбкой. То же самое. Также при улыбке усиливается выработка эндорфинов и серотонина. Они снижают стресс, улучшают настроение и даже могут немного уменьшать ощущение боли. Если вдруг, например, мигрень вас застала, голова болит, что-то, улыбнитесь, и должно немножечко полегчать. Ну и также регулярные улыбки связаны с понижением артериального давления и укреплением иммунной системы. В основном за счет снижения уровня кортизола, гормона стресса. Так что, друзья, улыбайтесь и будьте здоровы.
0: Радио Пурга.

0: все, что меня вдохновляет. Все, что делает меня сильнее. Все, что отлично на мне сидит. Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».
1: Выбор мужской сумки базируется на главном правиле. Она должна быть ровно того же размера, что и ее функционал. Нет смысла носить с собой громоздкую сумку тоут, если ее единственным наполнением станет тонкая канцелярская папка, в которой лежат три бумажных листа. И наоборот, если носишь с собой тренировочную форму, клади ее в объемную спортивную сумку, а не пытайся втиснуть в деловой портфель. Если не боишься новаторских идей, можешь купить себе для работы деловой клатч. Когда-то он был женским аксессуаром, а теперь дошел и до нас. Мужской клатч стал своеобразным заменой барсетки, он неплохо сочетается с деловой одеждой. А еще тебе точно не помешает так называемая сумка почтальона. Классические модели выполнены из кожи, главное тут не переборщить с декоративными деталями. Сумка через плечо должна быть практичной, а не с кучей карманов и логотипов. Ну и наконец вернемся к пресловутому портфелю, куда же деловому человеку без него. Сюда можно уместить все, что пригодится в будни: ноутбук, документы, книги и даже обед в контейнере, если носишь еду на работу из дома.
0: Территория мужчин.
1: Нужно ли есть перед тренировкой? Как ни странно, этот вопрос до сих пор для многих остается открытым. С одной стороны, на голодный желудок заниматься не стоит. Пониженный уровень сахара в крови непременно снизит потенциал. А с другой, тренироваться с полным животом – то еще испытание. Есть мужчины, которые могут за час до похода в спортзал съесть полноценный обед и упражняться на славу. А другие едят за 3-4 часа до тренировки, чтобы пища успела худо-бедно перевариться. Одним словом, этот момент сугубо индивидуален, так что прислушайся к организму. Небольшой перекус на 300 килокалорий можно позволить себе и за час до занятия. Если близится ударная тренировка, надо добавить в меню углеводов. Никто не говорит, что перед тренировкой срочно нужно умять тарелку пельменей. А вот стакан сока или несколько фруктов будут в самый раз.
0: Мужские темы каждый день в программе «Территория мужчин».

0: Братишки в эфире только что. Братья Джонас, они зовут Джонас Бразерс с треком Love Me to Heaven. Но это действительно три брата, Кевин, Джо и Ник Джонас. Поп-рок группа, которая выступает до сих пор. Притом у каждого из братьев есть свой сольный проект, под которым они создают другие музыкальные композиции, но при этом собираются вместе и дают жару. Собственно, это они сделали у нас в эфире на волнах радио Пурга. Далее у нас Келлис, я с треком «О любви».
1: И олени пасутся под музыку. Радио Пурга. Радио Пурга.

60 километрах от Хатырки есть гора Оставленное Копье. Знаменита она тем, что на ее вершине находятся остатки древнего плота. По рассказам старейшин, здесь давным-давно случилось наводнение. Затопило все, кроме вершины этой горы. Спаслась лишь одна семья, которая успела построить плот, захватив на него всего одну нетель. Когда вода спала, от этой важенки образовалось большое оленье стадо, а семья дала начало новому человеческому роду. В Хатырке можно слушать радио «Пурга» на частоте 104,7 FM.

0: Но не на поезде, но тоже отправлюсь в путешествие в следующий час, где мы с вами услышимся вновь. У микрофона Иван Семиклетов. Вы слушаете Радио Пурга. В этом часть также Дэвид Гетта и Сэм Мартин. И обязательно послушаем Доминик Файк с треком Baby Doll. Ну а в следующем часе я вернусь к вам, расскажу о погоде за окном. И, конечно же, мы еще сыграем с вами викторину, поэтому ни в коем случае не пропустите.
1: Радио Пурга.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. В Чукотской галатурии нашли вещества против агрессивного рака груди. Как сообщает РИА Новости, морского огурца добыли со дна Чукотского моря, а соединение изучили специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии во Владивостоке. Наиболее заметным оказался эффект против трижды негативного рака молочной железы, одной из самых сложных для лечения форм болезни. Даже в малой концентрации вещества мешали больным клеткам делиться. При этом здоровые клетки почти не пострадали. Ученые также выяснили, какие особенности строения молекул влияют на их действия. Исследователи считают, что находка может помочь в разработке новых лекарств. Однако о готовом лечении речи пока нет. Результаты получены на клетках, а не в испытаниях с участием людей. Помогут ли они пациентам и будут ли безопасны для человека, должны показать дальнейшие исследования. На реках Чукотки закрылась навигация. Со вчерашнего дня для обеспечения безопасности людей на водных объектах запрещена эксплуатация маломерных судов. Как отметил государственный инспектор по маломерным судам Центра ГИМС окружного управления МЧС Сергей Басов, навигация длилась 20 июня и прошла хорошо.
2: 1 октября закрывается навигация для маломерных судов на реках Чукотского автономного округа. Это означает, что в связи с погодными условиями эксплуатировать судно запрещено. Ну, навигация у нас длилась в этом году также стандартно с 20 июня. Навигация прошла хорошо. Касаемо административной практики, были люди в основном не имели при себе удостоверения либо судового билета. Редко были люди, которые не имели права управления, то есть у них закончится срок удостоверения. Профилактическая работа у нас проводится постоянно среди населения. Инспекторский состав ходит по берегу, отслеживает ситуацию. Любой человек, обращаясь, получает информацию о безопасности. В этом году, согласно распоряжению правительства, вступил приказ о регистрации. Ранее суда, которые стали на регистрации в морских речных портах, они перешли к нам или переходят постепенно с момента окончания сроков освидетельствования. Это суда переходят те, которые 20 метров длиной включительно.
1: По данным МЧС, с начала года зарегистрировано 6 происшествий, в которых погибли 2 человека. Троих удалось спасти. На территории Чукотки зарегистрировано более 2000 маломерных судов. Замсекретаря Совета Безопасности Алексей Шевцов раскритиковал условия маршрута Трампа. Американская компания получит 74% контроля и обеспечит безопасность дороги в Армении. Это открывает путь для частных военных компаний и разведки США у иранской границы. Ереван остается без контрольного пакета. Москва видит в этом создание государства в государстве. Надежность коридора под вопросом из-за политики Вашингтона. Шевцов отметил, что сейчас новые дороги не строятся. Для восстановления транзита нужны политические решения и гарантированные объемы перевозок для экономической окупаемости проекта. И в завершении выпуска. В Сингапуре испытали первого робота-альбатроса. Аппарат умеет летать и плавать, превращаясь в парусник на воде. При сбросе с высоты его крылья вращаются, как семена клюна, обеспечивая мягкую посадку без мотора. Весит чудо техники всего 1 килограмм. Удар о воду смягчается 18 раз благодаря уникальной конструкции. На поверхности робот движется со скоростью 0,5 метра в секунду. Разработка ученых из Сингапура и Массачусетского технологического института открывает новые возможности для исследования океана. На этом пока все. До встречи в эфире через час.
0: Радио «Пурга».

Друзья, радио Пурга в эфире, все верно, и только что мы с вами послушали группу «Руки вверх», когда мы были молодыми. Да всегда мы были молодыми, неважно, сколько нам лет, 15, 18, 86, а то и 110. Главное, что молоды мы в душе, внутри, и пока мы согласны на какой-то движ, то так оно и есть всегда. Но как только... садимся в кресло со словами «Ничего не хочу!» И неважно, сколько вам лет, 15-20 или 100 с чем-то, тогда все, молодым все можно и не называть. Далее у нас Катюша, а у нас в России, так называется ее трек, Эд Ширан, Мари Гу, Чаев, Мэджикл и многие-многие другие. У микрофона Иван Семиклетов. Я напоминаю, что сегодня у нас пятница, 2 октября.

0: Погода на радио Пурга.
1: Друзья, сегодня 2 октября в Билибино минус 1, минус 4, малооблачно, без осадков. В Анюйске минус 1, минус 3, значительная облачность, осадков не будет. В Певеке 0, минус 3, небольшая облачность, без осадков. На Айоне минус 1, минус 3, малооблачно, осадков не будет. В Эквикиноте плюс 1, плюс 3, облачно, местами слабый снег. В Биллингсе 0, минус 2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Марково плюс 1, плюс 4, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском плюс 4, плюс 6, облачно, с прояснениями, без осадков. В Проведение плюс 2, плюс 4, значительная облачность, без осадков. В Лаврентия плюс 1, плюс 3, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре облачно, с прояснениями, осадков не ожидается. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Температура воздуха плюс 2, плюс 4.

0: Открывайте карты, собирайте рюкзак. Впереди новое открытие. Вместе далеко пойдем.
1: Приветствую вас вновь в программе «Вместе далеко пойдем», где я не просто рассказываю о местах, я

0: Приглашаю вас почувствовать их. Сегодня маршрут для души. Туда, где камни стоят на ножках, а тропы ведут к небу.
1: Неизвестные земли.
0: Мы отправляемся вглубь Дикой Карелии, к горе Воттоваре, которую называют горой шаманов. Место, где камни говорят, где время останавливается и где каждый шаг как ритуал. Здесь древние сёйды. Это гигантские валуны, балансирующие на каменных точках. Кто их поставил, не знают даже ученые. Но стоят они здесь тысячелетия.
1: Перелетим в другое измерение.
0: Главная загадка – лестница в небо. 13 каменных ступеней уходят прямо к обрыву. Ступишь наверх, и впереди только небо, вода, ветер. Место, где фотографии не нужны, потому что запоминаются навсегда. Рядом курган-колодец. Говорят, здесь древние шаманы проводили обряды. Стоишь и понимаешь, энергия этого места не в выдумках, а в тишине, в камнях, в том, как лес дышит вокруг.
1: Начинаем исследовать.
0: Чем же здесь заняться? Например, хайкинг по тропам. Несложный, но дающий почувствовать настоящую тайгу. Медитация. Найдете уединенный сёйд и посидите. Энергетика Воттоваре настолько сильна, что даже самые занятые городские жители потом говорят: «Я услышал себя впервые за годы». Также можно провести фототур. Свет здесь особенный, северный и долгий.
1: Стартуем.
0: Как добраться? Добираться надо до Петрозаводска самолетом. Дальше только на машине, лучше внедорожником. Последние километры – это лесные дороги, где асфальт кончается, а настоящее начинается. До горы Воттоваре около 300 километров по лесным дорогам. Советую, закажите внедорожник с опытным гидом. Указателей мало, зато красот на всю жизнь. Несколько важных правил. Летом здесь армии комаров, поэтому берите средства защиты. Палатки устанавливайте только на оборудованных площадках. Природа хрупкая, давайте сохраним ее. Ну а костры строго запрещены. Огонь здесь не для шашлыков, а для древних обрядов. Уважайте это.
1: Финальный аккорд.
0: Воттоваре не для галочки в путеводителе. Это для тех, кто хочет остановиться. Послушать, как шумит сосна. Почувствовать, что где-то там, за камнями, начинается другое. Старое, настоящее, ваше. Это место, куда приезжают, чтобы вздохнуть глубже, замедлить пульс, услышать тишину и уехать немного другим человеком. Пусть ваше путешествие оставит не просто фото в телефоне, а след в сердце.
1: Помните, где бы вы ни были, вместе далеко пойдем.
2: Радио Пурга. Радио Пурга. Музыка со скоростью 30 метров в секунду.

Музыкальный беспредел на волнах Радио Пурга начинается прямо сейчас. Сыграем с вами викторину. Есть возможность выиграть сувенирную продукцию от Радио Пурга. Нужно лишь угадать песню и исполнителя. Дело в том, что я взял довольно-таки известный отрывок одной довольно-таки известной песни и перевернул его задом наперед. И все. Больше ничего с ней не делал. И вот ваша задача — послушать этот отрывок, перевернутый задом наперед, вспомнить, кто эту песню поет, как она называется, и написать к нам на номер Telegram или Макс 924-789-2222. Первый правильно ответивший получит подарок. Мне кажется, викторина очень простая, поэтому максимально на скорость слушаем, отвечаем, выигрываем. Именно такие аплодисменты вы получите от меня, если сделаете это первым. Ну а сейчас непосредственно песня. О, все, жду ваши ответы. 924-789-2222.

Magical Oh Marfa. Ну, а выиграла у нас не Марфа и даже не человек с женским именем, а мой парень сегодня стал победителем нашей викторины. Мы слушали песню задом наперед, и вы отвечали нам, кто поет эту песню, как она называется. И, конечно же, песня связана тесно с праздником сегодняшнего дня, Всемирным днем улыбки. Правильный ответ – это группа Айова «Улыбайся». И первым правильно ответившим у нас стал Алексей. Ему отправляет сообщение, где и как он может забрать свой подарок. Ну а вам всем, как и обещал, аплодисменты! Ну и ни в коем случае не забывайте сегодня улыбаться и делать это как можно чаще. Ну а группа Айова об этом напомнит.

0: Реклама на Радио Бурда. Расширить канал продаж и выйти на зарубежный рынок? Сегодня это не мечта, а реальность. Центр поддержки экспорта Чукотки оказывает широкий спектр услуг по выводу продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на зарубежные рынки. Поиск иностранного покупателя, подготовка и сопровождение экспортного контракта, оформление сертификатов и иных разрешений, продвижение продукции и многое другое доступно в центре «Мой бизнес». Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8 800 2010 800 или приходите по адресу город Анадырь, улица Тевлянта, дом 1.
1: Телефон рекламной службы 2 80 11.

среди пошлых алгоритмов. Вдруг эту грустную песню тебе подкинет алгоритм. Она залезет в грудь и поцарапает что-то внутри там. Оставит чувство болезни.

прямо как в песне, уносила батарея. Ты любила сильно, я так не умею. Казалось, вытянул счастливый билет в лотерею. Но звоню тебе, когда синею, несу ахинею.

0: сами.
1: Мне снилось, как у нас все получилось. Ты моя сила, моя уязвимость. За окном туман и утренняя сырость. И пищит будильник, как мой старый Сименс.

А я передаю вам записку такую текстовую, которую сам же я озвучу. Приглашаю вас всех в следующий час. И не забудьте остановиться, делать погромче во время выпуска новостей, чтобы не пропустить все самое важное и интересное, что происходит в России, в мире и на Чукотке. Вы слушаете Радио Пурга. У микрофона Иван Семиклетов. Далее Ваня Дмитриенко и Аня Пересид и их силуэт.

0: Новости на радио «Пурга».
1: В студии Алексей Тесленко. Здравствуйте. Оленеводы Чукотки приступили к сезонной заготовке мяса. Как сообщает информагентство «Чукотка», первыми к работе приступили хозяйства «Амгуэма» и «Чаунское». В «Чаунском» работы продлятся до 15 октября. Хозяйство планирует переработать порядка 1000 оленей. В «Амгуэме» заготовку завершили 30 сентября. Там переработали около 600 голов. Полученное мясо заморозили и разделали. Всего в регионе планируют получить около 150 тонн мяса. В первую очередь оленину направят в детские сады, школы и больницы. Затем продукцию будут поставлять по заявкам предпринимателей. Остальные хозяйства приступят к заготовке с наступлением холодов. Завершить сезонную кампанию планируют к концу декабря. Отмечу, что несколько хозяйств в этом году не будут участвовать в забое. Их главная задача сейчас заключается в увеличении поголовья стад. В аэропорту Кипервейма улучшили радиосвязь. Компания «Азимут» установила новый аэродромный радиолокатор S-диапазона. Как сообщает госкорпорация «Ростех», новое оборудование отличается высокой надежностью, точнее определяет положение воздушных судов и повышает качество передачи данных. Радар также уменьшает нагрузку на диспетчерские службы и позволит увеличить пропускную способность аэропорта. Среди других преимуществ разработки – быстрая замена узлов, малые габариты и низкий уровень энергопотребления. Ранее компания установила в авиагавани высокотехнологичный радиомаяк. Он помогает самолетам ориентироваться в полете и при заходе на посадку. Оба изделия приспособлены к работе в экстремальных условиях и просты в эксплуатации. Как подчеркнули в госкорпорации, такое оборудование особенно важно для Чукотки, где авиация играет ключевую роль в транспортном сообщении. Техника здесь должна быть надежной и не зависеть от постоянного присутствия специалистов. Добавлю, что такой же радиолокатор успешно работает на Курилах, в Махачкале, Грозном и других населенных пунктах России, а также в Абхазии. Министры внутренних дел России и Киргизии подписали соглашение о помощи в борьбе с наркотиками. Владимир Колокольцев и Улан Ниязбеков договорились о финансовой поддержке киргизской службы до 2028 года. Документ подписали в Душанбе на заседании Совета глав ведомств Содружества независимых государств. Российская сторона также отметила важность оперативного обмена информацией для противодействия трансграничным угрозам. По итогам встречи Колокольцев передал полномочия председателя Совета министров внутренних дел Таджикистана Рамазону Хамро. Пентагон создает новое командование автономных боевых систем. Глава ведомства Пит Хексет сообщил, что структурой будет руководить четырехзвездный генерал. Полноценная работа начнется в октябре следующего года. Главная цель – это массовое производство недорогих американских беспилотников. Инициативу поддержал президент Дональд Трамп. Бюджет на автономные технологии планируют утроить до 74 миллиардов долларов. Как отметил глава Пентагона, это решение связано с необходимостью адаптации к современным конфликтам и защите от дронов противника в условиях глобальной напряженности. И в завершении выпуска. Хорек обесточил несколько районов греческого города Сыре. Любопытный зверек пробрался на высоковольтную подстанцию и устроил короткое замыкание. Трансформатор вышел из строя, оставив жителей без света. Специалисты быстро нашли причину аварии и восстановили подачу электричества. Местные власти подтвердили, что виной всему стало животное, а не техническая неисправность или плохая погода. Энергоснабжение в поселениях теперь работает в штатном режиме. На этом пока все. До встречи в эфире через час.

Да, действительно, и облака, и тучки, как лебеди, сейчас летят из одной стороны в другую. Но когда-нибудь обязательно и они улетят, и солнце появится и покажется нам. И улыбаться мы будем широко и искренне. А вот что заставляет вас улыбаться, мы ждем ответов в комментариях в нашем телеграм-канале Пурга Радио, либо канале Макс Радио Пурга. Это может быть какая-то мелочь, а может быть что-то глобальное, грандиозное. Может быть, у вас есть истории, связанные с улыбками. Вы кому-то улыбнулись, вам кто-то улыбнулся. Может быть, завязалось что-то интересное, беседа, разговор. А может быть и целое. Я в последствиях. Я не знаю и хочется узнать, поэтому присоединяйтесь к разговору обязательно.

0: Реклама на радио Бурда.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись, когда устал ты. Не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
0: Телефон рекламной службы 2-80-11.

0: Погода на радио Пурга.
1: Сегодня 2 октября в Билибино -1, -4, малооблачно, без осадков. В Анюйске -1, -3, значительная облачность, осадков не ожидается. В Певеке 0, -3, небольшая облачность, осадков не будет. На Айоне -1, -3, малооблачно, без осадков. В Игрекиноте +1, +3, облачно, местами слабый снег. В Биллингсе 0, -2, облачно, с прояснениями, без осадков. В Марково +1, +4, пасмурно, осадков не будет. В Беринговском +4, +6, облачно, с прояснениями, без осадков. В Проведение +2, +4, значительная облачность, осадков не ожидается. В Лавренте +1, +3, облачно, с прояснениями, без осадков. В Анадыре облачная погода, с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, 3 метра в секунду, температура воздуха +2, +4.

0: Семья, прошу к столу.
1: Мам, да сейчас доиграю.
2: Ну, мам, я не хочу суп.
3: Милая, давай через полчасика.
0: Так, сели, поели.
4: Привет, друзья! С вами Екатерина Трегуб в программе «Сели, поели». Здесь рецепты и полезные советы для тех, кто любит готовить. Сегодня на полках магазинов нам предлагают большой ассортимент пищевых масел. Но какие же из них выбрать для приготовления, а какими лучше заправлять салаты? Давайте разбираться. Для жарки подходят рафинированные масла с высокой температурой дымления. Например, рафинированное подсолнечное. Это универсальный вариант, подходит для жарки и запекания. Рафинированное оливковое также отлично подходит для жарки. На кокосовом масле идеально готовить при высоких температурах. Кукурузное подходит для жарки и запекания, имеет нейтральный вкус. Масло авокадо идеально для жарки и салатов. Оно богато мононенасыщенными жирами. Для салатов и холодных блюд лучше использовать нерафинированное.

0: масла, например, оливковое, оно идеально для овощных салатов, пасты и соусов. Льняное масло богато омега-3, отлично подходит для заправок салатов и добавления в каши. Кунжутное масло незаменимо для азиатской кухни, но также подходит для салатов, придает пикантную горчинку. Тыквенное масло обладает выраженным вкусом и подходит для салатов и закусок. Кедровое имеет ореховый аромат и используется для заправки салатов и закусок. Соевое нерафинированное масло подойдет для холодных блюд и заправки салатов. Выбор масла также зависит от типа кухни. Кунжутное для азиатских блюд, а сливочное для выпечки, каш и добавления в готовые горячие блюда для вкуса. Выбирайте масло правильно, чтобы ваши блюда были еще вкуснее. Готовьте с удовольствием и до встречи на эфирной кухне.
1: Сели, поели!

0: Гороскоп. Овны, ваша задача взять сегодняшний день и, как некогда рекомендовал великий скульптор, отсечь от него все лишнее. Чем раньше поутру вам удастся таким образом его распланировать, тем удачнее он сложится. Тельцы, новые подходы и новые идеи сегодня будут иметь наибольший успех. Пробуйте изменить что-то в той сфере, где изменений до сих пор не наблюдалось. Близнецы. Сегодня такой день, когда от вас можно ожидать всего, что угодно. Самым безобидным вариантом, пожалуй, станет перестановка мебели в квартире. Раки. Сегодня от момента зарождения в вашей голове идеи до момента окончания ее реализации не пройдет и половины дня. Остается надеяться, что с идеями проблем не будет. Львы. Сегодня ничто не будет преграждать вашего пути. Если вы не остановитесь сами, рискуете зайти слишком далеко. Раскаиваться придется через довольно продолжительный промежуток времени. Девы. Вы сегодня рискуете потерять чрезвычайно выгодную позицию по собственной вине. Постарайтесь не спешить, нахрапом нынче ничего взять не удастся. Весы. Сегодня вы можете нечаянно приобрести репутацию большого специалиста по вопросу, в котором не слишком-то разбираетесь. Можно даже немного подзаработать, раздавая советы. Хорошие, разумеется. Скорпионы. Сегодня вполне невинная забава может обернуться для вас настоящим бедствием. Если не можете отказать себе в удовольствии поразвлечься, постарайтесь, по крайней мере, принять максимальные меры предосторожности. Стрельцы. Всегда приятно порадовать ближнего. Сегодня вам как раз представится такая возможность. Кроме того, нынешний день лучше всего посвятить общению с прекрасным. Если в личном распоряжении ничего прекрасного у вас не наблюдается, придется сходить в музей. Козероги, побалуйте себя сегодня. Постарайтесь усладить собственную особу, насколько возможно, более разнообразно и полно. Так, чтобы на завтра трудно было вспомнить о происшедшем. Водолей. Если мечта и реальность чрезмерно далеки друг от друга, можно, конечно, и расстроиться. Однако лучше будет, если вы предпримете минимальные усилия к исполнению своих мечтаний. Рыбы. Сегодня, пытаясь сделать что-то полезное, вы просто потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным. Совместить не получится.
1: Звезды предсказывают, что все у вас будет.
0: Гороскоп.

0: самый народный проект
1: «Доска объявлений».
2: Внимание юных жителей Чукотки и их родителей. Управление МВД России по Чукотскому автономному округу совместно с Департаментом образования и науки объявляют о старте конкурса видеоконтента по безопасности дорожного движения «Перекресток знаний». Это отличная возможность для подростков от 14 до 18 лет проявить свои творческие способности и внести вклад в общее дело – повышение грамотности на дорогах. Чтобы принять участие, нужно подготовить видеоролик, посвященный безопасности дорожного движения. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 5 октября. Все подробности можно узнать на официальном сайте probdd.ru. Запомнили? probdd.ru.
0: Самый народный проект.
1: Доска объявлений.
0: Телефон
1: 2-80-11.
3: Радио Пурга.

0: my way. Друзья, я напоминаю, что мы сегодня отмечаем Всемирный день улыбки. Улыбайтесь чаще, вам это идет, я уверен, 100%. И сегодня задавались вопросом, что же заставляет вас улыбаться. У нас есть комментарии от Марии. Конечно же, лучики солнца. Солнце есть и кофе в радость. Ну и да, улыбаться полезно. Я говорил, что это благосклонно влияет на наше здоровье. А еще, оказывается, улыбка – это одно из самых узнаваемых выражений лица. Ее можно заметить с расстояния до 100 метров, что человек улыбается и получает удовольствие от этой жизни. Ну и также в улыбке есть некая универсальность. В отличие от многих жестов, улыбка воспринимается как позитивный сигнал почти во всех культурах. И это один из немногих универсальных языков эмоций. Поэтому, друзья, улыбайтесь чаще. Ну а я с улыбкой завершаю свой эфир сегодня, чтобы вернуться к вам в понедельник в 8 утра. У микрофона, напоминаю, Иван Семиклетов, а вы слушаете Радио Пурга.
1: Живое радио Чукотки. Радио Пурга.